0: резко разморозки холодильника. Какие еще риски есть?
1: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
0: Небезопасно ездить по городу?
1: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
2: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
3: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
2: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес-ФМ.
4: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там. Но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени. Да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов, обострение произойдет снова.
4: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
6: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств на банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается, во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
4: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
7: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0.25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
4: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, встали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительства, чтобы они обратились в Европарламент, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
4: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы для этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
10: Только на Бизнес FM.
12: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
13: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад был сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
12: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
14: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные, домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
12: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры? Продолжит Ольга Кашинская.
15: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитиком Forum Analytics Алексей Бойко.
16: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
15: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
17: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
15: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
18: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
15: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» — первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которые 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
10: Сумма технологий на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, «нет никакой агрессии». По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
20: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15. Но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
4: Россия Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
0: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом косыму Жамарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина – это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна, и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
4: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
21: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
22: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
21: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
22: О санкциях.
21: И имени памяти Линдси Грэма.
22: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
21: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
22: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
21: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
22: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
21: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
4: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
1: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска так называемая и ПНД, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть как ни странно, даже ну это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
2: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
1: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
4: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
3: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страховку страхование от военных рисков не уплачивается, тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
4: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году. В порт Стамбула оно заходило 7 июля.
10: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
10: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
15: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
15: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
10: Бизнес и власть.
15: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
7: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
4: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше 105 долларов и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
8: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше 100 долларов за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий, это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше 100 долларов за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в 105 долларов. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
4: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока внебиржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. Локомотив стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
12: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у Локомотива в частности. Локомотив потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. Локомотив, как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы Локомотив вот просто взял бы и обыграл Ахмат. Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
13: «Спартак» в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше. Больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате. И, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
14: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
16: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
13: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
4: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуясь сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
23: Потребности и желания. Что, зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
24: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно. Но она начинает предмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
11: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпин, Бизнес-ФМ.
17: Между делом на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
18: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, в городе произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о последствиях атаки уточняется. Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на час 05 стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,24% относительно предыдущего закрытия до $86 8 центов за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к часу 11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув $84.07. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня достигнутая в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак. В воскресенье телеканал CBS утверждал, что США приостановили очередную серию обстрелов, чтобы не мешать переговорам Ирана с Оманом, одним из участников в опосредованном

0: держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
3: Шквалистый ветер, проливной дождь, грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
4: Тяжело пришлось, и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
3: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
5: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
6: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
5: Сейчас есть.
6: Везде.
5: Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
3: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
7: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
6: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
7: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
6: Небезопасно ездить по городу?
7: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
3: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
8: Поехала с другом на работу.

0: и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
2: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
4: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, во-первых, лето, в Латинской Америке, снижались. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
2: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
5: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0.25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
2: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
6: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительства, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиона. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Business FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
7: Только на Business FM.
9: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
10: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить, 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана, и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад был сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
9: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
11: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
9: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры? Продолжит Ольга Кашинская.
12: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
13: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
12: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
14: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой, малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
12: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
15: Пиратство – это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, которые официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливаются. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
12: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Другим наука с Сергеем Корзуном.
16: В стандартном человеке массой 70 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует. Переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродные эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
7: Другим наука на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
17: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
7: Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Краминия, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщила, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
20: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться. вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
0: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина — это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
2: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
21: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
22: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
21: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
22: О санкциях.
21: Имени памяти Линдси Грэма.
22: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
21: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
22: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
21: Ну, сейчас она не никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
22: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
21: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
2: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
1: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО так называемая и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже ну это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
3: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
1: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
4: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, в зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере, имею какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
2: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
19: Компании и корпорации.
12: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
19: Арбитраж.
12: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
19: Бизнес и власть.
12: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
5: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
2: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней. Жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
6: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабое негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий, это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
2: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока внебиржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес принес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
9: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у Локомотива в частности. Локомотив потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. Локомотив, как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы Локомотив вот просто взял бы и обыграл Ахмат. Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
10: «Спартак» в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
11: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had to meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
13: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
10: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуясь сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидатов в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия на Бизнес ФМ.
19: Карьера с Ольгой Дементьевой.
24: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «Что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
23: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, в городе произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о последствиях атаки уточняется. Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на час 05 стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,24% относительно предыдущего закрытия до $86.08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к часу 11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув $84.07. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня достигнутая в ночь на 18 июня более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак. В воскресенье телеканал CBS утверждал, что США приостановили очередную серию обстрелов, чтобы не мешать переговорам Ирана с Оманом, одним из участников в опосредованном диалоге Вашингтона и Тегерана. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продавших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением. Об этом РИА Новости сообщил юрист. По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование

0: В нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
1: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
2: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь сбоев нет.
1: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
3: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор. Но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
4: Вода, электричество к вечеру 26 июня?
3: Сейчас есть.
4: Везде.
3: Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
5: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
4: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
5: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
4: Небезопасно ездить по городу?
5: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
6: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал.

0: приехал и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там. Но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов, обострение произойдет снова.
2: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
4: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств на банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, владельцы не снижаются. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
2: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
5: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
2: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
6: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительства, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
8: Тоже отдых.
9: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
8: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес-ФМ обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
7: Только на Бизнес-ФМ.
11: Александр – владелец строения в деревне Слобода в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
12: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишешь отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
11: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерна составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
13: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
11: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
14: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
15: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
14: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
16: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
14: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
17: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
14: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современное пространство в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы, и в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
19: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на $20 миллиардов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом и уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
21: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
22: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач считают специальной военной операцией и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина — это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская сторона, и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская сторона, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
2: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева? И есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременно заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
3: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
1: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
3: О санкциях.
1: Имени памяти Линдси Грэма.
3: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
1: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
3: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
1: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются.
3: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
1: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
2: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Голден Нео» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Голден Нео» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
4: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
5: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
4: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
6: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере, у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Lloyd's, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти. И там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах. То есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
2: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
23: Арбитраж.
24: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание «Ведомости». Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
8: Бизнес и власть.
24: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
9: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза. Я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене. Ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
2: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
8: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий — это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
2: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока внебиржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет.

0: Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. Локомотив стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов, это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
1: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у Локомотива в частности. Локомотив потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. Локомотив, как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы Локомотив вот просто взял бы и обыграл Ахмат. Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
0: «Спартак» в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
2: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
3: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает, и в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
0: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
4: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве.
6: Особая пенсия на Бизнес ФМ.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
7: Сумма технологий на Бизнес FM.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
9: Как появлялись города на Бизнес FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, в городе произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о последствиях атаки уточняется. Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на час 05 стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,24% относительно предыдущего закрытия до $86 $0.08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к часу 11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув $84.07. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутая в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак. В воскресенье телеканал CBS утверждал, что США приостановили очередную серию обстрелов, чтобы не мешать переговорам Ирана с Оманом, одним из участников в опосредованном диалоге Вашингтона и Тегерана. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продавших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением. Об этом РИА Новости сообщил юрист. По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование своих изображений без разрешения, но получил в этой части отказ. Ранее иск предпринимательницы по похожим основаниям подал актер Сергей Безруков. С продавца тогда взыскали 200 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества.

0: Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
1: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов, а поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
2: Тяжело пришлось всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
1: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
3: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
4: Вода, электричество... к вечеру 26 июня?
3: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
5: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
4: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
5: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
4: Небезопасно ездить по городу?
5: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
6: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
0: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну.

0: войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
0: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку, правда, скромно всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
2: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
3: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
0: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
4: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительства, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
0: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
12: В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
13: Знал бы прикуп. На Business FM.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы для этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе «Веббанкир». При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов ответили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес-ФМ обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
10: Только на Бизнес-ФМ.
16: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
17: Прошло время, год, два, три. Супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч. Игнорирование было. Потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать. Пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор был бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
16: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерна составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
18: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, исчисления, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
16: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
19: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
20: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
19: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
21: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
19: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
22: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
19: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Потребности и желания. Что зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
3: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно, но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
2: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
23: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
24: В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
23: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Краминия, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщила, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом.
4: исламом и уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
5: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
0: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтера – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
6: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина. Это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение. И почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская сторона, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
0: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева? И есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
7: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
8: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
7: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому постараются приурочить принятие вот этого закона.
8: О санкциях.
7: Имени памяти Линдси Грэма.
8: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
7: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
8: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
7: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
8: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
7: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то она в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
0: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. рельсы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
9: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
11: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
9: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
0: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
12: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, в зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бирбоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
0: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году. В порт Стамбула оно заходило 7 июля.
23: Реклама.
13: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
25: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500 5420. Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
23: Арбитраж.
19: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
23: Бизнес и власть.
19: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности на наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
10: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительный к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят учитывает, что цены на нефть резко выросли в последние недели, это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
0: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней. Жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
16: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
0: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока внебиржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
20: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
18: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
1: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, okay, really, really grateful for all the support for our fans.
2: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
18: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
0: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в три раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в полмиллиарда долларов. К этому дню расходы уже составили полтора. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на «Бизнес ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, жертвами стали супруги. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек. 2 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Разрушение зафиксировано в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. После падения дрона возникли возгорания на территории частного предприятия, складских помещений и нескольких частных домов. Большинство пожаров быстро потушили. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе 2 детей. Такие данные приводит оперативный штаб. Произошло возгорание нескольких квартир и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждено несколько многоквартирных домов. Стрельба произошла в Сиэтле на гастрономическом фестивале. Погибли 2 человека, еще по меньшей мере 5 были ранены, сообщает телеканал NBC News. Возраст пострадавших от 2 до 56 лет. Одна из них находится в тяжелом состоянии. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали 450,5 миллиардов рублей потребительских кредитов. Это максимальный показатель за последние 2 года, отмечает РИА Новости. Средний размер кредита достиг максимум почти за 3 года, около 200 тысяч рублей, следует из данных ВКИ Скоринг Бюро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. 1 человек погиб и 500 пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Ждать ли ответа Ирана? Иранский МИД обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Каких действий можно ожидать от иранской стороны? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес FM» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы 1000 исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».

0: Ростовской области нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев. Они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано были сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов, а повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
1: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья, с корнем нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
0: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
2: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
3: Вода, электричество к вечеру 26 июня.
2: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
0: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
4: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
4: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно. Просто ездить по городу?
4: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
0: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
5: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял, и до Ростова хотя бы довез, а так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
0: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Аракчи заявил, что это атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Он также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас. И, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны? Комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
7: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории

0: Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
1: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25%, до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном ставки увеличились по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
2: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается, во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
1: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное. А во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
3: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
1: Александр Иванов, для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с моей коллегой Еленой Марчуковой.
4: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
1: Александр Глазков. Подробнее сегодня после полудня на Business FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Считается, что первым, кто оставил свое состояние животным, был кардинал Ришелье. Его преосвященство обожал котов. К концу жизни у него их было 14. Кардинал ежедневно находил время для питомцев, несмотря на чрезмерную занятость. По слухам, коты спасали Ришелье от жестоких мигреней и развлекали во время мучительных простуд. Кардинал не раз говорил своему окружению, что оставит на содержание животных значительную сумму. Однако, несмотря на последнюю волю, питомцев Ришелье после его ухода предали мучительной смерти. Тогда это было в порядке вещей. Коты считались проводниками в наш мир нечистой силы. И одним из народных развлечений на ярмарках было бросать кошек в костер. Деньги, которые Ришелье оставил животным, присвоил себе его преемник кардинал Мазарини. Зверски богатые. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Business FM Казань.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
8: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
9: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
8: О том же Рэм Акчурин.
10: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
8: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
9: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, 2 раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
8: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
10: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан. В принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету. Да? То есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
8: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки. Но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
9: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. Но если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
8: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
10: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
8: О будущем Павел Швец.
9: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
8: О настоящем Рэм Акчурин.
10: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому... Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
8: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
11: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Казань.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Пока карты Union Pay, выпущенные Россельхозбанком, отключают на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание в сети. Ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Пока этот вариант остается одним из немногих стабильных способов оплаты для российского туриста в Китае. Как сейчас платить в Поднебесной?
12: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
13: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код, его сами сканируют продавцы и автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах, просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
12: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме, но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами, а Alipay не привязывает российские карты, как считается из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
14: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет GFBAO, Таобао или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть, рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay. И то есть, вот так вот можно свободно переводить.
12: Сейчас, как обратили внимание пользователей в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
15: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться, Travelask тот же.
12: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой UnionPay. Это не Hao China, но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
16: Идеальное продвижение. Идеи лучших рекламных кампаний в истории.
17: Трудно поверить, но в 30-е годы прошлого века бриллианты почти перестали пользоваться массовым спросом. Тогда в алмазодобывающей корпорации De Beers решили кардинально изменить отношение людей к своей продукции. Рекламная кампания должна была убедить мужчин в том, что кольцо с бриллиантом не блажь и не безрассудство, а просто идеальный подарок любимой женщине. В 1948 году появился громкий слоган «Бриллианты – это навсегда», который впоследствии стал девизом компании De Beers. С подачи рекламистов прочнейший минерал алмаз стал символом вечной любви и крепких брачных уз, а в Америке зародилась целая культурная традиция – дарить невесте заветное украшение с бриллиантом. Сегодня компания De Beers контролирует около трети мирового рынка алмазов.
16: Идеальное продвижение на Business FM.
18: Реклама на Business FM в Казани.
19: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
6: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
20: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
21: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500 54 20.
0: деньги.
2: Более 80% всех мировых банкнот изготовлены с использованием защитных нитей. Нити бывают сплошные и ныряющие, металлические и неметаллические, флуоресцирующие и с оптико-переменными эффектами. В России для защиты банкнот используется крылатая нить, не имеющая аналогов в мире. Такое название она получила за характерную форму края в виде крыльев разной формы.
0: История денег на Business FM.
22: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7 часов 28 минут в студии Олеся Потапова. В результате ночной атаки беспилотников в Ростове-на-Дону погибли 2 человека, пострадали 5. Жертвами стали супруги, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также, по его словам, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Разрушения зафиксированы в 3 районах города. После падения беспилотников возникли возгорания на территории частного предприятия, складских помещений, нескольких частных домов. Большинство пожаров быстро потушили. Стрельба произошла в Сиэтле на гастрономическом фестивале. В результате 2 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них 4 были госпитализированы. Подробности инцидента не приводятся, а также неизвестно о том, кто стрелял. После сообщения о стрельбе руководство центральной монорельсовой дороги Сиэтла объявили, что она будет закрыта до конца дня и возобновит работу в понедельник. Российский альпинист погиб на Эльбрусе. Его тело не смогли эвакуировать из-за непогоды. Ожидается, что спасательная операция продолжится сегодня утром. Накануне на седловине горы Эльбрус на высоте 5000 метров 2 альпинистов из Ставропольского края Тульской области попросили о помощи. Они зарегистрировали свой маршрут. Спасатели прибыли на место, при этом один из альпинистов скончался. Другой альпинист из Тульской области жив. Его удалось спустить. В медицинской помощи он не нуждается. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности. Но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Испания осталась без лучших пожарных вертолетов из-за антироссийских санкций. Ограничение Евросоюза не позволяет задействовать российские К-32. Вертолеты начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем? Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану, передает Bloomberg. Прямо сейчас Brent снижается на 4,5%, $92.24 за баррель. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Все подробности в эфире. Business FM. Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, 2, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить военный конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была не согласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Такаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофон братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Такаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Golden Leo» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным кукуруза, по другим зерна. «Golden Leo» был атакован 3 крылатыми ракетами. Во время выхода из порта 19 июля одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщила, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи, именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки, это КАСКО так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судно полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт». Однако у любой страховки есть ограничения. И главное из них, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатский кабинет «Морской» Виктория Жданова.
7: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и моряки иногда отказываются ходить на этих судах, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
2: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo, построенное в 1998 году, заходило в порт Стамбула 7 июля. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидеры французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 22-м году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Испанская газета «Ля Расон» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
0: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Этьен де Силуэт был генеральным контролером финансов во Франции Людовика XV. Монарх Транжира не давал казне шанса закрыть даже самые насущные потребности королевства, и Силуэту приходилось демонстрировать верх креативности, изобретая новые и новые налоги. Податью стали облагаться любые приметы наличия денег. Архитектурные излишества домов, вплоть до окон и лишних дверей, прислуга, кареты, даже портреты. Этьена не просто не любили. Над ним смеялись, о нем слагали памфлеты и анекдоты. И самое обидное, его имя связали с так называемой «дешевой живописью». Французские шаржи той поры представляли собой гипертрофированные смешные профили, набросанные на скорую руку черной краской или просто вырезанные из бумаги. И Силуэт в какой-то момент стал главным героем этого дешевого и быстрого жанра уличного искусства. А со временем любую подобную картинку стали называть именем якобы жадного контролера финансов – Силуэт.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Бизнес и власть.
11: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» включена в программу приватизации на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В программу включен пакет акций в размере 99,9%. Предприятие находится в федеральной собственности, им управляет Росимущество. В 2024 году суд обратил акции фабрики в доход России, запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына и гендиректора фабрики в стране в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Сама фабрика не работает с весны 2017 года.
12: Отчеты и планы.
11: Британская «Рэкет Бендигер» договорилась о продаже российского бизнеса по производству бытовой химии группе компаний «Арнест Алексея Сагала», производителю дихлофоса и лака для волос «Прелесть», сообщил «Рэкет». Завершение сделки ожидается во второй половине года. Сумма сделки не раскрывается. Эксперты оценили ее в 12-14 миллиардов рублей. Стартап Foundation Future Industries, в который инвестирует сын президента США Эрик Трамп, заключил партнерство с AMD для создания человекоподобных роботов. Новую модель Phantom MK2 будут использовать в промышленности и военной сфере. В этом году стартап запускает завод на 5000 роботов в год, в начале следующего на 50 тысяч. Промышленные версии сдадут в аренду за $100 000 в год, а военные будут стоить около $300 000 за штуку. Ранее инвестиции семьи Трампа в оборонные компании вызывали вопросы из-за потенциального конфликта интересов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о проблемах тарифной политики США и перспективах законопроекта Линдси Грэма, признан в России экстремистом и террористом.
13: Заранее с Маликом Дудаковым.
14: Похороны скончавшегося сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом, вновь подняли в Вашингтоне вопрос о принятии его санкционного биля. В рамках законопроекта в том числе предлагается ввести тарифы в размере 100% в отношении ключевых покупателей российской нефти. Белый дом в целом довольно прохладно воспринимает перспективу принятия биля имени Грэма. Тот ограничит пространство команды Трампа для маневра. Однако сейчас дела в тарифной сфере у администрации США обстоят в целом не лучшим образом. Казначейство Соединенных Штатов вынуждено начало возвращать заработанные на тарифах деньги американским импортерам. Речь идет о суммах до $200 миллиардов. Выплата компенсации перекрывает все доходы от новых пошлин, которые команда Трампа спешно пытается ввести. Сейчас Белый дом объявил о тарифах в 10-15% в отношении всего мира, чтобы хоть как-то вывести из позиционного тупика свои торговые войны. Но теперь уже делаются исключения для огромного количества товаров. Так, чтобы влиятельные импортеры в США, например, крупные ритейловые сети вроде Walmart, не попытались снова все отменить в суде. Однако в любом случае нельзя исключать новых судебных ударов. Год назад Белый дом был уверен в возможности за счет тарифов зарабатывать по $300-500 миллиардов ежегодно. Теперь приходится на них терять деньги. Пока же бюджетный кризис с дефицитом в $2 триллиона в Вашингтоне продолжает распаляться. Переговорные позиции администрации Трампа с приближением выборов, до которых остается ровно 100 дней, становятся все слабее. Показательно, что после начала войны в Иране лишь одна страна в мире, а именно Эквадор, заключила торговую сделку с Трампом. Все ключевые партнеры Соединенных Штатов, будь то Китай или Европейский Союз, заняли выжидательную позицию. Они уверены, что после выборов возможности Трампа станут еще более ограниченными, а новые пошлины будут снова отменены американскими судами, как и предыдущие. Поэтому законопроект Грэма отчасти все же дает в руки команды Трампа хоть какие-то козыри. Однако все тоже отлично понимают, что Соединенные Штаты не рискнут ввести 100% тарифы против Китая либо Индии. Ведь это вернет в кризис саму американскую экономику. Сейчас реальное тарифное давление Америки на Китай составляет лишь 18-20%. Прошлогодний проигрыш в торговых войнах сильно травмировал команду Трампа. И в канун выборов устраивать еще один инфляционный шок, после того, как война в Иране уже спровоцировала взлет цен на топливо в Соединенных Штатах, означает буквально подписывать республиканцам смертный приговор.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили из-за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. Локомотив стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
17: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у Локомотива в частности. Локомотив потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. Локомотив, как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы Локомотив вот просто взял бы и обыграл Ахмат. Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
16: Спартак в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше. Больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что Спартак настроен на самые главные цели в чемпионате. И, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
18: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them. Okay, really, really grateful for all the support for our fans.
19: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
16: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
20: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке «Баобанк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Тоже отдых.
23: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
22: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Силы ПВО уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы. Информация о жертвах или пострадавших не приводится. Не менее 12 человек пострадали в Белгороде в результате массированной атаки беспилотников. Среди пострадавших двое детей, сообщили в оперативном штабе. Произошло возгорание нескольких квартир и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом. Топ-менеджер московской компании уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. Женщина пыталась оспорить увольнение в суде и получить золотой парашют, но безуспешно. В частности, она добивалась расторжения трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон». Представитель компании заявил, что сотрудница обеспеченно относилась к конфиденциальной информации, в том числе пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Также ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса были загружены в DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений. Суд встал на сторону работодателя. Картина Кристофера Нолана «Одиссея» сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов во второй уикенд в США и Канаде. Об этом сообщает Associated Press. Падение относительно стартовых выходных оказалось умеренным, около 30%. Глобальный сбор «Одиссеи» достигли 639 миллионов долларов, включая 128 миллионов на международных рынках. Конкуренцию фильму Нолана может составить «Человек-паук. Новый день», в котором также заняты актеры Том Холланд и Зендея. Он выходит в прокат на следующей неделе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. Один человек погиб, по полсотни пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Ждать ли ответа Ирана? Иранский МИД обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Каких действий можно ожидать от иранской стороны? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес FM» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. Местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков. Но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Самый серьезный удар стихии нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких – режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
3: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами поставки.

0: Сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
1: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
0: Сейчас есть. Везде. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
2: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
3: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
1: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
3: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
1: Небезопасно ездить по городу?
3: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
2: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
4: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
2: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в Иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, «вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа». Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Кая Каллас. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
6: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов, обострение произойдет снова.

0: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном ставки увеличились по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
1: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу страны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций, решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное. А во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
2: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
0: Александр Иванов, для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткий сроки 3-6 месяцев. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с моей коллегой Еленой Марчуковой.
3: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
0: Александр Глазков, подробнее сегодня после полудня на Business FM.
4: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Знал бы прикуп.
8: Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas.
7: В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
6: Знал бы прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила от 11 до 13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается от 12,5 до 18,5 тысяч рублей, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч. Чем вызван такой рост цен и что будет дальше?
11: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, и икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
12: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. Соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
13: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
12: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что тысяч тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
11: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
14: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего. Если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый низ спрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
11: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
15: Право выбора.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Вот уже третий год в Татарстане успешно реализуется ставший традиционным конкурс «Всей семьей на выборы». Он проводится при поддержке Центральной избирательной комиссии республики и стартовал в начале 2024 года. Любая татарстанская семья может поучаствовать в нем.
18: Историческая справка.
19: В советское время поход на избирательный участок был настоящим праздником, который воспринимался как общее семейное событие. Это было самой настоящей традицией той эпохи. Люди приходили на участки всегда в хорошем настроении. Играла музыка, в буфетах подавали деликатесы и сладости, а также дефицитные товары. Для многих поколений жителей нашей страны выборы были искренним проявлением патриотизма и ответственности за будущее государства. Все члены семьи в выходной день шли дружно и сплоченно на избирательные участки.
17: Сегодня эта традиция не только сохраняется, но и активно поддерживается. Конкурс «Всей семьей на выборы» тому подтверждение. Комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, человек, которому принадлежит идея организации конкурса, Андрей Кондратьев.
20: Для избирательной системы конкурс «Всей семьей на выборы» — это история. История развития избирательной системы уже. И мы понимаем, что вот когда мы говорим о патриотизме, о гражданском долге, мы как раз вспоминаем этот конкурс, когда действительно семьи рассказывают о себе, семьи идут на избирательные участки, поколение младшее смотрит, как голосуют старшее поколение. Это очень серьезные традиции, которые мы закладываем сейчас, и они обязательно будут работать в ближайшие десятилетия.
17: Андрей Кондратьев. Алгоритм участия в конкурсе очень прост. Жители республики могут снять короткий видеоролик о своей семье и желании прийти на выборы депутатов Государственной Думы. Видео необходимо закончить фразой «Наша семья идет на выборы» и отправить на электронную почту пресс-службы Центральной избирательной комиссии Татарстана до 10 сентября. Как показывает история, конкурс «Всей семьей на выборы» – добрая традиция нашей республики. Ведь не секрет, что общее дело объединяет и сплачивает. Напомним, что выборы в Госдуму в нынешнем году будут проходить в течение 3 дней – с 18 по 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни страны и Татарстана.
15: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
6: Бизнес FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах. Продолжит Ольга Кашинская.
21: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
22: С моей точки зрения, рост числа высокобальников
1: связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года, с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
21: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории обществознания Дмитрий Лутавинов.
18: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
21: Больше всего стобальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
22: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
16: Для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
24: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
25: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
26: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
27: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
28: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
29: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
30: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
31: История денег на Бизнес ФМ.
32: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Режим ракетной опасности отменен в Свердловской области. Он действовал почти 50 минут, сообщил губернатор Денис Паслер. Также сообщается, что возобновил работу аэропорт Екатеринбурга. Ограничения на прием и отправку рейсов сняты. В результате ночной атаки на Ростов-на-Дону минувшей ночью погибла супружеская пара. Еще 5 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Различные разрушения зафиксированы в 3 районах города. В результате падения беспилотников возникли очаги возгорания в нескольких местах. На территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений загорелись несколько автомобилей. Спасатели сегодня утром возобновили поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе, пропавших 26 июля. Группа из 7 человек, как сообщалось ранее, осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что 2 участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли, эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один альпинист. Поиски еще 3 были приостановлены из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали 450,5 миллиардов рублей потребительских кредитов. Это максимальный показатель за последние 2 года, отмечает РИА Новости. Средний размер кредита достиг максимум почти за 3 года, около 200 тысяч рублей, следует из данных БКИ Скоринг-бюро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности. Но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Испания осталась без лучших пожарных вертолетов из-за антироссийских санкций. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Вертолеты начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем? Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану. Сейчас Brent почти на 5% падает. Стоимость $92.04. Подробнее об этом в конце часа в программе «Капитал» в эфире «Бизнес FM». Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, 2, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить военный конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была не согласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику, назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофонд братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России – прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Golden Leo» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным кукуруза, по другим зерна. «Голден Лео» был атакован 3 крылатыми ракетами. Во время выхода из порта 19 июля одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщила, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть две страховки. Это каска, так называемая, и ПНД, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт». Однако у любой страховки есть ограничения, и главное из них, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатский кабинет «Морской» Виктория Жданова.
7: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бирбоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и моряки иногда отказываются ходить на этих судах, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
2: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo, построенное в 1998 году, заходило в порт Стамбула 7 июля. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, встали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительства, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Испанская газета «Ля Расон» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
9: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» включена в программу приватизации на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В программу включен пакет акций в размере 99,9%. Предприятие находится в федеральной собственности, им управляет Росимущество. В 2024 году суд обратил акции фабрики в доход России, запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына и гендиректора фабрики в стране в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Сама фабрика не работает с весны 2017 года.
0: Отчеты и планы.
9: Британская «Рэкет Бендигер» договорилась о продаже российского бизнеса по производству бытовой химии группе компаний «Арнест Алексея Сагала», производителю дихлофоса и лака для волос «Прелесть», сообщил «Рэкет». Завершение сделки ожидается во второй половине года. Сумма сделки не раскрывается. Эксперты оценили ее в 12-14 миллиардов рублей. Стартап Foundation Future Industries, в который инвестирует сын президент США Эрик Трамп, заключил партнерство с AMD для создания человекоподобных роботов. Новую модель Phantom MK2 будут использовать в промышленности и военной сфере. В этом году стартап запускает завод на 5000 роботов в год, в начале следующего на 50 тысяч. Промышленные версии сдадут в аренду за $100 000 в год, а военные будут стоить около $300 000 за штуку. Ранее инвестиции семьи Трампа в оборонные компании вызывали вопросы из-за потенциального конфликта интересов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 8:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о проблемах тарифной политики США и перспективах законопроекта Линдси Грэма, признан в России экстремистом и террористом.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
10: Похороны скончавшегося сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом, вновь подняли в Вашингтоне вопрос о принятии его санкционного биля. В рамках законопроекта в том числе предлагается ввести тарифы в размере 100% в отношении ключевых покупателей российской нефти. Белый дом в целом довольно прохладно воспринимает перспективу принятия биля имени Грэма. Тот ограничит пространство команды Трампа для маневра. Однако сейчас дела в тарифной сфере у администрации США обстоят в целом не лучшим образом. Казначейство Соединенных Штатов вынуждено начало возвращать заработанные на тарифах деньги американским импортерам. Речь идет о суммах до $200 миллиардов. Выплата компенсации перекрывает все доходы от новых пошлин, которые команда Трампа спешно пытается ввести. Сейчас Белый дом объявил о тарифах в 10-15% в отношении всего мира, чтобы хоть как-то вывести из позиционного тупика свои торговые войны. Но теперь уже делаются исключения для огромного количества товаров. Так, чтобы влиятельные импортеры в США, например, крупные ритейловые сети вроде Walmart, не попытались снова все отменить в суде. Однако в любом случае нельзя исключать новых судебных ударов. Год назад Белый дом был уверен в возможности за счет тарифов зарабатывать по $300-500 миллиардов ежегодно. Теперь приходится на них терять деньги. Пока же бюджетный кризис с дефицитом в $2 триллиона в Вашингтоне продолжает распаляться. Переговорные позиции администрации Трампа с приближением выборов, до которых остается ровно 100 дней, становятся все слабее. Показательно, что после начала войны в Иране лишь одна страна в мире, а именно Эквадор, заключила торговую сделку с Трампом. Все ключевые партнеры Соединенных Штатов, будь то Китай или Европейский Союз, заняли выжидательную позицию. Они уверены, что после выборов возможности Трампа станут еще более ограниченными, а новые пошлины будут снова отменены американскими судами, как и предыдущие. Поэтому законопроект Грэма отчасти все же дает в руки команды Трампа хоть какие-то козыри. Однако все тоже отлично понимают, что Соединенные Штаты не рискнут ввести 100% тарифы против Китая либо Индии. Ведь это вернет в кризис саму американскую экономику. Сейчас реальное тарифное давление Америки на Китай составляет лишь 18-20%. Прошлогодний проигрыш в торговых войнах сильно травмировал команду Трампа. И в канун выборов устраивать еще один инфляционный шок, после того, как война в Иране уже спровоцировала взлет цен на топливо в Соединенных Штатах, означает буквально подписывать республиканцам смертный приговор.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
11: Доброе утро.
2: Начнем с цен на нефть. Падение на 5% по Brent сейчас.
11: В принципе, ожидаемо. Можно было ждать этого через неделю, но Трамп, видимо, решил попытаться, по крайней мере, еще раз зайти на очередной раунд каких-то кулуарных переговоров. Здесь, в этой иранской теме, я уже обсуждал эту проблематику в том плане, что битва-то идет за контроль над проливом, а не за какие-то там ядерные программы и прочее. Поэтому иранская сторона приостановила взаимные удары. Понятно, потому что американцы не стреляют. Но здесь американцы бьют, Иран отвечает. Вот у них такая получается тактика. Я уже не знаю, правильно или нет. Но с точки зрения вот текущей паузы, Иран будет ждать, какие шаги со своей стороны предпринят американская администрация. Пока вроде как представители Омана, да, которые сыграли какую-то роль косвенную в этой паузе, вроде как согласны опять вернуться к первоначальному варианту, что Оман и Иран контролируют совместно проход через пролив. Американцы должны все свои военные конвои убрать и прочее, прочее. Но американцы, пока я вот посмотрел, ничего не убирают, поэтому пока лишь какая-то словесная пауза, и рынку этого хватило, чтобы идти вниз. Но здесь надо учитывать, что на рынке нефти просто доминирует пессимизм. Я уж не знаю, кто вдолбил в головы спекулянтам, что обязательно цены должны падать. Никто не следит за тем, как поглощается весь излишек предложения сырой нефти на мировом рынке на фоне того, что спрос на топливо, ну, практически везде, и в Америке, и в Азии, на очень высоком уровне, несмотря на то, что цены выше, соответственно, маржа для переработчиков остается необычайно высокой, ну, почти рекордно за всю историю, а тут еще и цены на нефть опять перестали расти, упали, поэтому с этой точки зрения поглощение предложения сырой нефти, которое будет появляться на рынке, продолжится. Ну, спекулянты решили, что перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября администрация Трампа любой ценой будет пытаться задавить нефтяные котировки. Ну, может быть, так и будет, но это будет зависеть от того, что пауза между Ираном и США продлится. Ну, в общем, цены падают, пускай падают. Брент с немедленной поставки стоит где-то $92, фьючерс уже следующий, торгуется на отметке чуть ниже 88. Здесь ситуация не изменилась. Так называемая бэквардация, когда дальние контракты стоит намного дешевле, чем поставочные, она продолжается. Ну, вот так называемая форвардная кривая показывает вот этот настрой рынка в том плане, что никто не ждет дефицита в долгосрочном, на долгосрочном горизонте. Ну, в общем, похожая ситуация была в первой половине 2000-х годов. Все помним, что в итоге цены на нефть стали устойчиво расти, а потом пошел суперцикл, когда цены росли, компании этого сектора стали расти в капитализации как на дрожжах, увеличивая инвестиции. Только вот когда инвестиции нарастили добычу, и все, так, только тогда все кончилось. Вот очень похоже на то, что было, но, может быть, процесс займет чуть больше времени. Ну, а так в целом, естественно, позитивно воспринимают такую паузу американский фондовый индекс. Они плюсуют, доллар чуть-чуть ослаб. В целом ситуация как обычно, вот как будто мы вернулись в ситуацию дежавю на майские уровни. В общем, все похоже, но вот насколько длительна будет эта пауза, естественно, рынок пока не понимает. Главный фактор тут в том, что премию за войну в нефтяных котировках то поднимают, то опускают, ну, соответственно, это вносит тоже сумятицу. Наши фондовые индексы с утра пытаются продолжить то ралли, которое мы наблюдали во второй половине прошлой недели. Индекс Мосбиржи с утра пытается приблизится к отметке 2200, растет на процент. Ну, на нашем фондовом рынке, конечно, сложновато искать какие-то идеи для устойчивого роста, но пока эмоции позитивные, и рынок пытается эти эмоции подхватить и продержаться на высоком уровне чуть подольше.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиарда. К этому дню расходы уже составили 1.5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы.
13: на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть.
14: Марк Твен.
13: Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Ведь когда ты прав, всякий готов быть с тобой. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 276 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны нейтрализованы над приграничными районами, Московским регионом, Крымом, а также на территории Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края, над акваториями Черного и Азовского морей. Глава Удмуртии Александр Бричалов заявил, что силы ПВО отражают самую массированную за последнее время атаку в республике. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронов в Ростове-на-Дону погибли 2 человека, пострадали 5. Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов, сообщают местные СМИ. На улицах прохожие прикрывают лицо из-за тяжелого запаха. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Ранее сообщалось, что был прилет по одному из предприятий. Стрельба произошла в Сиэтле на гастрономическом фестивале. В результате 2 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них 4 госпитализированы. Подробности инцидента не приводятся. Неизвестно также о том, кто стрелял. После сообщения о стрельбе руководство центральной монорельсовой дороги Сиэтла объявило, что она будет закрыта до конца дня и возобновит работу в понедельник. Федерация альпинизма России назвали причину трагических смертей на Эльбрусе. Это неправильное планирование, нужная реакция на негативный прогноз погоды, сообщает агентство ТАСС. Накануне на высоте 5300 метров группа альпинистов запросила помощи. Один из них позднее скончался. Также сообщилось, что на Эльбрусе найдены тела 3 иностранных альпинистов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. Один человек погиб и полсотни пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Ждать ли ответа Ирана и какого? Иранский МИД обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Каких действий ждать от иранской стороны? Установка пиратского Windows скоро станет недоступным. Microsoft собирается привязать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Все подробности в эфире Business FM. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Самый серьезный удар стихии нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
15: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падают. падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано были сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
14: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще

0: только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
1: Небезопасно ездить по городу?
0: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
2: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
3: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке. Они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
2: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
4: Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в Иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, «вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа». Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Кая Каллас. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
5: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там. Но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно. Посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
4: Елена Супонина, «Востоковед», политолог-международник. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном ставки увеличились по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений

0: Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
1: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств на банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается, во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций, решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное. А во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
2: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
0: Александр Иванов, для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с моей коллегой Еленой Марчуковой.
3: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
0: Александр Глазков. Подробнее сегодня после полудня на Business FM.
4: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
5: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газ-химия» с 26 по 28 августа в Казань-экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
6: Деньги.
7: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
6: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
8: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Казань.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
12: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывезти вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
13: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
12: О том же Рэм Акчурин.
14: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
12: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
13: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
12: В Крым не поехали туристы, рестораны пустые, убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
14: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан. В принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да. То есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
12: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки. Но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
13: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
12: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
14: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
12: О будущем Павел Швец.
13: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
12: О настоящем Рэм Акчурин.
14: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
12: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Продолжая семейные традиции, конкурс всей семьей на выборы. Как рассказать о себе, о своей семье и стать участником конкурса? Программа «Право выбора» на Бизнес FM Казань.
10: Для слушателей старше 12 лет.
15: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
16: С 1 сентября ожидается пересмотр системы высшего образования. В рамках реформы бакалавриат и магистратура будут упразднены. Причина перехода заключается в том, что Болонская система, действующая до недавнего времени, перестала соответствовать задачам России по подготовке квалифицированных кадров. Эксперты полагают, что новый механизм позволит повысить качество образования, отвечая актуальным требованиям рынка труда и потребностям отечественной экономики, стремящейся к технологическому суверенитету.
15: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
16: Болонская система применялась в России с 2003 года. Она способствовала унификации образовательных стандартов и открывала студентам возможности для стажировок и трудоустройства за рубежом. В 2022 году Министерство науки и высшего образования объявило об исключении российских вузов из Болонской системы. После этого был запущен пилотный проект по реформированию уровней профессионального образования. Инициатива продиктована необходимостью решить проблему дефицита квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и стратегически важных отраслей. К 2030 году спрос на айтишников, инженеров нового поколения и исследователей в области сквозных технологий увеличится на 40-60%. Введение санкций и политика импортозамещения усугубили ситуацию. Образовательные программы не согласовывались с требованиями национального технологического суверенитета. Руководство и ученые ведущих вузов страны высказывали мнение, что сформированные к началу 90-х годов матрица высшего образования была фундаментальной, а западные веяния нарушили всю конструкцию. На самом деле магистратура превратилась в вынужденную ступень, чтобы доучить как бы неполноценного бакалавра. На обновленную систему вышки российских вузов перейдут с 1 сентября 2026 года. До этого эксперимент был реализован в 6 вузах Москвы, Петербурга, Калининграда и Томска по отраслевому признаку. В ближайшее время к пилотному проекту присоединится еще 11 вузов. Согласно указу президента, в России будут созданы новые уровни образования. Это базовые высшие со сроком обучения от 4 до 6 лет как замена бакалавриату и специалитету. Специальные высшие, которые включают магистратуру, ординатуру и программу стажировки сроком обучения от 1 до 3 лет. И профессиональный как новый уровень образования. К нему будет относиться аспирантура. Пока новые технологии выглядят как гибридные формы с отдельными элементами образования СССР и чертами современной системы. Для его восприятия и адаптации заложены хорошие сроки. Действующим студентам переживать не стоит, они закончат институты по прежним правилам. От имени работодателей, которые берут студентов с университетской скамьи, могу сказать, что сегодня важно не столько менять форму, сколько начинку. Нынешние выпускники, мягко говоря, не готовы к выходу на профессиональный рынок, достаточно жесткий в своей конкуренции. На этот счет реформа предлагает более глубокую практическую интеграцию и цифровизацию. Внедрятся и необычные детали. Так, вместо того, чтобы учиться по заранее составленным программам, студенты смогут видоизменять курс и выбирать отдельные предметы. Каждый сможет создать свой собственный алгоритм обучения. Например, человек приобретает специальность инженера-эколога с дополнительными навыками в разработке BIM-технологии. Продвигая стандарты, фокус внимания важно направить на статус преподавателей вузов, причем материальный. Если в Москве средняя зарплата преподавателя составляет около 130 тысяч рублей, и это в топовых вузах, то в регионах ситуация печальная – 50-70 тысяч рублей. Прямо скажем, сумма никчемная по нынешним временам. При действующей аспирантской стипендии также сложно сформировать достойный пул ученых. Стипендия аспиранта колеблется от 4 до 10 тысяч рублей в месяц. Как при таком содержании жить и творить молодому ученому? Одной наукой сыт не будешь. Вопрос повышения престижа и финансовой поддержки науки – дело государственной важности. С учетом этих вызовов на прикладные исследования будет сделан особый акцент под опекой индустриальных кураторов. Модернизация высшего образования стала острой необходимостью. Новая среда непременно должна опираться на профильность, переосмысление специальностей и реальное соответствие между обучением и потребностями экономики. С вами был Айнур Ялилов.
17: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
18: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
10: Для слушателей старше 12 лет.
18: Тысячелетиями инструменты древних людей были очень простыми. Ручное рубило, палка, шило. Важнейшим этапом эволюции стало освоение составных орудий. Соединив жилами и кожей палку и рубило, человек получил примитивный топор. Очень далекий от современного, он, по мнению историков, увеличивал скорость рубки в 10 раз. Острый каменный наконечник прикрепляли к длинной палке и получали копье. Достаточно мощное оружие, которое позволяло сразиться даже с самым свирепым зверем. Соединяя различным способом каменные пластинки с деревянной ручкой, люди получили прообразы современных режущих, колющих и строгающих инструментов. Они были намного удобнее и практичнее, поскольку из камня, который трудно поддавался обработке, нужно было делать лишь наконечник, а не все орудие целиком.
17: По материалам сайта dmitrismart.ru.
18: 100 шагов вперед. На Business FM.
19: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
20: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
18: Говорящие фамилии на Business FM.
21: Деньги. Банкноту достоинством 100 рублей в дореволюционной России любовно называли «Катенькой». Дело в том, что на купюре, выпускавшейся с 1910 года, была изображена Екатерина II. Дизайн банкноты по сей день считается одним из лучших и был позаимствован для советской 100-рублевки 1947 года. Кстати, в денежной системе Советского Союза номинал 100 рублей был самым высоким на протяжении 60 лет.
17: История денег на Business FM.
22: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Евросоюз вывел шкурки соболиного меха из-под санкций, обнародованных в 21-м пакете. Соответствующее изменение внесено в приложение к санкционному регламенту ЕС. А в документе уточняется, что запрет распространяется на выделанные меховые шкурки за исключением соболя. При этом сам санкционный регламент никак не объясняет причины такого исключения. По данным портала Евроэктив, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в Евросоюзе. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Он призвал жителей готовиться к очень тяжелой зиме, сообщил телеканал Sky News. По словам Зеленского, из-за подготовки к зимнему периоду он принял решение сменить главу правительства. По подсчетам ТАСС, Украине может не хватить запасов газа и угля. Мощность энергосистемы также остается низкой, поскольку даже летом Украина испытывала дефицит электричества. Почти 90 пожарных во Франции пострадали при тушении масштабных природных пожаров. Ситуация на юго-западе страны остается крайне тяжелой. Согласно последним сводкам, в департаменте Журонда огонь охватил территорию в 42 тысячи гектаров. К тушению огня привлечены зарубежные коллеги, в том числе из Швейцарии. Военнослужащие и полицейские обеспечивают эвакуацию, следят за безопасностью в зоне стихийного бедствия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буенкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Это заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, не Россия начала войну, но именно она держит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Сегодня об этом Георгий Бовт. В России начался цикл снижения цен на зерно. Закупочные цены на пшеницу и ячмень снизились на 0,3% до 6,5% за неделю. Это связано с выходом на рынок нового урожая и ограниченным судоходством в Азовском море. И природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам вблизи Бордо. Передает агентство France Press, в частности, речь о 4 объектах компании Ariane Group, в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет М-51. А подробности в эфире. Бизнес FM. Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была несогласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофонд братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России – прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным, кукуруза, по другим – зерна. «Голден Лео» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщила, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи именно гибели полной судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судно полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт». При этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков и дополнительные премии именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. «Ахмат» играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9-2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
8: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для «Старта» абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
7: «Спартак» в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
9: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
7: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
0: Реклама. Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на «Бизнес ФМ». Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: «Бизнес и власть».
11: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» включена в программу приватизации на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В программу включен пакет акций в размере 99,9%. Предприятие находится в федеральной собственности, им управляет Росимущество. В 2024 году суд обратил акции фабрики в доход России, запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына и гендиректора фабрики в стране в связи с осуществлением проявлением экстремистской деятельности. Сама фабрика не работает с весны 2017 года.
10: Отчеты и планы.
11: Британская «Рэкет Бендигер» договорилась о продаже российского бизнеса по производству бытовой химии группе компаний «Арнест Алексея Сагала», производителю дихлофоса и лака для волос «Прелесть», сообщил «Рэкет». Завершение сделки ожидается во второй половине года. Сумма сделки не раскрывается. Эксперты оценили ее в 12-14 миллиардов рублей. Стартап Foundation Future Industries, в который инвестирует сын президента США Эрик Трамп, заключил партнерство с AMD для создания человекоподобных роботов. Новую модель Phantom MK2 будут использовать в промышленности и военной сфере. В этом году стартап запускает завод на 5000 роботов в год, в начале следующего на 50 тысяч. Промышленные версии сдадут в аренду за $100 000 в год, а военные будут стоить около $300 000 за штуку. Ранее инвестиции семьи Трампа в оборонные компании вызывали вопросы из-за потенциального конфликта интересов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Тема, которая пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о проблемах тарифной политики США и перспективах законопроекта Линдси Грэма, признан в России экстремистом и террористом.
10: Заранее с Маликом Дудаковым.
12: Похороны скончавшегося сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом, вновь подняли в Вашингтоне вопрос о принятии его санкционного биля. В рамках законопроекта в том числе предлагается ввести тарифы в размере 100% в отношении ключевых покупателей российской нефти. Белый дом в целом довольно прохладно воспринимает перспективу принятия биля имени Грэма. Тот ограничит пространство команды Трампа для маневра. Однако сейчас дела в тарифной сфере у администрации США обстоят в целом не лучшим образом. Казначейство Соединенных Штатов вынуждено начало возвращать заработанные на тарифах деньги американским импортерам. Речь идет о суммах до $200 миллиардов. Выплата компенсации перекрывает все доходы от новых пошлин, которые команда Трампа спешно пытается ввести. Сейчас Белый дом объявил о тарифах в 10-15% в отношении всего мира, чтобы хоть как-то вывести из позиционного тупика свои торговые войны. Но теперь уже делаются исключения для огромного количества товаров. Так, чтобы влиятельные импортеры в США, например, крупные ритейловые сети вроде Walmart, не попытались снова все отменить в суде. Однако в любом случае нельзя исключать новых судебных ударов. Год назад Белый дом был уверен в возможности за счет тарифов зарабатывать по $300-500 миллиардов ежегодно. Теперь приходится на них терять деньги. Пока же бюджетный кризис с дефицитом в $2 триллиона в Вашингтоне продолжает распаляться. Переговорные позиции администрации Трампа с приближением выборов, до которых остается ровно 100 дней, становятся все слабее. Показательно, что после начала войны в Иране лишь одна страна в мире, а именно Эквадор, заключила торговую сделку с Трампом. Все ключевые партнеры Соединенных Штатов, будь то Китай или Европейский Союз, заняли выжидательную позицию. Они уверены, что после выборов возможности Трампа станут еще более ограниченными, а новые пошлины будут снова отменены американскими судами, как и предыдущие. Поэтому законопроект Грэма отчасти все же дает в руки команды Трампа хоть какие-то козыри. Однако все тоже отлично понимают, что Соединенные Штаты не рискнут ввести 100% тарифы против Китая либо Индии. Ведь это вернет в кризис саму американскую экономику. Сейчас реальное тарифное давление Америки на Китай составляет лишь 18-20%. Прошлогодний проигрыш в торговых войнах сильно травмировал команду Трампа. И в канун выборов устраивать еще один инфляционный шок, после того, как война в Иране уже спровоцировала взлет цен на топливо в Соединенных Штатах, означает буквально подписывать республиканцам смертный приговор.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
10: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Обратим внимание на наш рынок. Что сегодня будет происходить?
13: Ну вот к этой минуте уже перед открытием таких более или менее активных торгов пересчитали индекс Мосбиржи. Вот с утра, вот в первые минуты, там еще плюсик был, сейчас минус 0,2, 2,160. Ну, в целом, энтузиазм на рынке, конечно, может и останется, да, в свете того, что еще и ЦБ вроде как пошел все-таки навстречу пожеланию трудящихся, да, и понизил символически учетную ставку на 25% даже в своем сопроводительном документе. не исключал дальнейшее снижение, хотя и плавное, но, опять же, с оговоркой в зависимости от конъюнктуры внутри экономики с точки зрения вот этих новых рисков, там, ударов по НПЗ, какие-то другие вещи, да, которые могут происходить со стороны Украины и прочее. В общем, здесь понятно, что ЦБ в основном с оговорками ставку понизил. В принципе, как и ожидалось на прошлой неделе, все это должно было в моменте подогреть интерес к рынку акций, поддержать рынок внутреннего долга. Ну, а для рубля это все в целом оказалось нейтральным. Ну, так все в целом и произошло. Долговой рынок среагировал более позитивно. Тут индекс ОФЗ сразу взлетел на максимальные уровни с осени прошлого года, вот почти 115 пунктов. Рынок акций, естественно, тоже подскакивал, но сейчас, когда понятно, что дополнительных катализаторов для дальнейшего устойчивого роста нет, ну, может быть, какое-то время будем находиться в этой новой ценовой консолидации на более низких уровнях. Ну, в любом случае, пока индекс Мосбиржи не вернет отметку 2250, конечно, все у нас в вялом режиме останется. Ну, с рисками упасть пониже, да, если будет обострение геополитических условий, а это обострение может и произойти, да, с учетом того, что в американском конгрессе вроде как осуждается вариант ускоренного принятия вот этого пакета законопроекта по санкциям, по вторичным санкциям в отношении покупателей российских энергоресурсов. Конгрессмены вроде как должны уйти на каникулы, они хотят вместо августа рассмотреть это чуть ли не на этой неделе. Так что, кто знает, может быть, и форсируют, и примут, а Трамп начнет жонглировать тем, что он может этот законопроект и поддержать. Так что какие-то риски в этом плане, конечно, остаются. На глобальном рынке, естественно, в центре внимания цены на нефть. Опять все по-старому. Опять спекулянты опускают котировки. Но как только возникла очередная пауза в конфликте США и Иран, ту же премию за геополитику сдули. Brent с немедленной поставкой $90. Фьючерс на следующий месяц торгуется уже ниже 87. Здесь пока ничего не меняется. По-прежнему спекулянты не видят рисков какого-то устойчивого, более высокого ценового ориентира по нефтяным котировкам. Ну, как говорится, это их дело. В целом, естественно, главный камень преткновения между США и Ираном – это контроль над проливом. Ну, не знаю, если американцы согласятся уступить контроль Ирану, но это другая история. Но вроде как пока нет. Лишь пауза. Ну, сколько она продлится? Видимо, рынок считает, что до выборов в Конгресс промежуточных эта пауза должна быть.
10: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:58. У микрофона Олеся Потапова. Курорты южного берега Крыма остались без электроснабжения в результате атак ВСУ. По данным Крымэнерго, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. Энергетики ведут круглосуточные работы по восстановлению электросети. Житель Хабаровска задержан за передачу данных спецслужбам Новой Зеландии. По данным ФСБ, в госизмене подозревают 55-летнего мужчину, который по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Он передавал за границу данные военным и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. Литва будет требовать от въезжающих в страну россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. Речь идет о гражданах России, которые собираются проводить публичные выступления в различных сферах, сообщили в МИД Литвы. За отказ подписать документ в Балтийскую республику не впустят. Картина Кристофера Нолана «Одиссея» сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов во второй уикенд в США и Канаде, сообщает Associated Press. Падение относительно стартовых выходных казалось умеренным, около 30%. Глобальные сборы «Одиссеи» достигли 639,5 миллионов долларов, включая 128 миллионов на международных рынках. Конкуренцию фильму Нолана может составить «Человек-паук. Новый день», в котором также заняты актеры Том Холл, Холланд и Зендея. Он выходит в прокат на следующей неделе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов. При этом президент Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. СМИ обсуждают затишье между странами и возможность дипломатического урегулирования. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. Один человек погиб, и полсотни пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. ChatGPT научил пользователей создавать и применять биооружие, пишет Wall Street Journal. При этом биологи, проанализировав ответы, назвали их смертельно точными. Компания заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия ядов, но у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ.
16: До
2: Дональд Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. «У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксиос», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Ормузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИДе Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров размышляет зарубежная пресса.
14: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Ормузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе «Аль-Джазира», отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая,

0: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью, 11 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС, еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
1: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано были сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающих. Палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
2: Тяжело пришлось, и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья, с корнем нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
1: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
3: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
4: Вода, электричество к вечеру 26 июля.
3: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что бизнес-ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
5: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
4: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
5: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
4: Небезопасно. Просто ездить по городу?
5: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
6: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез, а так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева,

0: Василий Киселев, Бизнес ФМ.
1: Очень вредные советы. Чат GPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирус кори или применить яд, пишет Wall Street Journal. Ученые, проанализировав ответы ИИ, назвали их смертельно точными. Компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов. При этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта, рассуждают журналисты Wall Street Journal.
2: После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства США, терпеливо отвечали, выдавая пошаговые инструкции, и они были достаточно простыми, чтобы их мог понять даже школьник, изучающий биологию. Один из пользователей спросил чат-GPT, как распылять патогены в виде аэрозоля. Другой решил узнать, как модифицировать вирус кори, чтобы вызвать вспышку заболевания, устойчивую к вакцине против кори. А третий хотел уточнить, как изготовить рицин, высокоточный яд, запрещенный международными договорами. И во всех случаях чат-бот предоставлял инструкции. Более того, оказалось, что даже если чат-бот имеет запретные темы для обсуждения, пользователи путем убеждения могут заставить нейросеть раскрыть все карты. Нужно лишь умело заболтать. И, к примеру, пользователь обошел отказ чат-GPT предоставить рецепт напалма. Это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
1: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создали проблемы для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании системы Cloud для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы о возбудителе. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Подробнее сегодня после полудня и в 18:30 на Бизнес FM.
3: Реклама.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
8: Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение.
9: Название монеты – алоэ талер.
3: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Business FM Казань.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
12: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
13: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
12: О том же Рэм Акчурин.
14: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
12: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
13: Наш водитель, который приезжал последний раз, просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
12: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
14: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
12: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
13: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставку его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
12: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
14: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
12: О будущем Павел Швец.
13: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. Такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
12: О настоящем Рэм Акчурин.
14: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
12: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
15: С 1 сентября ожидается пересмотр системы высшего образования. В рамках реформы бакалавриат и магистратура будут упразднены. Причина перехода заключается в том, что Болонская система, действующая до недавнего времени, перестала соответствовать задачам России по подготовке квалифицированных кадров. Эксперты полагают, что новый механизм позволит повысить качество образования, отвечая актуальным требованиям рынка труда и потребностям отечественной экономики, стремящейся к технологическому суверенитету.
5: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
15: Болонская система применялась в России с 2003 года. Она способствовала унификации образовательных стандартов и открывала студентам возможности для стажировок и трудоустройства за рубежом. В 2022 году Министерство науки и высшего образования объявило об исключении российских вузов из Болонской системы. После этого был запущен пилотный проект по реформированию уровней профессионального образования. Инициатива продиктована необходимостью решить проблему дефицита квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и стратегически важных отраслей. К 2030 году спрос на айтишников, инженеров нового поколения и исследователей в области сквозных технологий увеличится на 40-60%. Введение санкций и политика импортозамещения усугубили ситуацию. Образовательные программы не согласовывались с требованиями национального технологического суверенитета. Руководство и ученые ведущих вузов страны высказывали мнение, что сформированные к началу 90-х годов матрица высшего образования была фундаментальной, а западные веяния нарушили всю конструкцию. На самом деле магистратура превратилась в вынужденную ступень, чтобы доучить как бы неполноценного бакалавра. На обновленную систему вышки российских вузов перейдут с 1 сентября 2026 года. До этого эксперимент был реализован в 6 вузах Москвы, Петербурга, Калининграда и Томска по отраслевому признаку. В ближайшее время к пилотному проекту присоединится еще 11 вузов. Согласно указу президента, в России будут созданы новые уровни образования. Это базовые высшие со сроком обучения от 4 до 6 лет как замена бакалавриату и специалитету. Специальные высшие, которые включают магистратуру, ординатуру и программу стажировки сроком обучения от 1 до 3 лет. И профессиональный как новый уровень образования. К нему будет относиться аспирантура. Пока новые технологии выглядят как гибридные формы с отдельными элементами образования СССР и чертами современной системы. Для его восприятия и адаптации заложены хорошие сроки. Действующим студентам переживать не стоит, они закончат институты по прежним правилам. От имени работодателей, которые берут студентов с университетской скамьи, могу сказать, что сегодня важно не столько менять форму, сколько начинку. Нынешние выпускники, мягко говоря, не готовы к выходу на профессиональный рынок, достаточно жесткий в своей конкуренции. На этот счет реформа предлагает более глубокую практическую интеграцию и цифровизацию. Внедрятся и необычные детали. Так, вместо того, чтобы учиться по заранее составленным программам, студенты смогут видоизменять курс и выбирать отдельные предметы. Каждый сможет создать свой собственный алгоритм обучения. Например, человек приобретает специальность инженера-эколога с дополнительными навыками в разработке BIM-технологии. Продвигая стандарты, фокус внимания важно направить на статус преподавателей вузов, причем материальный. Если в Москве средняя зарплата преподавателя составляет около 130 тысяч рублей, и это в топовых вузах, то в регионах ситуация печальная – 50-70 тысяч рублей. Прямо скажем, сумма никчемная по нынешним временам. При действующей аспирантской стипендии также сложно сформировать достойный пул ученых. Стипендия аспиранта колеблется от 4 до 10 тысяч рублей в месяц. Как при таком содержании жить и творить молодому ученому? Одной наукой сыт не будешь. Вопрос повышения престижа и финансовой поддержки науки – дело государственной важности. С учетом этих вызовов на прикладные исследования будет сделан особый акцент под опекой индустриальных кураторов. Модернизация высшего образования стала острой необходимостью. Новая среда непременно должна опираться на профильность, переосмысление специальностей и реальное соответствие между обучением и потребностями экономики. С вами был Айнур Ялилов.
5: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
10: для слушателей старше 12 лет.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Для слушателей старше 12 лет.
3: Билл Гейтс Адольф Сакс был потомственным мастером музыкальных инструментов. Свои первые флейты и кларнет он сделал в 16-летнем возрасте. В течение жизни Сакс усовершенствовал почти все известные духовые инструменты, запатентовав 35 изобретений. Адольф мечтал создать звук, который соединял бы в себе отголоски и медных, и деревянных духовых. И в 1840 году это ему удалось. Он создал инструмент, который позже назвали его именем – саксофон. Сакс рассчитывал, что новинку оценят армейские и симфонические оркестры, и не ошибся. Военные с саксофонами замаршировали по улицам, а композиторы стали включать партитуры партий для нового инструмента. После Первой мировой войны саксофоны попали в руки к джазменам. И с тех пор инструмент стал неотъемлемой частью поп-музыки, иллюстрируя хлещущие через край эмоции и романтические переживания.
16: Говорящие фамилии на Business FM.
3: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Business FM в Казани.
17: Ищете уютное место для дня рождения?
18: Или теплых семейных встреч?
17: Семейное кафе «Тренди».
18: Вкусно, уютно для всех.
19: Семья всегда будет в тренде.
17: Trendy.rf.
20: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
16: Говорящие фамилии на Business FM.
7: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва». 87,5.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: В Москве 10 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела трех погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Их готовят к спуску. Погода на Эльбрусе немного улучшилась, что позволяет продолжить спасательную операцию. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 боснийских альпинистов. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. По данным Федерации альпинизма России, за последние 2 месяца на Эльбрусе погибли 11 человек. Единый инструмент получения льгот будет доступен с 1 августа в трех регионах России, сообщил вице-премьер глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он реализован на базе портала госуслуги и платежной системы МИР. Таким образом, россиянину не нужно будет предъявлять дополнительные документы, чтобы подтвердить льготный статус. Мера будет доступна в Ростовской, Тюменской области и Башкирии. Сервис заработает в рамках пилотного проекта как альтернатива бумажным документам, но не их замена. Инструмент будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Топ-менеджер московской компании уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. Женщина пыталась оспорить увольнение в суде и получить золотой парашют, но безуспешно. В частности, она добивалась расторжения трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон». Представитель компании заявила, что сотрудница беспечно относилась к конфиденциальной информации, в том числе пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Также ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса были загружены в DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений. Суд встал на сторону работодателя. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности. Но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? ЕС по просьбе Рима и Афин не стал вводить санкции в отношении меха соболя из России. В Еврокомиссии пояснили, что это решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Италия и Греция являются главными покупателями этого меха в ЕС. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам вблизи Бордо, передает агентство «Франс-Пресс». В частности, речь идет о 4 объектах компании «Ариана Групп», в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет М-51. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польши, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
0: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока. Тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
1: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была не согласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофон братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России – прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
1: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным, кукуруза, по другим – зерна. «Голден Лео» был атакован 3 крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщило, что на переходе морем южнее южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Соффрахт» Карен Степанян.
4: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНД, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
4: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
1: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Соффрахт». При этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков и дополнительные премии именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. «Ахмат» играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9-2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
23: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зон сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление, как минимум в двух зонах.
22: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше. Больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате. И, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
8: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
9: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
22: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
11: Реклама.
13: Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
24: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
25: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
26: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание: «Основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты». Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На «Бизнес ФМ».
16: Компании и корпорации.
27: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
16: Сделки.
27: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
16: Отчеты и планы.
27: Российский ритейлер «Лайм» приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов «Лайм» активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа. Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Каи Каллас. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
5: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно. Посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
1: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, ему вручили ноту протеста.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Ну а теперь поговорим о том, что происходит на рынках. Гриш, приветствую, тебе слово.
14: Добрый день. У нас индекс Мосбиржи опять перешел к росту. Ну, попытки хотя бы взять отметку 200 предпринимаются. В целом, наверное, энтузиазм еще какое-то время просуществует, да, с учетом недавнего снижения ставки от ЦБ. Ну, рынок надеется, может быть, ЦБ еще раз будет снижать ставку, может быть, как-то с геополитикой все как-то поулучшится. Но, тем не менее, пока вот все у нас очень хрупко. Может быть, какой-то фактор более или менее такой приемлемой рублевой ликвидности поддерживает рынки. Долговой рынок, естественно, среагировал на снижение ставки более позитивно и твердо, чем рынок акций. Да? Все-таки индекс УФЗ вернулся на минимальные уровни с осени прошлого года, с учетом того, что он отыграл все потери прошлой недели. Ну, тогда было в прошлый понедельник двухнедельный минимум, сейчас только годовой минимум, почти 115 пунктов. Но тоже рынку внутреннего долга тяжеловато пока расти, потому что, ну, в принципе, снижение ставки до 14 мало что меняет. Все равно ставка высокая, все будут следить за динамика инфляционных трендов, да, с учетом последних проблем в экономике, связанных со сложностями на топливном рынке. Ну и никто не знает, какие дальнейшие будут действия Украины, да, в отношении ударов по важным с экономической точки зрения объектам российской инфраструктуры. Говорят, что будут, вернее, уже бьют по сельхозобъектам. Кто знает, может быть, будут пытаться бить по объектам электроэнергетики и прочее. В общем, здесь пока все достаточно сложно. Ну, а индексу Мосбиржи, чтобы на что-то там лучше рассчитывать, конечно, 2250 надо не просто брать, а закрепляться выше. Ну, пока пытаются туда дойти, получится или нет, тоже другая история. На валютном рынке пока комментарии излишни. Тут в целом сохраняется некий баланс спроса и предложения. Пока юань к рублю не может прорваться выше 11.65, ну и ниже вроде как тоже идти не получается. Поэтому такой новый узкий ценовой диапазон, конечно, какой-то будет выход из этого диапазона. Вот куда, посмотрим. Сейчас у нас наступил плотный график налогового платежа, так что для рубля какая-то поддержка в этом плане есть. На глобальном рынке, естественно, события, связанные с новой паузой в ирано-американском конфликте, привело к снижению цен на нефть, ну и спекулянты, как обычно, моментально понизили стоимость военной премии котировки Brent с ближайшей поставкой ниже 91 доллара. Следующий фьючерс, это уже, по-моему, октябрьский у нас, на Brent аж ниже 87 торгуется, американская нефть 84 доллара. Рынок пока ждет, чем завершатся переговоры Омана с Ираном, потому что в первом варианте, когда рассматривали этот меморандум США и Иран, вроде как американцы обещали дать согласие на то, что Иран и Оман совместно контролируют пролив, американцы тут не лезут. Но американцы полезли, Иран, естественно, все понял, поэтому начал бить по логистике вблизи побережья Омана. Теперь, вот когда возникла пауза, опять все возвращается на круги своя. Опять будут идти переговоры, но все будет зависеть от того, отступят ли американцы от своего желания что-то там в проливе контролировать или не отступят. Но если отступят, то, конечно, будет другая история. Иран тогда, естественно, будет доволен. Но отступит ли, это уже другой вопрос. Сейчас у рынка такое мнение, что Трамп будет пытаться маневрировать, потому что рост стоимости бензина в Америке в преддверии выборов в Конгресс промежуточных в ноябре текущего года, естественно, ничего хорошего не сулит республиканской партии, поэтому они будут пытаться каким-то образом либо затянуть переговорный процесс, либо опять попытаться достигнуть какого-то соглашения о перемирии, ну, более длительном. Но, опять же, все будет зависеть от того, полезут ли американцы в логистику вблизи побережья Омана или нет. Если полезут, то опять Иран начнет их отгонять оттуда. Так что все здесь тоже сложно.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуясь сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидатов в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве.
3: Особая пенсия на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
0: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть.
10: Марк Твен.
0: Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека. Правда, нередко бывает, что человек в это время сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. Наизусть. На Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 10 часов 58 минут, студия Олеси Потапова. Россиян нет среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в центре Берлина. Об этом сообщили в посольстве России в Германии. Инцидент произошел в субботу вечером в районе парка Тиргартен. За рулем автомобиля находился 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Балут. По мнению правоохранителя, он был сторонником террористической группировки «Исламское государство». Оно запрещено в России. Ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. В результате наезда погибла одна женщина, 29 человек пострадали. Водитель был убит полицейскими. Евросоюз вывел шкурки соболиного меха из-под санкций, обнародованных в 21-м пакете. Соответствующие изменения внесены в приложение к санкционному регламенту Евросоюза. В документе уточняется, что запрет распространяется на выделанные меховые шкурки, за исключением соболя. При этом сам санкционный регламент никак не объясняет причины такого исключения. По данным портала Евроэктив, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в Евросоюзе. Почти 90 пожарных во Франции пострадали при тушении масштабных природных пожаров. Ситуация на юго-западе страны остается крайне тяжелой. Согласно последним сводкам, в департаменте Жеронда огонь охватило территорию в 42 тысячи гектаров. К тушению огня привлечены зарубежные коллеги, в том числе из Швейцарии. Военнослужащие и полицейские обеспечивают эвакуацию, следят за безопасностью в зоне стихийного бедствия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов. При этом президент Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. СМИ же обсуждают затишье между странами и возможность дипломатического урегулирования. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды были 100 населенных пунктов. Без электричества один человек погиб, полсотни пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес FM» обратился слушатель. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. Местные суды подны тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. «У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксиос», Трампа в центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Ормузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИДе Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров размышляет зарубежная пресса.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
27: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Ормузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе «Аль-Джазира», отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями.

0: говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
1: Тяжело пришлось, и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
0: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
2: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают-то до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегорают. Загораживают дороги, но есть еще ветки.
3: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
2: Сейчас есть. А, ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
0: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес-ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
4: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
4: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно ездить по городу?
4: Местами, да. В Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают по поваленные деревья, их очень много.
0: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
5: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
0: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
6: Очень вредные советы. Чат GPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирус кори или применить яд, пишет Wall Street Journal. Ученые, проанализировав ответы ИИ, назвали их смертельно точными. Компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов. При этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта? Интеллект, рассуждает журналиста Wall Street Journal. After OpenAI enhanced the brain
7: power of its chatbot last summer. После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства США, терпеливо отвечали, выдавая пошаговые инструкции, и они были достаточно простыми, чтобы их мог понять даже школьник, изучающий биологию. Один из пользователей спросил чат GPT, как распылять патогены в виде аэрозоля. Другой решил узнать, как модифицировать вирус кори, чтобы вызвать вспышку заболевания, устойчивую к вакцине против кори. А третий хотел уточнить, как изготовить рицин, высокоточный яд, запрещенный международными договорами. И во всех случаях чат-бот предоставлял инструкции. Более того, оказалось, что даже если чат-бот имеет запретные темы для обсуждения, пользователи

0: путем убеждения могут заставить нейросеть раскрыть все карты. Нужно лишь умело заболтать. И, к примеру, пользователь обошел отказ ChatGPT предоставить рецепт напалма. Это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
1: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создали проблемы для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании системы Cloud для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы о возбудителе. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Подробнее сегодня после полудня и в 18.30 на Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Business FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Все золото мира.
5: В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы.
2: Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкальском крае. Это Удаканское месторождение. Его запасы составляют почти 17 тысяч тонн. Такую информацию приводит Минприроды. Два других крупнейших месторождения серебра расположены в Якутии и Красноярском крае. По оценке министерства, суммарные запасы всех трех месторождений составляют почти 23% всех запасов в стране. Представители нефтяных компаний Шри-Ланки заявили об обострении топливного кризиса. За месяц цены на дизельное топливо выросли на 45%, а на бензин на 30%. Также резко выросли цены на нефть, что еще больше осложнило положение Шри-Ланки, которое полностью зависит от импорта топлива. Глава компании Ceylon Petroleum Джанака Раджкаруна заявила, что нефтяники уже запросили встречу с президентом, чтобы обсудить необходимые шаги. Среди возможных мер сокращение потребления топлива. Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта тратят рекордные суммы на лоббирование своих интересов в Вашингтоне, пишет Financial Times. OpenAI по сравнению с прошлым годом почти удвоила свои расходы на лоббирование на федеральном уровне до рекордных 2,2 миллиона долларов. А Anthropic увеличила свои затраты почти втрое до 3,5 миллионов. Среди главных вопросов лоббирования – федеральные правила выпуска новых моделей. Эта тема стала особенно актуальной для компаний сферы ИИ после того, как США использовали экспортный контроль, чтобы остановить распространение модели Anthropic Fable из соображений кибербезопасности. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: Плюс 23 в столице сейчас, днем сегодня до плюс 26, без осадков, но завтра дожди и до плюс 28. Одиннадцать 16 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». В России начали снижаться закупочные цены на зерно. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. По сравнению с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
7: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии, наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
1: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%, и цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес FM» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
8: Александр – владелец строения в деревне Слобода в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
9: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют, но кто-то сдается, кто-то платит. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор был бы куда, поскольку если меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
8: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
10: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
8: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастья в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов, пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
11: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
12: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
11: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
13: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
11: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
14: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
11: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Наизусть. Оскар Уайлд. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 11 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Организацию по запрещению химического оружия возглавила швейцарка Сабрина Далафиор. Она стала первой женщиной на этом посту. Далафиор назвала своими приоритетами поддержку соблюдения конвенции о запрещении химоружия и сотрудничество со странами-членами УЗХО. Избрание нового гендиректора организации состоялось в ноябре прошлого года. Далафиор ранее была послом Швейцарии в Финляндии. Число сбитых на подлете к Москве беспилотника выросло до 9, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он информировал о 3 сбитых дронах. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, общее число сбитых над российской территорией беспилотников составило 276. Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска. На Украине после взрывов, сообщают местные СМИ, на улицах прохожие прикрывают лицо из-за тяжелого запаха. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Ранее сообщалось, что был прилет по одному из предприятий. Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела трех погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Их готовят к спуску. Погода на Эльбрусе немного улучшилась, что позволяет продолжить спасательную операцию. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 боснийских альпинистов. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. По данным Федерации альпинизма России, за последние 2 месяца на Эльбрусе погибли 11 человек. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Об этом сегодня Георгий Бовт. ЕС по просьбе Рима и Афин не стал вводить санкции в отношении меха соболя из России. И в Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. А Италия и Греция являются главными покупателями этого меха в ЕС. Российские фильмы за первые 6 месяцев этого года показали рекордно низкую кассу в зарубежном прокате – 248 миллионов рублей. Это сообщают ведомости со ссылкой на данные издания «Бокомедиа». Зарубежные сборы стали самыми низкими за последние 6 лет. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
15: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока. Тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
1: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
16: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была несогласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику, назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофонд братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России – прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
1: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным, кукуруза, по другим – зерна. «Голден Лео» был атакован 3 крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
17: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
17: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
1: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт». При этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков и дополнительные премии именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцы будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили из-за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. «Ахмат» играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9-2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
19: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зон сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
18: «Спартак» в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
20: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
18: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
0: Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
21: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Где участок выбрать?
23: Какой фундамент?
22: Какой кирпич?
23: Сколько это вообще стоит?
24: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
25: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
4: Деньги. Название индийской денежной единицы рупии происходит от санскритского слова «рупья», что в переводе означает «чеканенное серебро». Помимо Индии, рупии можно встретить в Индонезии, на Мальдивах и Маврикии, в Пакистане, Непале, на Сейшельских островах и Шри-Ланке. История денег на Business FM.
2: Все золото мира. Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе. Все золото мира на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
26: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Сделки.
26: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
2: Отчеты и планы.
26: Российский ритейлер «Лайм» приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов «Лайм» активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в Иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, «вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа». Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Каи Каллас. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
3: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно. Посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
1: Елена Супонина, политолог, международник «Востоковед». Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
5: Добрый день еще раз.
1: Ну что, Brent уже ниже $90. Что еще происходит на рынках?
5: Ну, это вот поставочный фьючерс у нас следующий уже более активный будет. На следующей неделе фьючерс октябрьский, он там вообще, по-моему, уже сколько, 85 или 84? Да, 80, ниже 86. Но здесь мало что изменилось, когда цены росли, так называемая форвардная кривая, то есть фьючерс, который самый активный, с поставкой и последующий, там, через 3, через месяц, через полгода, через год, вот вся эта кривая была опять направлена вниз, так называемая бэквардация, то есть рынок ориентировался, что все вот эти скачки цен, связанные с конфликтом, все это временно, долгосрочно, дескать, предложение нефти будет в избытке, поэтому дальние контракты в цене не росли. Ну, очень похожая ситуация была в первой половине 2000-х годов, и, в принципе, не удивлюсь, если все повторится, когда вот эта кривая, она в итоге начнет выпрямляться, а потом активно будут расти один за другим вот эти дальние контракты. Но пока вот все, в принципе, объективно, пауза в конфликте, эта пауза, в принципе, может и затянуться, я уж не знаю, дойдет дело до какого-то официального оформления перемирия, хотя официально вроде как меморандум, который заключили США и Иран, тоже никто не денонсировал. Ну и, в общем, никто ничего не понимает. Ну, раз не стреляют, поэтому рынок решил снизить премию, хотя пролив Армузский не работает, и в этом плане ничего здесь не изменилось. Ну, спекуляции есть спекуляции, тем более рынок так как-то очень активно верит в идею, что перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс Трамп и республиканцы постараются особо осиное гнездо не ворошить, чтобы цены на бензин как-то стабилизировались, иначе есть шанс проиграть не только Нижнюю палату представителей, но и Сенат. Хотя в целом общий расклад на осень таков, что палату представителей республиканцы потеряют, Сенат оставит за собой. Ну, такая ситуация, в общем-то, патовая будет. Так что ждем, чем здесь все кончится. Что касается рисковых инструментов, то, кстати, доллар американский пока особо не падает. Может быть, это связано с тем, что в ближайшую среду американский ЦБ должен вынести вердикт по ставке. Кто знает, может быть, они будут жесткими или даже ставку поднимут. Такие ожидания не сильные, но все-таки есть. Поэтому американская валюта в целом пока свои позиции продолжает удерживать. Что касается нашего рынка, у нас пока ничего толком не изменилось. Общий позитив, связанный с тем, что ЦБ понизил ставку, пока сохраняется. Но сил у рынка, чтобы хотя бы взять отметку 2200, пока не хватает. Нет рублевой ликвидности. Долговой рынок в целом отыграл все потери последних двух недель. Индекс ОФЗ даже почти до отметки 115 сегодня дотягивался. Но здесь тоже все в плюсе. Но тоже дальнейшее движение вряд ли будет очень активно идти вверх. Скорее всего, тоже какая-то стабилизация. Ну и валютный рынок здесь практически вообще ничего не меняется. Прорываться юань к рублю наверх выше 11.65 пока не может. Ниже вроде как тоже котировки идут нехотя, потому что Минфин по ЦБ, по поручению Минфина, все-таки не забываем, валюту покупает там в объеме там приличном, так что какой-то покупатель на рынке есть. 11.5 вот на этом уровне юань к рублю и стабилизировался.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. Мультимедиа арт-музей. Вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлено 38 проектов российских и зарубежных художников, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Биеннале объединяет искусство, науку и цифровые медиа, а ее программу дополняют лекции, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные занятия для детей и мероприятия на крыше музея. Подробнее на mam.art 12+.
7: Валюты. Эфиопский бир стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли бир, что переводится как серебро.
2: Валюты на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом, что дальше? Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 11.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Севастополе ограничили подачу электричества. Губернатор Михаил Развожаев назвал меру вынужденной, и она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, написал он в своем телеграм-канале. Крымэнерго сообщила об атаке беспилотников на объекты электроснабжения. В некоторые населенные пункты невозможно подать электричество. Предприятие заявило о сложной обстановке на северо-западе, востоке и юге региона. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Крыма. В Алуште из-за длительного отсутствия электроснабжения введен режим ЧС. Во многих населенных пунктах наблюдаются перебои с подачей воды. Журналистка Александра Баязитова, осужденная за так называемый блог на негатив в телеграм-канале «Адские бабки», вышла на свободу. На выходе из колонии во Владимирской области ее встретили родственники и друзья. В 23-м году Баязитову признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Ее приговорили к 5 годам колонии общего режима. Дело Баязитовой ранее комментировал президент Владимир Путин. Он не увидел в приговоре признаков охоты на ведьм. Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погодных условий в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после недавней гибели туристов на Эльбрусе. В АТОР рассказали, что во время горных восхождений нередки случаи, когда туристы требуют от инструктора-проводника продолжить путь даже в неблагоприятных погодных условиях, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массированная атака на Удмуртию произошла сегодня утром. В Ижевске останавливали движение общественного транспорта. Персонал склада Wildberries в Сарапуле эвакуировали, но отмечалось, что склад не был поврежден. Кроме того, есть пострадавшие в Ростовской области после серьезной атаки. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов. При этом президент Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. СМИ обсуждают затишье между странами и возможность дипломатического урегулирования. ЕС по просьбе Римы и Афин не стал вводить санкции в отношении меха соболя из России. В Еврокомиссии пояснили, что это решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя, а Италия и Греция являются главными покупателями этого меха в ЕС. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска введены ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс Wildberries. Склад не был поврежден, персонал был эвакуирован. На портале селлеров появилось объявление, что склад Сарапул и сортировочный центр Ижевск не принимают поставки. Под атакой был Ростов и Таганрог. Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 8, это сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков облаков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения осколков в Ростове повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домов, владения, а также социальные учреждения.

0: отложила активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным Axios, Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Армузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИДе Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. А затишье и перспективы в переговорах пишет зарубежная пресса.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Армузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе Аль-Джазира, отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Армузском проливе. Третий – вернуться к переговорам, однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
0: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. В России начали снижаться закупочные цены на зерно. За последнюю неделю пшеница подешевела от 1 до 3%, ячмень сразу на 6,5%. По сравнению с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. Середина июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенные после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступления на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская Агротрендов» Николай Лычев.
3: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины, мировая

0: пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии наши, российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние 3 сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
1: Николай Лычев, эксперт по агропромышленному комплексу. Согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%, и цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Соболиный выделанный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Евроэктив, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров. А источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделанных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выстоять перед напором азиатских производителей. Объясняет заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
2: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. А в апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория, меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезию, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, и пошиву изделий. Это большой удар. Был бы. А вот в настоящий момент все встало обратно на свои места.
1: Павел Галота, директор аукционной компании «Союз Пушнина». Евроэктив напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их сложно, поэтому 21-й набор ограничений, которые приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 16015-17 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Над Татарстаном сбили БПЛА, об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, прошлой ночью над 17 регионами Черным и Азовским морями сбили 276 беспилотников. Также беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и другими областями. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщает о самой массированной атаке на объекты региона за последнее время. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. Сегодня ракетная опасность в Татарстане действовала на протяжении 2 часов. Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Заинске, Елабуге, Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. С утра были закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Беспилотную опасность отменили ближе к 11 утра. В Татарстане сохраняется рост промышленного производства. По данным Татарстанстата, в первом полугодии 2026-го индекс промпроизводства вырос более чем на 6% к аналогичному периоду прошлого года. Особенно заметный подъем в июне показал сектор электроники. Выпуск компьютеров и оптических изделий увеличился более чем в 1,5 раза. Также существенно нарастили объемы производителей текстиля, кожи и мебели. При этом в ряде отраслей зафиксировано снижение, ощутимее всего сократился выпуск лекарств и ремонт оборудования. В целом динамика остаются разнонаправленные, одни сегменты растут активно, другие теряют объемы. Напомним, по итогам 2025 года промышленность республики прибавила почти 10%. При этом вклад в рост внесли в том числе ремонт машин и производство электрооборудования. На модернизацию РКБ Татарстана выделили в общей сложности 3,5 миллиарда рублей. Сейчас началась реконструкция операционного блока, мест станет больше и возможностей тоже. Кроме того, ремонтные работы также ведутся в других зданиях и помещениях стационара, сообщает Бизнес Онлайн со ссылкой на пресс-службу медучреждения. В процессе модернизации в больнице также обновятся приемно-диагностическое отделение, ряд отделений основного корпуса и других вспомогательных служб. Там проведут капремонт. Основная задача – осовременить клинику и улучшить условия пребывания пациентов. В РКБ заверяли, что все работы будут выполняться поэтапно, без приостановки работы больницы. Казанцы жалуются на невыносимую жару в городском транспорте, в частности в автобусах. Очевидцы выкладывают фото и видео в ряде городских пабликов, где на термометре внутри салонов фиксируется температура до 36 градусов, при том, что кондиционеры установлены. Как пишет Мэшип Тэш со ссылкой на работников АТП, водители краснобусов специально не включают кондиционеры в жару, чтобы сэкономить газ. Еще в ПТП заметили, что автобусы хуже ездят с включенными кондиционерами, якобы работающие охлаждение забирает часть мощностей двигателя. На одну из жалоб казанцев под постом ответил комитет по транспорту. Они пообещали передать замечание, чтобы проверили все кондиционеры подвижного состава и в случае необходимости провели ремонтные работы. Также там напомнили, что направлять предложения и адресные замечания по работе общественного транспорта в Казани можно в комитет по транспорту по номеру 223-28-28. К слову о погоде, сегодня в Татарстане ожидается до плюс 35, по республике переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В Казани сегодня 27 июля плюс 31, облачно с прояснениями. В ночные часы возможен небольшой дождь. Рубин накануне в матче первого тура РПЛ проиграл Краснодару. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 в пользу гостей. Голы гостей забили Хуан Басселли, Никита Кривцов после паса Басселли пяткой и Кристиан. Единственный мяч Рубина на счету Мерлинда Даку. В следующем матче Краснодар 2 августа примет Воронежский Факел. Рубин 1 августа на выезде сыграет с Тольяттинским Макроном. В Казани каждый четвертый житель планирует приобрести второй автомобиль в ближайшие 2 года. Такие данные приводит сервис Авито. На покупку нового авто казанцы готовы потратить в среднем 2 миллиона 400 тысяч рублей. Больше половины готовы купить автомобиль в автосалоне, 31% – подержанную машину, остальные рассматривают оба варианта. Основной причиной для покупки второго автомобиля жители Казани называют необходимость обеспечить независимость передвижения для всех членов семьи. Среди популярных типов автомобилей в Казани лидируют внедорожники и кроссоверы, а также бюджетные модели для повседневного использования. Минивены планируют приобрести 10% респондентов, а 5% – премиальные или люксовые автомобили. Только 3% жителей Казани рассматривают возможность покупки электромобиля или гибрида. И это несмотря на то, что с бензином порой не всегда гладко. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
5: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: С 1 сентября ожидается пересмотр системы высшего образования. В рамках реформы бакалавриат и магистратура будут упразднены. Причина перехода заключается в том, что Болонская система, действующая до недавнего времени, перестала соответствовать задачам России по подготовке квалифицированных кадров. Эксперты полагают, что новый механизм позволит повысить качество образования, отвечая актуальным требованиям рынка труда и потребностям отечественной экономики, стремящейся к технологическому суверенитету.
5: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
7: Болонская система применялась в России с 2003 года. Она способствовала унификации образовательных стандартов и открывала студентам возможности для стажировок и трудоустройства за рубежом. В 2022 году Министерство науки и высшего образования объявило об исключении российских вузов из Болонской системы. После этого был запущен пилотный проект по реформированию уровней профессионального образования. Инициатива продиктована необходимостью решить проблему дефицита квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и стратегически важных отраслей. К 2030 году спрос на айтишников, инженеров нового поколения и исследователей в области сквозных технологий увеличится на 40-60%. Введение санкций и политика импортозамещения усугубили ситуацию. Образовательные программы не согласовывались с требованиями национального технологического суверенитета. Руководство и ученые ведущих вузов страны высказывали мнение, что сформированные к началу 90-х годов матрица высшего образования была фундаментальной, а западные веяния нарушили всю конструкцию. На самом деле магистратура превратилась в вынужденную ступень, чтобы доучить как бы неполноценного бакалавра. На обновленную систему вышки российских вузов перейдут с 1 сентября 2026 года. До этого эксперимент был реализован в 6 вузах Москвы, Петербурга, Калининграда и Томска по отраслевому признаку. В ближайшее время к пилотному проекту присоединится еще 11 вузов. Согласно указу президента, в России будут созданы новые уровни образования. Это базовые высшие со сроком обучения от 4 до 6 лет как замена бакалавриату и специалитету. Специальные высшие, которые включают магистратуру, ординатуру и программу стажировки сроком обучения от 1 до 3 лет. И профессиональный как новый уровень образования. К нему будет относиться аспирантура. Пока новые технологии выглядят как гибридные формы с отдельными элементами образования СССР и чертами современной системы. Для его восприятия и адаптации заложены хорошие сроки. Действующим студентам переживать не стоит, они закончат институты по прежним правилам. От имени работодателей, которые берут студентов с университетской скамьи, могу сказать, что сегодня важно не столько менять форму, сколько начинку. Нынешние выпускники, мягко говоря, не готовы к выходу на профессиональный рынок, достаточно жесткий в своей конкуренции. На этот счет реформа предлагает более глубокую практическую интеграцию и цифровизацию. Внедрятся и необычные детали. Так, вместо того, чтобы учиться по заранее составленным программам, студенты смогут видоизменять курс и выбирать отдельные предметы. Каждый сможет создать свой собственный алгоритм обучения. Например, человек приобретает специальность инженера-эколога с дополнительными навыками в разработке BIM-технологии. Продвигая стандарты, фокус внимания важно направить на статус преподавателей вузов, причем материальный. Если в Москве средняя зарплата преподавателя составляет около 130 тысяч рублей, и это в топовых вузах, то в регионах ситуация печальная – 50-70 тысяч рублей. Прямо скажем, сумма никчемная по нынешним временам. При действующей аспирантской стипендии также сложно сформировать достойный пул ученых. Стипендия аспиранта колеблется от 4 до 10 тысяч рублей в месяц. Как при таком содержании жить и творить молодому ученому? Одной наукой сыт не будешь. Вопрос повышения престижа и финансовой поддержки науки – дело государственной важности. С учетом этих вызовов на прикладные исследования будет сделан особый акцент под опекой индустриальных кураторов. Модернизация высшего образования стала острой необходимостью. Новая среда непременно должна опираться на профильность, переосмысление специальностей и реальное соответствие между обучением и потребностями экономики. С вами был Айнур Ялилов.
5: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес-фиаско.
6: Для слушателей старше 12 лет.
3: В начале 2008 года Натали Портман выпустила эксклюзивную коллекцию веганской обуви. Американская актриса широко рекламировала стильные туфли, которые были сшиты без использования кожи и меха. Красители и клей также были веганскими, то есть не содержали компоненты животного происхождения. В многочисленных интервью Портман говорила, что если пещерному человеку приходилось затягивать себя в кожу, то в 21 веке такой нужды больше нет. И поэтому сегодня куда более этично
8: частично составить полностью веганский гардероб. Впрочем, позволить такое могли себе далеко не все. Туфли от Portman стоили от $250, и в свете начавшегося мирового финансового кризиса их просто не покупали. В итоге амбициозный фэшн-проект, о котором актриса не любит вспоминать, просуществовал меньше года.
3: Бизнес-фиаско на Business FM.
9: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на Business FM в Казани.
11: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
12: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
13: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
14: Деньги. Ежегодно американское казначейство выпускает 8 миллионов банкнот. Если выложить их в ряд, то линия 30 раз обогнет земной шар по экватору. 45% из общего числа печатающихся банкнот – однодолларовые. Кстати, в США наибольшей популярностью пользуются купюры достоинством в 1 и 20 долларов, в то время как за пределами страны – 100-долларовые банкноты.
3: История денег на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз может отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций из-за сложностей с согласованием, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, ЕС решил пересмотреть свой подход к мерам в отношении России после того, как Греция затормозила принятие новых ограничений ради защиты интересов своей судоходной компании «Динагос», которая занимается транспортировкой российского СПГ. Литва будет требовать от въезжающих в страну россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. Речь идет о тех, кто собирается проводить публичные выступления в различных сферах, сообщили в МИДе Литвы. За отказ подписать документ в Балтийскую республику не пустят. Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о фейках об армии, находится в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новостям его адвокат Сергей Бадамшин. Ремесло задержали в Санкт-Петербурге 17 июля, затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд арестовал его до 16 сентября. Защита настаивает на невиновности блогера. Во Франции при тушении лесных пожаров пострадали почти 90 спасателей, сообщает БМФМ ТВ. Телеканал отмечает, что ситуация на юго-западе страны остается крайне сложной. Пожар охватил территорию более чем в 40 тысяч гектар. Картина Кристофера Нолана «Одиссея» сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов во второй уикенд в США и Канаде, сообщает Associated Press. Падение относительно стартовых выходных оказалось умеренным, около 30%. Глобальные сборы «Одиссеи» достигли почти 640 миллионов долларов, включая 128 миллионов на международных рынках. Конкуренцию фильму Нолана может составить «Человек-паук. Новый день», в котором также заняты Том Холланд и Зендея. Он выходит в прокат на следующей неделе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Самую массовую атаку дронов за последнее время отразила Удмуртия. Об этом сообщили власти региона. В аэропорту Ижевска введены ограничения. А кроме того, под атакой был Ростов и Таганрог. У нас больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем требуется, это заявление президента США. Он отвергает заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. Между тем, стороны продолжают переговоры через посредников. Индекс Мосбиржи сегодня попытался вернуться выше отметки в 2200 пунктов. Пока не получается. 2181 и прибавка в 0,8%. Рубль при этом снижается к юаню на Мосбирже на 3%. 11,52. На данный момент все подробности в эфире Бизнес FM. А сейчас теми, кто в теме сегодня, говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании «Диасофт» Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
0: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
3: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
4: Шадаев вот на ЦИПРе сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается. То есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше. Но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше. Бизнес зарабатывает меньше. Соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
3: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
4: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
3: Связано это...
4: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
3: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
4: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
3: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего, в вашей компании?
4: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решать бизнес-задачи. Сейчас тренд пошел на то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад, ну даже 2 может быть, IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. Они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Но это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замечаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных сетей добиваться результатов. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть 10-я часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры. Какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить 3,4 миллиарда долларов на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
3: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они
4: мы вкладываем
3: дадут результат.
4: В модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
3: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди маршрутизируются и выполняют иные задачи.
4: Текучесть очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. Это у меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, но затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, рентабельность вырастет.
3: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками, в случае с вашей компанией все еще актуально.
4: Мы понимаем скажем, качество. То есть мы можем выбирать людей. Но, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающего за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека. Да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такого уровня людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
3: И на Ципре, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны, эффективны, нужны?
4: Ну, мы как не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которым мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да, в этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. Они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а, по-видимому, оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот. Ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
3: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С генеральным директором компании «Диасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Речь про женщину, которая занимала должность директора по продажам в одной из инженерных компаний, была уволена за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что девушка загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Суд счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в генеративную модель, не уточняется, но на практике это происходит регулярно, и без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями. Рассказывает основатель студии и Фокина.ai Дарья Фокина.
5: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто. Просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek, и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит, должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе – завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям – не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
2: Дарья Фокина. А на прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики и личной беседы россиян с нейросетью DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика.
0: Реклама.
6: Реклама на Business FM в Казани.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Международная специализированная выставка «Казань нефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 500-54-20.
0: Все золото мира.
10: Рекреационная или любительская добыча золота сегодня разрешена в ряде стран, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Финляндию и Норвегию. Как правило, для нее требуется специальное разрешение и соблюдение установленных правил. По оценкам экспертов, все любители мира могут извлекать из земли ежегодно в общей сложности примерно 30 тонн золота. Это около 1% от глобальной добычи. В России возможность любительского золотоискательства в данный момент на этапе рассмотрения законодателями. Но пока добыча золота разрешена лишь юридическим лицам по установленной лицензии.
0: Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Сделки.
11: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
12: Отчеты и планы.
11: Российский ритейлер Lime приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов Lime активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Грузовое судно затонуло близ Одессы. Об этом сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз. Не то кукурузу, не то зерна. А «Голден Лео» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего начался пожар. В результате 10 человек погибли. Еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, а потом затонуло. Российская Минобороны ранее сообщила, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый зам гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
12: К сожалению, были такие случаи именно гибели полной судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судно полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
13: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
12: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны, на самом деле, в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, Суфрахт. А при этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты, основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций.
6: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
14: Добрый день.
2: Нефтяные котировки, никуда мы от них не денемся. Нефть стремительно падает. Потери уже 10% почти.
14: Ну, здесь все логично. Еще, в принципе, в субботу стало понятно, что пауза будет. Здесь единственный вопрос, что так слишком сильно ценовые колебания, да, по нефти. Но это можно обосновать тем, что не очень ликвидные стали фьючерсы, особенно на американской бирже. Но, тем не менее, наверное, логично. Тут видят падающие котировки. Вот ближайший фьючерс на Brent, поставка вот у него будет на этого фьючерса в пятницу, теряет 9%, ниже 88%. Фьючерс, который уже станет активным на следующей неделе, по-моему, октябрьский уже, а тут ниже 85. Сама американская нефть 82.30. Ну, понятно, просто американские сорта нефти еще торгуются пока с поставкой через месяц, так что тут еще время есть. Ну, дальше будет видно, все логично. С одной стороны, пауза, с другой стороны, что дальше делать с этим конфликтом. Битва идет за контроль над Армузом. С Оманом вроде как консультации идут. Если вернуться первоначальная идея совместного контроля, да, Оман и Иран, при этом американцы в этом не участвуют. Ну, может быть, все и рассосется. Если нет, а Америка захочет дальше контролировать логистику вблизи побережья Омана, все начнется по новой. Так что здесь, как говорится, мяч на стороне американцев. Ну, а дальше все логично. Рынок решил, что раз Трамп отступил, ну, причины могут быть разные, почему отступил. Главное, причина – это приближение промежуточных выборов в Конгресс, хотя там еще сколько у нас, август, ну, месяца 4, но цены на бензин в Америке превысили $4 за галлон, поэтому дальше испытывать судьбу, наверное, соратники по республиканской партии особо не хотят, а то можно потерять весь Конгресс, а не только Палату представителей. Поэтому решили пока попытаться взять паузу. Дальше рынок будет следить, что это за пауза. Пауза просто или как-то ее оформят в очередное перемирие, там, не знаю, на 90 дней, может быть. Ну, а дальше будет видно. Если перемирие на 90 дней, кстати, вот будет интересно, как поведут себя нефтяные котировки, потому что все поймут, что через 90 дней, как раз в аккурат после промежуточных выборов, все может закрутиться по новой, потому что Трампа клюет пресса, обвиняя в том, что он все отдал, все проиграл. Ну и Трамп может, как говорится, опять немножечко осерчать. Что касается нашего рынка, у нас дух снижения ставки от ЦБ в прошлую пятницу пока еще на рынке летает, витает, поэтому индекс Мосбиржи упорно пытается хотя бы к отметке 2200 подойти. Акции вот Сбербанка, Газпрома помогают, особенно акции Сбербанка, они почти 2% в моменте прибавляли, вес большой для индекса, так что попытаются, может быть, еще раз. Но сегодня после полудня, смотрю, активность не особо выросла, поэтому я бы не исключил, что во вторую половину дня, может быть, вот этот энтузиазм немножечко спадет, индекс Мосбиржи все-таки попытается опять закрыться в ноль, но попытки будут. Пока в целом здесь ничего не меняется, потому что долговой рынок у нас вроде как стабилизировался в ожидании того, что, может быть, ЦБ маленькими шажками, но ставку снижать продолжит. Так что индекс УФЗ отыграл падение последних двух недель буквально за пару дней. Валютный рынок пока комментарий у нас тут излишний. Ничего тут не меняется. Баланс спроса и предложения. Опять же, плотный график налоговых платежей. Поэтому ситуация пока остается здесь относительно стабильной.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиона. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе.
11: работе.
15: Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: 12.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Утечка аммиака произошла в Днепропетровске, пишут местные СМИ. На одном из предприятий поврежден трубопровод. В сети ранее жаловались, что в городе стоит сильный запах аммиака. На улице нечем дышать, люди прикрывают лица. В городе незадолго до этого звучали взрывы. Число пострадавших от чрезвычайных ситуаций в первой половине года выросло в 6 раз год к году, превысив 845 200 человек. На это обратили внимание ведомости, изучив статистику МЧС. Всего, по данным ведомства, в первом полугодии произошло 146 чрезвычайных ситуаций. Это, как отметили в министерстве, на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В результате ЧС погибли 156 человек, что в полтора раза выше, чем в первом полугодии прошлого года. Причина роста числа пострадавших заключается в масштабах ЧС. Число выдворений иностранцев приставами по итогам первого полугодия выросло на 65% год к году, сообщил газете «Ведомости» представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов. За январь-июнь этого года за пределы России в 59 иностранных государств выдворено 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства. За тот же период прошлого года было выдворено 26 400 иностранцев. Рост может быть связан с тем, что в стране в целом ужесточается миграционная законодательство, а вслед за ним отношение судебной системы к иностранным гражданам, отмечает издание. Туроператоры вернули в июне своим клиентам за отмену путешествий в Крым порядка 1,5 миллиарда рублей, подсчитала Ассоциация туроператоров России. Речь идет примерно о 30 тысячах путевок. Это 15% от общего числа отказников, планировавших посетить полуостров. Остальные решили выбрать другие направления для отдыха. В общей сложности Крым в июне посетило около 650 тысяч граждан. Их затраты на приобретение путевок оцениваются в 24 миллиарда рублей. В Москве ожидается дождливая неделя. По прогнозу, самым теплым днем станет вторник. Воздух может прогреться до 27 градусов. Правда, весь день будет действовать желтый уровень опасности из-за грозы. А уже в среду жителей региона ждет осенняя погода и всего 19 тепла. После прохождения холодного атмосферного фронта Москва окажется в самом центре циклона. В течение суток будут идти проливные дожди. Погода напомнит сентябрь, сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.01 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ростовский губернатор Слюсарь только что сообщил, что количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до 5. Кроме того, Удмуртия пережила одну из крупнейших за последнее время атак дронов за все время. Это сообщил глава региона Бричалов. О ситуации в разных российских регионах, где опять сбивали беспилотники буквально через минуту. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов на фоне этих новостей. На нефтяном рынке наблюдается настоящий обвал цен. Сейчас потери по сорту Brent составляют без малого 9%. 87-83 столько стоит сорт. Соболиный мех оказался незаменим. Чиновники Евросоюза решили исключить соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов. Фактически было признано, что найти им альтернативу на других рынках невозможно. Все подробности в нашем эфире. У Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения в городе, останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. А под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростов, по последним самым данным, выросло до 5 человек. Об этом несколько минут назад сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове введен локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским некой новой политики в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа «Вайлдберрис». Почему говорю «типа»? Потому что уже не только «Вайлдберрис» оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения обломка в Ростове повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, кафе, складские помещения.

0: того, по данным Axios, Трампу в центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Ормузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. МИД Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Ормузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе Аль-Джазира, отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Тегерана в Ормузском проливе. Третий – вернуться к переговорам. Однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, которой невозможно победить, подытоживает CNN.
0: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Соболиный выделенный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Евроэктив, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров, а источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделенных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выстоять под напором азиатских производителей, объясняет замгендиректор аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
3: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. В апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория, меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезию, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, и пошиву изделий. Это большой удар. Был бы. Но вот в настоящий момент все встало обратно на свои места.
0: Павел Галота, аукционная компания «Союз Пушнина». Из-за везенных

0: санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь этого не потребуется, комментирует эксперт Товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
1: Если взять вот итоги спушнения, итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи там на порядка там 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
0: Анжелика Новицкая. Евроэктив напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, который приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Все золото мира.
3: Самый известный музей в мире, посвященный теме золотых лихорадок, это город золота на западе канадской провинции Квебек. Музей полностью сохранил облик золотодобывающего комплекса вековой давности, включая подземную шахту и поселок золотоискателей. Он находится на территории одного из крупнейших золотых рудников Канады и хранит память о золотой лихорадке, которая началась в регионе в 20-х годах прошлого столетия. Посетителям предлагают спуститься на действующем подъемнике в шахту на глубину около 100 метров, но при этом предупреждают о необходимости одеться потеплее. Температура в шахте даже в июле не выше 8 градусов.
2: Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Над Татарстаном сбили БПЛА, об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, прошлой ночью над 17 регионами Черным и Азовским морями сбили 276 беспилотников. Также беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и другими областями. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщает о самой массированной атаке на объекты региона за последнее время. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону в результате ночной воздушной атаки погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. Сегодня ракетная опасность в Татарстане действовала на протяжении 2 часов. Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Заинске, Елабуге, Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. С утра были закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Беспилотную опасность отменили ближе к 11 утра. В Татарстане сохраняется рост промышленного производства. По данным Татарстанстата, в первом полугодии 2026-го индекс промпроизводства вырос более чем на 6% к аналогичному периоду прошлого года. Особенно заметный подъем в июне показал сектор электроники. Выпуск компьютеров и оптических изделий увеличился более чем в 1.5 раза. Также существенно нарастили объемы производителей текстиля, кожи и мебели. При этом в ряде отраслей зафиксировано снижение, ощутимее всего сократился выпуск лекарств и ремонт оборудования. В целом динамика рынка остается разнонаправленной, одни сегменты растут активно, другие теряют объемы. Напомним, по итогам 2025 года промышленность республики прибавила почти 10%. При этом вклад в рост внесли в том числе ремонт машин и производство электрооборудования. На модернизацию РКБ Татарстана выделили в общей сложности 3,5 миллиарда рублей. Сейчас началась реконструкция операционного блока, мест станет больше и возможностей тоже. Кроме того, ремонтные работы также ведутся в других зданиях и помещениях стационара, сообщает Бизнес Онлайн со ссылкой на пресс-службу медучреждения. В процессе модернизации в больнице также обновятся приемно-диагностическое отделение, ряд отделений основного корпуса и других вспомогательных служб. Там проведут капремонт. Основная задача – осовременить клинику и улучшить условия пребывания пациентов. В РКБ заверяли, что все работы будут выполняться поэтапно, без приостановки работы больницы. Казанцы жалуются на невыносимую жару в городском транспорте, в частности, в автобусах. Очевидцы выкладывают фото и видео в ряде городских пабликов, где на термометре внутри салонов фиксируется температура до 36 градусов, при том, что кондиционеры установлены. Как пишет Мэшип Тэш со ссылкой на работников АТП, водители краснобусов специально не включают кондиционеры в жару, чтобы сэкономить газ. Еще в ПТП заметили, что автобусы хуже ездят с включенными кондиционерами, якобы работающие охлаждение забирает часть мощностей двигателя. На одну из жалоб казанцев под постом ответил комитет по транспорту. Они пообещали передать замечание, чтобы проверили все кондиционеры подвижного состава и в случае необходимости провели ремонтные работы. Также там напомнили, что направлять предложения и адресные замечания по работе общественного транспорта в Казани можно в комитет по транспорту по номеру 223-28-28. К слову о погоде, сегодня в Татарстане ожидается до плюс 35, по республике переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, сообщили в гидрометцентре. В Казани сегодня 27 июля плюс 31, облачно с прояснениями. В ночные часы возможен небольшой дождь. Рубин накануне в матче первого тура РПЛ проиграл Краснодару. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 в пользу гостей. Голы гостей забили Хуан Басселли, Никита Кривцов после паса Басселли пяткой и Кристиан. Единственный мяч Рубина на счету Мерлинда Даку. В следующем матче Краснодар 2 августа примет Воронежский Факел. Рубин 1 августа на выезде сыграет с Тольяттинским Акроном. В Казани каждый четвертый житель планирует приобрести второй автомобиль в ближайшие 2 года. Такие данные приводит сервис Авито. На покупку нового авто казанцы готовы потратить в среднем 2 миллиона 400 тысяч рублей. Больше половины готовы купить автомобиль в автосалоне, 31% – подержанную машину, остальные рассматривают оба варианта. Основной причиной для покупки второго автомобиля жители Казани называют необходимость обеспечить независимость передвижения для всех членов семьи. Среди популярных типов автомобилей в Казани лидируют внедорожники и кроссоверы, а также бюджетные модели для повседневного использования. Минивены планируют приобрести 10% респондентов, а 5% – премиальные или люксовые автомобили. Только 3% жителей Казани рассматривают возможность покупки электромобиля или гибрида. И это несмотря на то, что с бензином порой не всегда гладко. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вид бутерброда, когда между двумя кусками хлеба вкладывается разнообразная начинка, существовал в кухнях разных народов. А свое современное название он получил в 18 веке благодаря Джону Монтегю, четвертому графу Сэндвичу. По одной из легенд, граф был заядлым картежником и мог сутками проводить за игрой, не отрываясь. Если бы не голод. Повар графа придумал подавать хозяину во время игры кусок мяса, вложенный между двумя поджаренными хлебцами. Сэндвичу понравилось. Вкусно, сытно, а главное, без отрыва от карточного стола. Изобретательность повара оценили и другие игроки, а к концу 18 века сэндвич стал неотъемлемой частью культуры питания британцев. В 1990-х годах с приходом на российский рынок мировых сетей фастфуда сэндвич появился и в меню россиян. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу — материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры? Продолжит Ольга Кашинская.
6: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
6: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
8: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой, малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
6: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
9: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
6: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком,
3: то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Свои монеты на Руси стали чеканить с конца X века. Это были златники и сребреники. На них изображался великий князь Киевский и трезубец, герб Киевской Руси, он же родовой знак князей Рюриковичей. Об этих монетах нумизматы узнали, исследуя находки в кладах IX-XII веков. Прежде считалось, что на Руси собственных денег не было. История денег на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз может отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций из-за сложностей с согласованием, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, европейские чиновники изучают возможности по принятию более узких финансовых ограничений, чтобы у стран ЕС было меньше возможностей использовать право вето на переговорах. Как пишет газета, набирают популярность идеи индивидуальных или групповых тематических санкций вместо принятия больших общих пакетов ради пиара. По мнению чиновников, такой механизм снизит риски наложения вето. Минпромторг разработал правила, согласно которым власти регионов определят места, где нельзя торговать сигаретами и вейпами. Речь идет о границах территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, вузам, школам, детским садам и колледжам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Муниципалитеты определяют аналогичные территории для алкогольной розницы с 2013 года. Утвердить размещенные территории для табачных, разрешенные территории для табачных магазинов можно будет по упрощенной процедуре, если они будут совпадать с границами для алкогольной торговли. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе границы определят городские власти. Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о фейках об армии, находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. Он не стал комментировать причины и правовые основания. Ремесло задержали в Петербурге 17 июля, затем доставили в Москву. По данным ТАСС, дело расследует Главное следственное управление СКР. Вечером того же дня Басманный суд арестовал его до 16 сентября. Защита настаивает на невиновности блогера. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист был главным претендентом на вакантную должность, но решение было изменено после скандала из-за контракта итальянца с российской букмекерской компанией FanBet. Ранее тренер опубликовал заявление, в котором попытался объяснить свою позицию, заявив, что сотрудничество с российской компанией носит коммерческий, а не политический характер. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи вернулся выше отметки в 2200 пунктов и продолжает ускорять свой рост. Уже прибавка на 2% с четвертью, 2213 пунктов. Все это нападение, кстати, нефтяных котировок. Сорт Brent падает сейчас на 8%, $89 ровно, на фоне некоего успокоения ситуации вокруг Ирана. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам вблизи Бордо. Передает Франс-Пресс. В частности, речь о 4 объектах компании «Ариан Групп», в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет М-51. Насколько все серьезно? Минус 40% год к году. Настолько упал турпоток в Крым. Во всяком случае, так нам рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Примерно 15% отказавшихся решили вообще никуда не ехать и попросили вернуть деньги. Все подробности в нашем эфире. Поток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году. По крайней мере, это показывают данные за июнь. Речь об организованных туристах и о тех, кто ездит сам. Об этом в беседе с Бизнес FM рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как подсчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка полутора миллиардов рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки в Крым ехать, но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
3: Часть туристов изменили направление поездки. В основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4. И, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа — это такие вечные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом, Крым принял, в кавычках, анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так, в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельно и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованной и самостоятельной, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля, рост бронирований к концу июня, начало июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
2: Это был Сергей Ромашкин. Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в Крымэнерго. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Речь про женщину, которая занимала должность директора по продажам в одной из инженерных компаний, а уволили ее за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что она загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Суд счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы, в генеративную модель не уточняется, но на практике это происходит регулярно и без четких внутренних правил. Это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии Fokina.ai Дарья Фокина.
4: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит, должен возглавить, прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе — завести локальную модель в контур компании или протоколы по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям — не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
2: Дарья Фокина, Fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики и личные беседы пользователей с нейросетью DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот, с ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в поисковой выдаче. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала сезона во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров леса. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе Франции в департаменте Жиранда. Огонь уже охватил 42 тысячи гектаров, эвакуированы более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Пожары также подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Ле Паризьен.
5: Ariane Group, co-entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
6: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safran, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ариан-6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
2: На данный момент в тушении пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и в Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. Эксперты при этом отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. В России начали снижаться закупочные цены на зерно. В последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
7: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
2: Николай Лычев, мастерская агротрендов. Согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%, и цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом он сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатуру вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и не связан с политикой. Комментирует наш спортивный обозреватель.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
2: Это был Григорий Гуреев. А Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал. Он уже назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном. По итогам чемпионата мира во многих футбольных сборных произошли большие перемены. Число тренерских отставок среди команд-участниц рекордное – 14.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуясь сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве.
9: Особая пенсия на Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Сделки.
6: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
0: Отчеты и планы.
6: Российский ритейлер Lime приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов Lime активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок семь в Москве. А сейчас с теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом гендиректор компании «Диасофт» Александр Глазков поговорил с Еленой Марчуковой.
9: Бизнес FM с теми, кто в теме.
10: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
11: Шадаев вот на ЦИПРе сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается. То есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше. Но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше, бизнес зарабатывает меньше. Соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
10: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
11: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
10: Связано это...
11: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
10: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
11: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
10: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего, в вашей компании?
11: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решать то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад, ну даже 2 может быть, IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. Они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замечаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных сетей добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть 10-я часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры, какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить 3,4 миллиарда долларов на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
10: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они...
11: Мы вкладываем
10: результат.
11: Модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
10: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди маршрутизируются и выполняют иные задачи.
11: Текучесть очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. У меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, рентабельность вырастет.
10: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками, в случае с вашей компанией все еще актуально.
11: Мы поднимаем качество, то есть мы можем выбирать людей. Ну, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающий за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека, да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такого уровня людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
10: И на ЦИПРе, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны, эффективны, нужны?
11: Ну, мы... как не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которым мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да, в этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. Они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а, по-видимому, оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут, или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот. Ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
10: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
9: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С генеральным директором компании «Зиасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова.
9: Реклама.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани. Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
17: Деньги.
18: Истории известны несколько европейских денежных союзов. Например, в 1865 году 18 стран континента объединились в Латинский валютный союз. Его участниками были такие государства, как Бельгия, Франция, Италия и Швейцария. Чуть позже, в 1873-м, сформировался Скандинавский валютный союз, в который вошли Дания, Норвегия и Швеция. Оба эти объединения распались в начале Первой мировой войны.
17: История денег на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
19: Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение.
17: Наизусть на Business FM.
0: Business FM. Новости. Коротко.
1: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Количество погибших в результате ночной атаки на Ростов-на-Дону возросло до 5. При разборе завалов многоквартирного дома обнаружены погибшими еще 3 человека, 2 взрослых и 1 ребенок, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Первоначально сообщалось, что в результате удара беспилотника 2 человека погибли, еще 8 ранены, 6 из них госпитализированы. Повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, автомобили, кафе и помещения складов. В Кремле заявили об отсутствии конкретики по поводу воздушного перемирия на Украине. Несколько дней назад эта информация уже появлялась, но пока это не более чем измышление СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее о том, что США предложат России воздушное перемирие с Украиной, писал Рейтер. Индия вызвала посла Украины после нападения на торговое судно с 4 индийскими моряками, сообщает Indian Express. Решение было принято на фоне обеспокоенности Нью-Дели безопасностью своих граждан в зоне конфликта в Черном море. Накануне МИД Индии рекомендовал гражданам оценивать риски безопасности перед трудоустройством на коммерческие суда в районах, затронутых конфликтом. Журналистка и автор телеграм-канала «Адские бабки» Александра Баязитова вышла на свободу после полного отбытия срока наказания с учетом времени, проведенного в СИЗО. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил тележурналист, депутат Госдумы Евгений Попов. На выходе из колонии во Владимирской области Баязитову встретили родственники и друзья. В ноябре 2023 года Баязитову приговорили к 5 годам колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за блок на публикацию негативных материалов о деятельности кредитной организации, связанных с нею лиц. Баязитова вину не признала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи вернулся впервые за 2 недели выше отметки в 2200 пунктов. Сейчас прибавка 2% с четвертью, 2213 пунктов. Удмуртия пережила крупнейшую атаку дронов за последнее время. Об этом сообщили власти региона. Ограничения вводились в аэропорту Ижевска. Также атаки дрона подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог. В Ростовской области число погибших увеличилось до 5 человек. Нефть марки Brent сегодня падала в цене почти на 10% и опускалась ниже отметки $88. Все на фоне новостей о том, что США прекратили наносить удары по Ирану. Между тем, Дональд Трамп уверяет, что запасов у Вашингтона вполне хватает. Все подробности в нашем эфире. Удмуртия этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников. За последнее время заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. В городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберриз». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали. Комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. А под атакой были сегодня Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове введен локальный режим ЧС. Последние новости комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским некой новой политики в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения осколка в Ростове-на-Дону были повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, соцучреждения, кафе, складские помещения и автомобили. Около 500 человек находится в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт в Таганроге. В результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется, заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпас. «Нью-Йорк Таймс» писал, что Трамп намеренно отложил активизацию военной помощи против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксис», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удар по целям в районе Армузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. А тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИД Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. А о затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: После почти 2 недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на

0: Компроливе. Третьи вернутся к переговорам, однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
1: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет и «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Мех соболя вывели из-под санкций Евросоюз, исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Соболиный выделенный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Euractiv, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров. А источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделенных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выставить стоит под напором азиатских производителей, объясняет замгендиректор аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
2: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. В апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория, меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезию, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, и пошиву изделий. Это большой удар. Был бы. А вот в настоящий момент все встало обратно на свои места.
1: Павел Галота, «Союз Пушнина». Из-за введенных санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь это не потребуется, комментирует эксперт Воровит научного центра судебных экспертиз структуры Анжелика Новицкая.
3: Если взять итоги на «Союз Пушнина», итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи на порядка 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италии и Греции заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
1: Анжелика Новицкая, Центр судебных экспертиз структура. Euractiv напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, который приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу.
4: Реклама. Остановитесь. и почувствуйте, как ощущается.

0: кончается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
4: Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов, формой действительно напоминающей медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули».
3: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Олеся Потапова. Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкальском крае. Это Удаканское месторождение. Его запасы составляют почти 17 тысяч тонн. Такую информацию приводит Минприроды. 2 других крупнейших месторождения серебра расположены в Якутии и Красноярском крае. По оценке министерства, суммарные запасы всех 3 месторождений составляют почти 23% всех запасов в стране. Представители нефтяных компаний Шри-Ланки заявили об обострении топливного кризиса. За месяц цены на дизельное топливо выросли на 45%, а на бензин на 30%. Также резко выросли цены на нефть, что еще больше осложнило положение Шри-Ланки, которое полностью зависит от импорта топлива. Глава компании Ceylon Petroleum Джанака Раджкаруна заявил, что нефтяники уже запросили встречу с президентом, чтобы обсудить необходимые шаги. Среди возможных мер сокращение потребления топлива. Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта тратят рекордные суммы на лоббирование своих интересов в Вашингтоне, пишет Financial Times. OpenAI по сравнению с прошлым годом почти удвоила свои расходы на лоббирование на федеральном уровне до рекордных $2.2 миллиона. А Anthropic увеличила свои затраты почти втрое до 3.5 миллионов. Среди главных вопросов лоббирования – федеральные правила выпуска новых моделей. Эта тема стала особенно актуальной для компании сферы ИИ после того, как США использовали экспортный контроль, чтобы остановить распространение модели Anthropic Fable из соображений кибербезопасности. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Погода в Москве.
6: Плюс 24 в столице сейчас. Если где-то еще дождь в столичном регионе продолжается, то скоро закончится. А дальше на остаток дня нам обещают теплую солнечную погоду до плюс 25. А в ночь на вторник плюс 17. Завтра плюс 28 градусов. Но при этом, возможно, небольшой дождь. Четырнадцать-16 в Москве. В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начнут с ТЦ, сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитаты, относящимся к неформальным асоциальным группировкам. Патрулировать будут совместно социальные центры контакта и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. А продолжает мысль директор Петербургского городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
7: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуации, когда в тех же самых торгово-развлекательных комплексах, в парках, в скверах, да, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят в контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. И специалист подходит к ребятам, начинают с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. Исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека. Цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
8: Какие ориентиры? Как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
7: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствуют что-либо не потому, что они склонны к этому, а где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
6: Это был Денис Еремин, Центр социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей, рассказывает журналист «Бизнес-ФМ Санкт-Петербург» Михаил Тихонов.
9: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно. Дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
6: Максим Тихонов, «Бизнес-ФМ», Санкт-Петербург. А в том же документе отмечается, что за первое полугодие в северной столице более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в соцсетях, в частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомость», ссылаясь на отраслевое издание «АБК Медиа». А лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик, дельфин 2» и «Финик». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
10: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости зависит от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
6: Александр Голубчиков, «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными страны для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
11: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, вот это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
12: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
11: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так несколько необычно. Обычно я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
6: Сергей Изуитов. На общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. А во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами. Очень вредные советы ChatGPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Как пишет Wall Street Journal, нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирусу кори или применить яд. Ученые, проанализировав ответы ИИ, назвали их смертельно точными. А компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов, но при этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта, рассуждает журналист. Wall Street Journal.
13: После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства США, терпеливо отвечали, выдавая пошаговые инструкции, и они были достаточно простыми, чтобы их мог понять даже школьник, изучающий биологию. Один из пользователей спросил ChatGPT, как распылять патогены в виде аэрозоля. Другой решил узнать, как модифицировать вирус кори, чтобы вызвать вспышку заболевания, устойчивую к вакцине против кори. А третий хотел уточнить, как изготовить рицин, высокоточный яд, запрещенный международными договорами. И во всех случаях чат-бот предоставлял инструкции. Более того, оказалось, что даже если чат-бот имеет запретные темы для обсуждения, пользователи путем убеждения могут заставить нейросеть раскрыть все карты. Нужно лишь умело заболтать. И, к примеру, пользователь обошел отказ ChatGPT предоставить рецепт напалма. Это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
6: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создал проблемы для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании системы Клод для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы возбудителя.
3: Наизусть. Ярослав Гашек. Без жульничества никак нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее бы передрались между собой. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей. Также начаты операции по отгрузке нефтепродуктов через морской терминал в порту Новороссийск, сообщила Минэнерго Казахстана. 19 июля два морских танкера «Азия» с нефтью казахстанских месторождений подверглись атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. На следующий день КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника у морского терминала в Черном море. МИД Казахстана назвал это недопустимым посягательством на экономические интересы. А Владимир Путин назвал последние 5 лет сложными и крайне ответственными для истории России. В борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства, сказал президент в ходе встречи с депутатами Госдумы 8-го созыва после заключительного пленарного заседания. Он отметил, что сейчас на кону судьба народа России. Глава государства также отметил, что западные страны становятся рекордсменами как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности. Он подчеркнул, что Россия уже давно сталкивается с ограничениями Запада. По словам президента, в 2022 году санкционная машина была запущена на полный ход. Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море. Все решения по этому поводу будут приниматься руководством страны, заявил ТАСС посол Республики в России Казем Джалали. 25 июля МИД Ирана сообщил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего партнера, экс-замминистра обороны Тимура Иванова, предпринимателя Сергея Бородина, к 8 годам колонии строгого режима. Дело Бородина, обвиняемого в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, было выделено в отдельное производство, поскольку он пошел на сделку со следствием и признал вину, сообщает РИА Новости. По версии обвинения, экс-замминистра Иванов через Бородина и гендиректора Олимп-Ситистроя Александра Фомина получил порядка 1,2 миллиарда рублей в виде строительных и реставрационных работ. По данным следователей, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минус 40% год-году. Таким оказалось снижение турпотока в Крым. По крайней мере, такие данные Бизнес FM привел вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. А причем часть туристов даже не стала ничего менять и предпочла в результате остаться дома. Столичную топ-менеджер уволили за то, что она загрузила секретные конфиденциальные документы своей компании в DeepSeek. А суд подтвердил, что это является разглашением коммерческой тайны и значит увольнение законно. природный пожар на юге-западе Франции продолжает уничтожать леса. Страны выгорело уже 115 тысяч гектаров. Огонь охватил юго-запад страны и не только. Есть угроза конкретным предприятиям. Все подробности в нашем эфире. Турпоток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году. По крайней мере, это показывают данные за июнь. Речь об организованных туристах и о тех, кто едет сам. Об этом в беседе с «Бизнес-ФМ» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как подсчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка 1,5 миллиарда рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки ехать в Крым, но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
15: Часть туристов изменили направление поездки. В основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4. И, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа — это такие вечные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом, Крым принял, в кавычках, анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так, в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельно и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованной и самостоятельной, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля, рост бронирований к концу июня, начало июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
6: Сергей Ромашкин, турфирма «Дельфин». Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в «Крымэнерго». Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Речь про женщину, которая занимала должность директора по продажам в одной из инженерных компаний, и уволили ее за разглашение коммерческой тайны. Как выяснилось, она загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Суд счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в DeepSeek, не уточняется, но на практике это происходит регулярно, и без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями. Говорит основатель студии eFokina.ai Дарья Фокина.
16: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерировали с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит, должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе – завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям – не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
6: Это была Дарья Фокина, компания Fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики личной беседы пользователей с DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала года во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жеронда огонь уже охватил 42 тысячи гектаров. Эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Также пожары подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
17: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safra, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ариан-6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигателях, двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Safra, Thales и Dassault, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
6: На данный момент тушение пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и в Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. При этом эксперты отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. Закупочные цены на зерно в России начали снижаться. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. Экспортная логистика из середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
18: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии наши, российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние 3 сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
6: Николай Лычев, согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%. И цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом экс-футболист сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и с политикой не связан, комментирует наш спортивный обозреватель.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини не свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже 3 турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
6: Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал, а назвал тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
3: Реклама.
20: Реклама на Бизнес FM в Казани.
21: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное... Шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500 54 20.
22: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
23: История денег на Business FM.
3: Компании и корпорации.
24: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
24: Альфа-банк получил международную премию Golden Bull Awards Малайзии как лучший банк для малого бизнеса. Международное жюри отметило вклад финорганизации в развитие цифровых сервисов и финансовых решений для предпринимателей. Альфа-банк считает малый и микробизнес основой современной экономики, предлагая им специализированные программы кредитования, современные инструменты расчетов, персональное сопровождение и экспертную поддержку. Мы создаем продукт, который позволяет предпринимателям заниматься развитием своих компаний, банковскими процессами, заявил директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин, добавив, что банк намерен продолжать инвестировать в инновации. В Москве запустят сервис доставки продуктов с рынков «Рынок онлайн», пишет «Шопперс». Проект основали экс-топ-менеджер «Магнита» Руслан Исмаилов и его партнер. Сервис уже работает в нескольких российских городах и позволяет собрать один заказ у разных продавцов, получая комиссию с покупок. Средний чек составляет около 4000 рублей, но в Москве ожидается выше, в том числе из-за более широкого ассортимента. NVIDIA и OpenAI обсуждают предоставление финансирования в размере 250 миллиардов долларов на создание масштабного центра обработки данных, пишет Wall Street Journal. Это позволит OpenAI оформить заем на дальнейшую аренду электростанции мощностью 10 гигаватт, которая строится дочерней компанией японской корпорации SoftBank. Общая стоимость всей разработки может превысить 500 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим проектом по созданию центров обработки данных, отмечает газета. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Четырнадцать сорок шесть в Москве. С теми, кто в теме, сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом гендиректор компании Диасофт Александр Глазков поговорил с Еленой Марчуковой.
23: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
1: Шадаев вот на ЦИПРе сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается. То есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше. Но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше. Бизнес зарабатывает меньше. Соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
0: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
1: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
0: Связано это...
1: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
0: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
1: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
0: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего, в вашей компании?
1: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решать бизнес-задачи. Сейчас тренд пошел на то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад, ну даже 2 может быть, IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. Они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Но это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замечаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных систем добиваться результатов. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть десятая часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры. Какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить 3,4 миллиарда долларов на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
0: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они
1: дадут
0: результат?
1: В модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
0: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди маршрутизируются и выполняют иные задачи.
1: Участь очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. Это у меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, но затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, вся рентабельность вырастет.
0: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками. В случае с вашей компанией все еще актуально.
1: Мы поднимаем качество, то есть мы можем выбирать людей. Ну, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров, уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающий за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека, да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такой уровень людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
0: И на ЦИПРе, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны, эффективны, нужны?
1: Ну, мы как не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которым мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да. В этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. Они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а, по-видимому, оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот, ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
0: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
23: Бизнес FM с теми, кто в теме.
6: С генеральным директором компании «Диасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова.
23: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
23: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. The Encounter. Дословно с английского «счетчик фасоли». Так пренебрежительно иногда называют бухгалтеров или финансовых менеджеров, которые ничего не видят за цифрами и арифметикой баланса фирмы. Они скрупулезно считают каждую копейку, не позволяя финансировать творческие рискованные проекты. И иногда бизнесменам приходится признавать, неудачи их компаний связаны именно с тем, что финансами управляли такие вот «счетчики фасоли». Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заверил, что в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о таких планах связаны с полетом фантазии, сказал Картополов. По его словам, основным способом комплектования вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Минобороны. Индия вызвала посла Украины после атаки на торговое судно в порту Одессы, на борту которого находились 4 гражданина страны. Об этом сообщает издание Indian Express. Судно подверглось атаке 25 июля, когда находилось у причала в украинском порту. В посольстве Индии в Киеве сообщили, что 2 из 4 индийских моряков найдены и находятся в безопасности. Поиски еще 2 продолжаются. Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит по делу бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Кроме того, суд назначил Бородину штраф в размере 500 миллионов рублей, а также постановил конфисковать имущество на сумму свыше 1,3 миллиардов, сообщает ТАСС. В апреле 2024 года Басманный суд Москвы отправил Бородина под арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждала, что он поддерживал дружеские отношения с Ивановым, а также вместе с ним получал взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
2: Главные темы.
6: 15 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Ростове погибли 2 человека в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Слюсарь. А в результате налета дронов по Удмуртии также ввозились ограничения. Движение общественного транспорта останавливалось. Власти на республике говорят, что это самая масштабная атака дронов за последнее время. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов. Таким образом, чиновники признали, что найти альтернативу невозможно. О чем говорит это решение? Напомню, что меру ввели буквально в апреле. У Америки гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире. Дональд Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов. А в конфликте против Ирана, между тем, удары приостановлены. И на этом фоне цены на нефть резко пошли вниз. В моменте сорт Брент опускался ниже $88 с потерями более 9%. Все подробности в нашем эфире. Удмуртия этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время. Об этом заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. В городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочные центры и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден. Персонал эвакуировали. Комплекс приостанавливал работу. Позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
4: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, то есть не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. В соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали. И пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий в них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. И Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
6: Анна Киршина из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки дронов на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственное вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской
7: Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
6: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». В результате падения осколка в Ростове-на-Дону повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, соцучреждения, кафе, складские помещения, автомобили. Около полусотни человек находится в пункте временного размещения. Там же развернут медпункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что их невозможно заменить. Соболиный выделанный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Euractiv, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции. Главное

0: которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм – это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезию, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, ну и пошиву изделий. Это большой удар был бы. А вот в настоящий момент, ну, все встало обратно на свои места.
1: Павел Галота, компания «Союз Пушнина». Из-за введенных санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь этого не потребуется, комментирует эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
2: Если взять вот итоги на Союз Пушнине, итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи там на порядка там 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
1: Анжелика Новицкая, центр «Структура». Ирэктив напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. А Рим выступил против усиления визовых ограничений. Афины добились исключения для поставок российского СПГ. А как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, которые приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу. Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. «У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Эксес», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Армузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИД Иран заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Армузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось и судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе «Аль-Джазира», отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN.

0: Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями Тегерана в Ормузском проливе. Третий – вернуться к переговорам, однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
1: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет и «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Лев Ландау. Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону. Наизусть. На «Бизнес FM». В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти и отгрузку на морском терминале в Новороссийске после временной остановки, введенной из-за атак на танкеры. Это позволяет добывающим предприятиям восстановить подачу в трубопровод и экспортные отгрузки через Черное море, сообщило Министерство энергетики Казахстана. Отмечается, что дальнейшая работа терминала будет зависеть от оценки текущих рисков и соблюдения требований безопасности. Владимир Путин назвал главные приоритеты бюджета России на следующий трехлетний период. В их число входят укрепление обороны страны, решение социальных задач и поддержка ключевых отраслей экономики. В ходе встречи с депутатами Госдумы президент отметил устойчивость финансовой и экономической системы России при наличии рисков роста инфляции. По его словам, экономика страны по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Эксперты не ждут существенного роста авторынка в России во втором полугодии. Продажи новых легковых автомобилей в этом году будут на уровне 1,4 миллиона штук, что лишь немногим превысит уровень прошлого года – 1,33 миллиона, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на базовый прогноз КЕПТ. По итогам первого полугодия было продано на 15% больше машин, чем годом ранее. В ассоциации «Российские автодилеры» объясняют это низкой прошлогодней базой. Однако во втором полугодии всплеска спроса, как осенью прошлого года, на фоне ожиданий изменений методики расчета утильсбора, не ожидается. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: Плюс 26 столицы. Остаток дня нам обещают солнечную погоду. Погода теплее, чем вчера. Давление чуть понижено. А ветер западный 3 метра в секунду. Ночью плюс 17. Во вторник 28 июля 28 градусов. Возможно, небольшой дождь. 15-16 в Москве. Турпоток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году. По крайней мере, это показывают данные за июнь. Речи об организованных туристах, о тех, кто ездит самостоятельно. Об этом в беседе с «Бизнес FM» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как посчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка 1,5 миллиарда рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки ехать. ехать в Крым, но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
4: Часть туристов изменили направление поездки. В основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4. И, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа — это такие вечные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом, Крым принял, в кавычках, анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так, в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельно и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованной и самостоятельной, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля, рост бронирований к концу июня, начало июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
1: Сергей Ромашкин, турфирма «Дельфин». Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в «Крымэнерго». В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начнут с ТЦ, сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитата, относящимся к неформальным, а социальным группировкам. Патрулировать будут совместно социальные центры контакта и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. Продолжает мысль директор Петербургского городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
5: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуации, когда в тех же самых торговых развлекательных комплексах, в парках, в скверах, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят в контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. Специалист подходит к ребятам, начинает с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. Исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека. Цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
6: Какие ориентиры, как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
5: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствуют что-либо не потому, что они склонны к этому. А где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
1: Это был Денис Еремин, Центр социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей, рассказывает журналист «Бизнес-ФМ Санкт-Петербург» Михаил Тихонов.
7: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то. Но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробности. подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно. Дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
1: Максим Тихонов, Бизнес ФМ, Санкт-Петербург. В том же документе отмечается, что за первое полугодие в северной столице более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в соцсетях, в частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомость», ссылаясь на отраслевое издание «БК Медиа». А лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик, дельфин 2» и «Финик». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
8: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. Истории типа «На деревне дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
1: Александр Голубчиков, «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными страны для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовской Аравии и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
9: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
10: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
9: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
1: Сергей Изуитов. На общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. А во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
2: Все золото мира. Унитаз из золота 750-й пробы весом около 100 килограммов создал итальянский художник Маурицио Кателлан как арт-объект под названием «Америка». В 2016 году его выставляли в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем для персональной выставки художника экспонат перевезли в родовой дом герцогов Мальборо. Оттуда в 2019-м его и выкрали, вызвав локальный потоп, поскольку унитаз был реально подключен к канализации дворца. Предмет искусства до сих пор не нашли. Размер ущерба оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Все золото мира на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. У Кремля нет какой-либо конкретики в отношении инициативы о воздушном перемирии между Россией и Украиной. Несколько дней назад эта информация уже появилась, но пока это не более чем измышление СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что Украина и США обсуждали идею прекращения огня в небе, ранее писал Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, этот пункт войдет в новый план мирных инициатив, которые планируют представить России. Владимир Путин отметил особую ответственность «Единой России» за организацию законотворчества. «Это партия парламентского большинства», заявил президент в ходе рабочей встречи с депутатами Госдумы. При этом он подчеркнул сплоченность представителей разных политических сил в России, напомнил, что из всех принятых за 5 лет законов 2/3 получили поддержку всех фракций. Число пострадавших от чрезвычайных ситуаций в первом полугодии выросло в 6 раз год к году, превысив 845 200 человек. На это обратили внимание ведомости, изучив статистику МЧС. Всего по данным МЧС в первом полугодии произошло 146 чрезвычайных ситуаций, что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В результате ЧС погибли 156 человек. Это в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии прошлого года. В МЧС назвали причиной роста числа пострадавших масштабами ЧС. Китайским производителям помогут ускорить сертификацию для экспорта в Россию. Подведомственный Роскачеству орган по сертификации систем менеджмента «Русский эксперт» открыл в Китае официальное представительство, сообщил газете «Ведомости» представитель пресс-службы Роскачества. Китайские предприятия теперь смогут проходить все этапы сертификации при непосредственном содействии локального российского офиса и получат системный контроль производственных процессов по национальным стандартам России прямо на своей территории. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правила продаж табачных изделий сделают аналогичными ограничениям по продажам алкоголя. В правительстве подготовили законопроект, который даст регионам право самим определять границы запрещенных зон вокруг учебных заведений. КАМАЗ не будет уходить на 4-дневную рабочую неделю, как планировалось ранее. Как объясняют в компании, число заказов растет, и это позволит продолжать работу в режиме полной 5-дневной недели, как минимум до октября. Сборная Италии лишилась одного из претендентов на пост главного тренера. Андреа Пирло исключили из числа претендентов из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией «Фанбет». А сам Пирло на сей счет приносить извинения отказался и назвал тех, кто его обвиняет в сотрудничестве с россиянами, лицемерами. Все подробности в нашем эфире. Табак приравняют к алкоголю. В плане ограничения продаж власти регионов получат право самим определять границы территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. В пределах этих границ продавать табак и вейпы будет запрещено. Речь об ограничениях продаж рядом со школами, детскими садами, колледжами и вузами. Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг, пишет РБК. А правила по табаку будут аналогичны ограничениям по продажам алкоголя, говорит глава комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции в опоре России Владимир Мишеловин.
11: Мне кажется, что это вполне логично, потому что на алкогольных рынках, именно на уровне муниципалитетов, уже давно отработана практика введения локальных местных ограничений, удаленности точек продаж от различных социальных объектов. И городить огород в этом случае большого смысла нет, придумывать для табачных изделий отдельное регулирование, отдельное ограничение. Поэтому, мне кажется, в данном случае для бизнеса больших угроз нет, нужно просто внимательно посмотреть, какие ограничения существуют в каждом конкретном случае, в каждом конкретном муниципалитете для алкогольной продукции. При этом, конечно, не исключено, что в отдельных муниципалитетах будут своего рода перегибы. С этим представители алкогольной отрасли встречались постоянно, но чаще всего вся эта ситуация в конечном итоге исправлялась.
1: Владимир Мишеловин, «Опора России». Как отмечается в проекте постановления, в случае, если торговая точка нарушит ограничения, она не сможет получить лицензию на продажу табака. А без такой лицензии розничная торговля сигаретами и вейпами станет невозможной с 1 марта следующего года. Есть ли чего бизнесу опасаться? Мнение главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева.
12: Нормальное решение – это в развитии ранее принятых решений и по табаку, и по алкоголю. По алкоголю это более продвинуто, раньше начали. Два, так сказать, таких технических решения – это как считать метры от торговой точки до образовательных учреждений и как определять, собственно, территорию образовательных учреждений. Вот если с метрами уже было определено, что это именно как движение человека, то есть не по прямую, не по лазерному лучу, а по тому, как может пройти человек. То есть если там глухой забор, даже если в 20 метрах, а обойти его можно только за 200 метров, то это не будет препятствием к размещению точки торговой. Что касается территории, то тут, наверное, возможны какие-то и злоупотребления на местном уровне, то у каких-то магазинов, может быть, будут вымогать, что давайте мы вот или так проведем, но, скорее всего, это будут некие правила единые. Особенного простора не будет. А вот плюс может быть в том, что в законе однозначно указаны образовательные учреждения дошкольные, школьные, вузы, то есть такие государственные, серьезные организации, которые, как правило, имеют собственную территорию. Проблем с ее выделением или обозначением особых не возникнет, но повисают различные какие-то курсы повышения квалификации, там автошколы там, и прочее. То есть образовательные учреждения, но не являющиеся владельцами территории, земли. И вот здесь очень важно, чтобы была территория, была как-то обозначена, оговорена. Скорее всего, если у них нет ни в собственности, ни в аренде никакого земельного участка, то и считать будут их территорию от дверей, то есть от здания, от входа в эту школу. И это скорее плюс, чем минус, потому что это больше создает определенность и, в общем-то, может быть, больше точек сможет выжить, если бы продолжался волюнтаризм, вот просто 100 метров и 100 метров. Будет четче и яснее правила взаимодействия на уровне регионов, на уровне городов.
13: Но вот не грозит ли бизнесу, да, что сигареты отправятся на периферию?
12: Вот как раз без такого решения, мне кажется, как больше была угроза, потому что вы открываете, инвестируете магазин, продаете там в том числе сигареты, а рядом открываются какие-нибудь курсы кройки и шитья, которые имеют лицензию образовательного учреждения, и вы должны закрыть. В этом была несправедливость. Если сейчас будут правила введены по территориям, то, скорее всего, подобных ситуаций будет меньше.
1: Это был Максим Королев, агентство «Русский табак». Если границы зон запрета продажи табака совпадут с действующими ограничениями для продажи алкоголя, их можно будет утвердить по упрощенной процедуре. Впрочем, проект постановления Минпромторга еще должен пройти общественное обсуждение. КАМАЗ придумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, и это позволит предприятию продолжать работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагогина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагогин. И добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бобцов.
14: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. Вот у нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагогин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год – это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним – это все равно, что сравнивать с средней температурой по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производят. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Как уточняет ТАСС, женщина занимала должность директора по продажам в инженерной компании ГК «Энергопроф». И уволена была за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что она загружала в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Это в том числе файл с данными о зарплатах сотрудников, документ об участии в тендере и отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в модель, не уточняется. Но на практике это происходит регулярно. И без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии Фокина.AI Дарья Фокина.
15: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывать глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит, должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе – завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям – не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
1: Это была Дарья Фокина. компания Fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы, финансовая аналитика, личные беседы пользователей с DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом экс-футболист сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и с политикой не связан, комментирует наш спортивный обозреватель.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини не свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
1: Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал, а назвал тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
17: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500 5420. Создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность. А ответственность большинство людей страшит. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
0: Альфа-банк получил международную премию Golden Bull Awards Малайзии как лучший банк для малого бизнеса. Международное жюри отметило вклад финорганизации в развитие цифровых сервисов и финансовых решений для предпринимателей. Альфа-банк считает малый и микробизнес основой современной экономики, предлагая им специализированные программы кредитования, современные инструменты расчетов, персональное сопровождение и экспертную поддержку. Мы создаем продукт, который позволяет предпринимателям заниматься развитием своих компаний, а не банковскими процессами, заявил директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин, добавив, что банк намерен продолжать инвестировать в инновации. В Москве запустят сервис доставки продуктов с рынков «Рынок онлайн», пишет Shoppers. Проект основали экс-топ-менеджер «Магнита» Руслан Исмаилов и его партнер. Сервис уже работает в нескольких российских городах и позволяет собрать один заказ у разных продавцов, получая комиссию с покупок. Средний чек составляет около 4000 рублей. Но в Москве ожидается выше, в том числе из-за более широкого ассортимента. NVIDIA и OpenAI обсуждают предоставление финансирования в размере 250 миллиардов долларов на создание масштабного центра обработки данных, пишет Wall Street Journal. Это позволит OpenAI оформить заем на дальнейшую аренду электростанции мощностью 10 гигаватт, которая строится дочерней компанией японской корпорации SoftBank. Общая стоимость всей разработки может превысить 500 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим проектом по созданию центров обработки данных, отмечает газета. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать 47 в Москве. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала года во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жеронда огонь уже охватил 42 тысячи гектаров. Эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Также пожары подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
18: Ariane Group, co-entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
0: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safra, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ариан-6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
18: На данный момент тушение
1: пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. При этом эксперты отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. Закупочные цены на зерно в России начали снижаться. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступления на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агро трендов» Николай Лычев.
19: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третья причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что, если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы Карибы, типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии, наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
1: Николай Лычев, согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%. И цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Очень вредные советы чат-GPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Как пишет Wall Street Journal, нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирус кори или применить яд. Ученые, проанализировав ответы ИИ, назвали их смертельно точными. Компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов, но при этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта, рассуждают журналисты Wall Street Journal.
20: После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства США, терпеливо отвечали, выдавая пошаговые инструкции, и они были достаточно простыми, чтобы их мог понять даже школьник, изучающий биологию. Один из пользователей спросил чат-GPT, как распылять патогены в виде аэрозоля. Другой решил узнать, как модифицировать вирус кори, чтобы вызвать вспышку заболевания, устойчивую к вакцине против кори. А третий хотел уточнить, как изготовить рицин, высокоточный яд, запрещенный международными договорами. И во всех случаях чат-бот предоставлял инструкции. Более того, оказалось, что даже если чат-бот имеет запретные темы для обсуждения, пользователи путем убеждения могут заставить нейросеть раскрыть все карты. Нужно лишь умело заболтать. И, к примеру, пользователь обошел отказ чат-GPT предоставить рецепт напалма. Это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
1: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создал проблему для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании системы Claude для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы возбудителя.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations. Буквально с английского это означает «вычисление на обратной стороне конверта». Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке. Срочные переводы на Business FM.
4: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
21: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «Что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
4: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле обвинили ВСУ в расширении географии боевых действий. На это указывает атака на иранское торговое судно в Каспийском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 25 июля украинские военные ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа, еще один пострадал. В Киеве заявили, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном. В Тегеране это предположение отвергают. Въезжающих в Литву граждан России и Белоруссии могут обязать подписывать антивоенную декларацию. Речь идет о тех, кто собирается проводить публичные выступления в различных сферах, сообщили в МИДе Литвы. В случае отказа подписать документ в Балтийскую республику не пустят. Внешнеполитическое ведомство также предлагает запретить россиянам и белорусам приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов. Полиция начала проверку блогера Святослава Коваленко, который в мемориальном комплексе на Мамаевом кургане снимал реакцию людей на брошенную им 5-тысячную купюру. Один из прохожих снял обувь, зашел в воду и окунулся с головой, чтобы поднять деньги. В комментариях Коваленко раскритиковали за неуместность подобных съемок на территории мемориального комплекса. Пресс-служба МВД сообщила, что действия блогера могут быть квалифицированы как нарушающие общественный порядок. DeepSeek сообщил инвесторам о решении приостановить раунд финансирования, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, это связано с недовольством основателя самого дорогого китайского ИИ-стартапа Ляня Виньфена тем, что в СМИ просочились его частные комментарии. Например, об отставании Китая от США в развитии ИИ и зависимости от чипов NVIDIA. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, заявил Владимир Путин. Президент указал на рост риска потерь при более смелых действиях. Прозвучали заявления в ходе встречи Владимира Путина с депутатами Госдумы. Госдума завершила свою работу этого созыва. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными для страны и крайне ответственными. Самую массовую атаку беспилотников за последнее время пережила этим утром Удмуртия. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Ночью дроны атаковали также Ростов-на-Дону и Таганрог. Ростовский губернатор сообщил о 5 погибших. Евросоюз исключил из-под запрета на импорт соболиные шкурки от российских производителей. Фактически еврочиновники признали, что найти альтернативу невозможно, о чем может сигнализировать отмена этого запрета, введенного буквально в апреле. Все подробности в нашем эфире. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сараполе на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс приостанавливал работу, но позднее ее возобновил. Об обстановке говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
5: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, то есть не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали, и пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий у них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. И Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
1: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки дронов на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове ввели локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа «Вайлдберрис». Почему говорю «типа»? Потому что уже не только «Вайлдберрис» оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос. Удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, к таким ударам. И удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. И тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, теоретически возможно, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. По крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
1: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения осколка в Ростове-на-Дону повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также соцучреждения, кафе, складские помещения и автомобили. Около полусотни человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернули медпункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Президент заявил об этом на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Госдума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблесть труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Также президент заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
7: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, смелее надо. Очень хочется.

0: Сообщение с трибун заявил, цитата, «За Путина, за победу за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
1: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
0: Владимир Васильев, лидер думской фракции «Единороссов». Чуть ранее, до встречи с президентом, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. Работу восьмого созыва Володин также завершил словами «Россия, Путин, победа». Соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что их невозможно заменить. Соболиный выделенный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Euractiv, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров. А источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-то еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделенных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выстоять под напором азиатских производителей, объясняет замгендиректор аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
2: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. В апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория, меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезию, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, и пошиву изделий. Это большой удар. Был бы. А вот в настоящий момент все встало обратно на свои места.
0: Это был Павел Галота, аукционная компания «Союз Пушнина». Из-за введенных санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь этого не потребуется, комментирует эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
3: Если взять вот итоги на «Союз Пушнина», итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи там на порядка 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайским компаниям. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италии и Греции заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
0: Анжелика Новицкая, центр «Структура». Euractiv напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, который приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирую. Это издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет к этому вопросу новый подход.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».

0: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Золото в Уэльсе добывали еще в римский период истории. Объем добычи всегда был небольшим, и большинство шахт в наше время уже закрыто. Валлийское золото по химическому составу ничем не отличается от любого другого. Но для Британии и британской монархии его значение неоценимо. Именно валлийское золото в результате политических игр и интриг стало цементом, который удержал Уэльс в составе Великобритании. Из него были изготовлены обручальные кольца принцессы Уэльской Дианы, нынешнего короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. А королева Елизавета II, помимо обручального валлийского кольца, владела еще и килограммовым слитком золота из Уэльского рудника. Это был подарок королеве на ее 60-летие в 1986 году. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти и отгрузку на морском терминале в Новороссийске после временной остановки, введенной из-за атак на танкеры. Это позволяет добывающим предприятиям восстановить подачу в трубопровод и экспортные отгрузки через Черное море, сообщило Министерство энергетики Казахстана. Отмечается, что дальнейшая работа терминала будет зависеть от оценки текущих рисков и соблюдения требований безопасности. Владимир Путин назвал главные приоритеты бюджета России на следующий трехлетний период. В их число входят укрепление обороны страны, решение социальных задач и поддержка ключевых отраслей экономики. В ходе встречи с депутатами Госдумы президент отметил устойчивость финансовой и экономической системы России при наличии рисков роста инфляции. По его словам, экономика страны по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Эксперты не ждут существенного роста авторынка в России во втором полугодии. Продажи новых легковых автомобилей в этом году будут на уровне 1,4 миллиона штук, что лишь немногим превысит уровень прошлого года – 1,33 миллиона, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на базовый прогноз КЕПТ. По итогам первого полугодия было продано на 15% больше машин, чем годом ранее. В ассоциации российские автодилеры объясняют это низкой прошлогодней базой. Однако во втором полугодии всплеска спроса, как осенью прошлого года на фоне ожиданий изменений методики расчета утильсбора, не ожидается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: 27 градусов сейчас в столице, облачно с прояснениями, осадков на остаток дня не ожидается. Ночью плюс 17, завтра, во вторник, 28 июля, прогноз 28 выше нуля днем и, возможно, небольшой дождь. 16-16 в Москве. Турпоток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году, по крайней мере, это показывают данные за июнь. Речи об организованных туристах и о тех, кто ездит самостоятельно. Об этом в беседе с Business FM рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как посчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка 1,5 миллиарда рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки ехать в Крым, но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
3: Часть туристов изменили направление поездки. В основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4. И, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа — это такие вещи, розничные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом, Крым принял в кавычках анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельных и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованные и самостоятельные, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля рост бронирований к концу июня, началу июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
2: Сергей Ромашкин, турфирма «Дельфин». Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в «Крымэнерго». В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начнут с ТЦ, сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитата, относящимся к неформальным, а социальным группировкам. Патрулировать будут совместно социальные центры контакта и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. Продолжает мысль директор Петербургского городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
4: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуацию, когда в тех же самых торгово-развлекательных комплексах, в парках, в скверах, да, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят в контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. И специалист подходит к ребятам, начинает с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. Исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека, цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
5: Какие ориентиры, как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
4: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствуют что-либо не потому, что они склонны к этому, а где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
2: Это был Денис Еремин, Центр социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей, рассказывает журналист «Бизнес-ФМ» Санкт-Петербург Михаил Тихонов.
6: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно. Дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
2: Максим Тихонов, Бизнес-ФМ, Санкт-Петербург. В том же документе отмечается, что за первое полугодие в северной столице более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в соцсетях, в частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомость», ссылаясь на отраслевое издание «АБК-медиа». А лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зум» фильм Александр Голубчиков.
7: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «Коты Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
2: Александр Голубчиков, «Зум-фильм». Интересно, что самыми прибыльными страны для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
8: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
5: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
8: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
2: Сергей Изуитов. На общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать, а во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
0: Все золото мира. Традиционный способ инвестирования в золото – это покупка золотых слитков. Государственные хранилища большинства стран, включая Россию, Китай и США, содержат в основном стандартные слитки 995-й пробы массой 400 тройских унций, то есть чуть меньше 12,5 килограммов. Такой вес – это стандарт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Для банков и индивидуальных инвесторов доступны также стандартные слитки в 1 килограмм, 100 и 50 граммов. Форма и размеры слитков могут различаться, но пробы и масса обычно регулируются международными и национальными стандартами. Для подделки слитков мошенники используют внутренние полости, заполняя их вольфрамом, плотность которого совпадает с плотностью золота. Если слитки содержались за пределами официальных хранилищ, то перед сделкой они обязательно подвергаются проверке. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Федор Достоевский. Я не хочу быть праведным, ибо я изменяю сам себе. Я не хочу быть грешником, ибо я ни в чем не виноват. И я не хочу выбирать, ибо чувства одинаково сильны. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле ожидают провокации со стороны Киева на предстоящих выборах в Госдуму, но Москва будет к ним готова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, безопасность будет обеспечена, службы принимают все необходимые меры. Голосование на выборах назначено с 18 по 20 сентября, в том числе на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заверил, что в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о таких планах связаны с полетом фантазии, сказал Картополов. По его словам, основным способом комплектования вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Минобороны. Александр Лукашенко призвал объединить усилия России и Белоруссии в сфере биотехнологии. Об этом белорусский лидер сказал в ходе встречи с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Они обсуждали, в частности, взаимодействие Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Лукашенко признал, что Минск немного отстал от Москвы в сфере биотехнологий после распада СССР. Однако, по его словам, Беларусь уже помогала России с поставками кормов для рыбоводческой отрасли. Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погодных условий в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после недавней гибели туристов на Эльбрусе. В АТОР рассказали, что во время горных восхождений нередки случаи, когда туристы требуют от инструктора-проводника продолжить путь даже в неблагоприятных погодных условиях, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 2,5% такой рост показывает сейчас индекс Мосбиржи. Он впервые за две недели вернулся сегодня выше отметки в 2200 пунктов. При этом рубль на 0,3% снижается сейчас к юаню. 11,52 текущий уровень. Правила продажи табачных изделий предложили приравнять к ограничениям по продажам алкоголя. В правительстве подготовили законопроект, который даст регионам право самим определять границы запрещенных зон вокруг учебных заведений. Чем это грозит бизнесу? КАМАЗ не будет уходить на 4-дневную рабочую неделю, как планировал. Как заявили в самой компании, число заказов растет. И это позволит предприятию продолжить работу в режиме 5-дневки, как минимум до октября. Эти и другие темы в нашем эфире. Табак приравняют к алкоголю в плане ограничения продаж. Власти регионов получат право самим определять границы территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. В пределах этих границ продавать табак и вейпы будет запрещено. Речь об ограничениях продаж рядом со школами, детскими садами, колледжами и вузами. Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг, пишет РБК. А правила по табаку будут аналогичны ограничениям по продажам алкоголя, говорит глава комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции в опоре России Владимир Мишелов.
9: Мне кажется, что это вполне логично, потому что на алкогольных рынках, именно на уровне муниципалитетов, уже давно отработана практика введения локальных местных ограничений, удаленности точек продаж от различных социальных объектов. И городить огород в этом случае большого смысла нет, придумывать для табачных изделий отдельное регулирование, отдельное ограничение. Поэтому, мне кажется, в данном случае для бизнеса больших угроз нет. Нужно просто внимательно посмотреть, какие ограничения существуют в каждом конкретном случае, в каждом конкретном муниципалитете для алкогольной продукции. При этом, конечно, не исключено, что в отдельных муниципалитетах будут своего рода перегибы. С этим представители алкогольной отрасли встречались постоянно. Но чаще всего вся эта ситуация в конечном итоге исправлялась.
2: Владимир Мишеловин, «Опора России». Как отмечается в проекте постановления, в случае, если торговая точка нарушит ограничения, она не сможет получить лицензию на продажу табака. А без такой лицензии розничная торговля сигаретами и вейпами станет невозможной с 1 марта следующего года. Если чего бизнесу опасаться? Мнение главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева.
10: Нормальное решение. Это в развитии ранее принятых решений и по табаку, и по алкоголю. По алкоголю это более продвинуто. Раньше начали. Два, так сказать, таких технических решения. Это как считать метры от торговой точки до образовательных учреждений и как определять, собственно, территорию образовательных учреждений. Вот если с метрами уже было определено, что это именно как движение человека, то есть не по прямую, не по лазерному лучу, а по тому, как может пройти человек. То есть если там глухой забор, даже если в 20 метрах, а обойти его можно только за 200 метров, то это не будет препятствием к размещению точки торговой. Что касается территории, то тут, наверное, возможны какие-то и злоупотребления на местном уровне, то у каких-то магазинов, может быть, будут вымогать, что давайте мы вот или так проведем, или так проведем. Но, скорее всего, это будут некие правила единые. Особенного простора не будет. А вот плюс может быть в том, что в законе однозначно указаны образовательные учреждения дошкольные, школьные, вузы. То есть такие государственные, серьезные организации, которые, как правило, имеют собственную территорию. Проблем с ее выделением или обозначением особых не возникнет. Но повисают различные какие-то курсы повышения квалификации, там автошколы там, и прочее-прочее. То есть образовательные учреждения, но не являющиеся владельцами территории, земли. И вот здесь очень важно, чтобы была территория была как-то обозначена, оговорена. Скорее всего, если у них нет ни в собственности, ни в аренде никакого земельного участка, то и считать будут их территорию от дверей, то есть от здания, от входа в эту школу. Это скорее плюс, чем минус, потому что это больше создает определенность и, в общем-то, может быть, больше точек сможет выжить, если бы продолжался волюнтаризм, вот просто 100 метров и 100 метров. Будет четче и яснее правила взаимодействия на уровне регионов, на уровне городов.
11: Но вот не грозит ли бизнесу, да, что сигареты отправятся на периферию?
10: Вот как раз без такого решения, мне кажется, как больше была угроза, потому что вы открываете, инвестируете магазин, продаете там в том числе сигареты, а рядом открываются какие-нибудь курсы кройки и шитья, которые имеют лицензию образовательного учреждения, и вы должны закрыть. В этом была несправедливость. Если сейчас будут правила введены по территориям, то, скорее всего, подобных ситуаций будет меньше.
2: Это был Максим Королев, агентство «Русский табак». Если границы зон запрета продажи табака совпадут с действующими ограничениями для продажи алкоголя, их можно будет утвердить по упрощенной процедуре. Впрочем, проект постановления Минпромторга еще должен пройти общественное обсуждение. КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, и это позволит предприятию продолжать работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагогина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагогин. И добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительность. явление, считает автоэксперт Артем Бобцов.
12: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. Вот у нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагогин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год – это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним – это все равно, что сравнивать средние температуры по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производят. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую, или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Как уточняет ТАСС, женщина занимала должность директора по продажам в инженерной компании ГК «Энергопроф». И уволена была за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что она загружала в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Это в том числе файл с данными о зарплатах сотрудников, документ об участии в тендере и отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в модель, не уточняется. Но на практике это происходит регулярно. И без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями. Последствиями, рассказывает основатель студии Фокина.ai Дарья Фокина.
13: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит, должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе – завести локальную модель в контур компании или протоколы по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям – не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
2: Это была Дарья Фокина. Компания Fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы, финансовая аналитика, личные беседы пользователей с DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом экс-футболист сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и с политикой не связан. Комментирует наш спортивный обозреватель.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
2: Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал, а назвал тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
17: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
0: История денег на Бизнес FM. Все золото мира. Сусальное золото – это тончайшие золотые листы, которые наклеивают в декоративных целях практически на любые поверхности. На один квадратный метр такого листа уходит в среднем около 1 грамма драгоценного металла. Первое упоминание о сусальном золоте относится к периоду правления Южной и Северной династии Китая. История производства золотых листов в районе Лонтан в Нанкине насчитывает уже около 1700 лет. Сусальным золотом покрыты купол собора Святой Софии в Стамбуле, дворец инвалидов в Париже, золотой павильон в японском Киото, купол Исаакиевского собора в Петербурге и купола храмов Московского Кремля. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
18: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В «Макс» добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать историю у пользователей iOS в «Макс» не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 16:46. Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. У нас намного больше боеприпасов, чем у кого бы то ни было в мире, и намного больше, чем нам требуется, заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и дроны, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Эксес», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Армузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. – В МИД Иран заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
17: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Армузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе «Аль-Джазира», отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Армузском проливе. Третий – вернуться к переговорам. Однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
2: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет и «Нью-Йорк Таймс», среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала года во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жеронда огонь уже охватил 42 тысячи гектаров, эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Также пожары подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
20: Ariane Group, entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
19: Компания Ariane Group совместно совместное предприятие Airbus и Safra имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ариан-6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Safra, Thales и Dassault, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
2: На данный момент в тушении пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и в Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. При этом эксперты отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. Закупочные цены на зерно в России начали снижаться. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агро трендов» Николай Лычев.
20: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третья причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что, если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы, типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии, наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
2: Николай Лычев. Согласно прогнозам аналитика, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%. И цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение.
15: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
21: Где участок выбрать?
22: Какой фундамент?
21: Какой кирпич?
22: Сколько это вообще стоит?
23: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
24: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
25: Деньги. В Ульве, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала. История денег на Business FM.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
3: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле обвинили ВСУ в расширении географии боевых действий. На это указывает атака на иранское торговое судно в Каспийском море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 25 июля украинские военные ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа, еще один пострадал. В Киеве утверждали, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном. В Тегеране это предположение отвергают. Сегодня посол Республики в России Казем Джалали заявил ТАСС, что Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море. Румыния высылает российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 5 дней. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии в соцсети X. Посол России в Бухаресте был вызван в МИД. Поводом, как утверждает румынская сторона, стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны с 24 по 26 июля. Правительство Черногории приняло постановление об изменении визового режима. До конца октября граждане России и Белоруссии по-прежнему смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. С 1 ноября безвизовый режим прекращает действовать. При этом в документе указано, что правительство сможет вводить отдельные сезонные безвизовые послабления специальными решениями. Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по объектам, обеспечивающим транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря. По утверждению шиитского движения «Ансар Аллах», для атаки были использованы несколько беспилотников. В заявлении также указано, что нанесение ударов стало ответом на действия Саудовской Аравии. По версии хуситов, атака была предпринята после вторжения беспилотников, запущенных саудовской стороной в воздушное пространство Йемена. Озон отменил повышение тарифов на продажу, которое планировалось с конца июля. Об этом сообщается в телеграм-канале для продавцов маркетплейса. Кроме того, будет сдвинут запуск новой системы локальности продаж на 30 августа. По этой причине отменяется обещанная скидка в 6 процентных пунктов. При этом с 30 августа будет введена скидка 3 процентных пункта за локальные продажи для всех кластеров, кроме Москва, Московской области, дальние регионы, Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ, Восток, а также Белоруссия. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом заявил Владимир Путин. Президент указал на рост риска потерь при более смелых действиях. Прозвучало все это во время встречи президента с членами Госдумы. Восьмой состав Нижней палаты официально завершил сегодня свою работу. Самая массовая атака беспилотников за последнее время. На Удмуртию вводились ограничения в аэропорту, в городе останавливали движение общественного транспорта. Ну а ранее ночью дроны атаковали Ростов-на-Дону и еще один город, Таганрог. В результате ростовские власти сообщают о 5 погибших и повреждениях 3 многоквартирных домов, и список неполный. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновил сегодня прием и отгрузку нефти. Терминал Новороссийска приостановил работу 1.5 недели назад после атаки украинских дронов на танкеры, которые действовали в интересах Казахстана. Эти и другие темы в нашем эфире. Удмуртия этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения в городе, останавливали движение общественного транспорта в Сарапуле на юге Удмуртии. Дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс работу приостанавливал, но уже позднее ее возобновил. Об обстановке рассказывает журналист из Ижевска Анна Киршина.
5: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали, и пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий в них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. И Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
2: Анна Киршина из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки дронов на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове вводили локальный режим ЧС, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским некой новой политики в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос. Удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков облаков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате падения осколка в Ростове-на-Дону повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, кафе, складские помещения, автомобили, отметили местные власти. Около полусотни человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медпункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повредили здание производственного объекта. Пострадавших нет. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Госдума 8-го созыва свою работу завершила. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Также президент заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
7: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим, а смелее надо». Очень хочется.
8: Возникает вопрос.

0: Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. А работу 8-го созыва Володин также завершил словами: «России Путин. Победа». Морской терминал КТК возобновил прием отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстан. Работу терминала в Новороссийск ранее приостанавливали в целях безопасности. 17 июля несколько танкеров, привозивших нефть в интересах Казахстана, были атакованы украинскими дронами у инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. КТК – это основной экспортный путь нефти для Казахстана. При этом партнеры республики по проекту не только Россия, но и американские компании «Шеврон» и «ExxonMobil». Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что после обращения главы «Шеврон» Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано возобновление работы КТК, говорит ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасность» Игорь Юшков.
1: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ними проводили беседу воспитательную, но тем не менее уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансирования, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
0: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Минэнерго Казахстан заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп. На Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. наизусть.

0: О, Генри. Каждый доллар в руке у другого я воспринимаю как личное для себя оскорбление, если не могу воспринять его как добычу. Наизусть. На Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Казани в этом году закрылось больше бизнесов, чем открылось. В частности, ликвидировано свыше 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а новых создано около 8 тысяч. Как сообщил замглавы исполкома города Эльдар Шакиров, главные причины ухода с рынка – это рост налоговой нагрузки и высокие кредитные ставки. Лидером по числу открытий и закрытий остается сфера торговли и услуг. На втором месте – строительство, на третьем – транспортировка. Сейчас в Казани работают порядка 84 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а число самозанятых превышает 170 тысяч. Сектор малого и среднего бизнеса остается значимым для экономики города. Он формирует почти 43% валового территориального продукта Казани. В первом квартале 2026 года оборот МСБ достиг 396 миллиардов рублей. Рост показали торговля, общественное питание и платные услуги. Товарооборот Татарстана с Китаем за 10 лет вырос почти в 13 раз. Об этом на пресс-конференции, посвященной международному форуму «Ростки», сообщила глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. По словам главы АИР, республика развивает прямое сотрудничество с китайскими регионами. Регион заключил 8 соглашений с провинциями КНР. Между Казанью и Китаем также выполняются регулярные рейсы в Шанхай и Исанью. Казань поддерживает побратимские связи с 6 городами Поднебесной, а в республике работает несколько производств китайской корпорации «Хайр». В Казани также действует генконсульство КНР, а в Пекине – торгово-экономическое представительство Татарстана. Одним из основных направлений сотрудничества Минулина назвала транспорт и логистику. Четвертый международный форум «Ростки. Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. В программу войдет более 100 мероприятий, в том числе свыше 50 деловых сессий по промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, здравоохранению и другим направлениям. В Казани впервые с начала сезона два пляжа признали пригодными для купания. Роспотребнадзор Татарстана выдал санитарно-эпидемиологические заключения 19 из 25 официальных пляжей республики. В итоге в Казани можно безопасно отдыхать на пляжах озера Большое Лебяжье и Комсомольский. Ранее ни один из 5 официальных пляжей Казани не соответствовал требованиям ведомства. Сейчас в список безопасных для купания также вошли пляжи в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге и других муниципалитетах. Подробный список разрешенных пляжей доступен на нашем сайте bfm.ru. Акбарс продлил контракт с вратарем Тимуром Беляловым на 2 года. Об этом казанский клуб объявил в своих соцсетях. По данным нескольких инсайдеров, зарплата Белялова в Акбарсе составит около 65 миллионов рублей за сезон. Вместе с казанской командой голкипер в минувшем плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала. Тимур Белялов родился в Нижнекамске, является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и признавался лучшим вратарем сезона в КХЛ. В Казани одобрили капремонт дома Тупицына на улице Большая Красная, 30. Специалисты подтвердили, что работы не нанесут ущерба историческому облику здания и не повлияют на его сохранность, сообщает ГТРК «Татарстан». Дом Тупицына построили в 1851 году по проекту архитектора Фомы Питонди для купца Николая Тупицына. Позже в здании разместилось дворянское собрание, а в 1894 здесь открыли богадельню. В советское время дом занимала санэпидемстанция, сейчас в нем находится управление Роспотребнадзора по Татарстану. Объект имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. В здании планируют укрепить конструкции, отремонтировать крышу, провести гидроизоляцию фундаментов, заменить инженерные системы, окна и двери, выполнить внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Завтра в Татарстане прогнозируют грозы со шквалистым ветром и плюс 28. На прошлой неделе Татарстан располагался на периферии уральского антициклона, поэтому в регионе преобладала сухая, жаркая погода. Однако завтра из-за прохождения активных атмосферных фронтов циклона ожидаются дожди и грозы. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр. В то же время в Казани во вторник будет переменная облачность и кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, локально возможен град. Днем будет до плюс 27. В среду днем снова начнутся дожди с грозами, возможно кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду и град. Днем плюс 25-30 градусов. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
5: Продолжая семейные традиции, конкурс «Всей семьей на выборы». Как рассказать о себе, о своей семье и стать участником конкурса? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес ФМ Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу — материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры? Продолжит Ольга Кашинская.
6: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитиком Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
6: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
8: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
6: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
9: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
6: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
10: Локация решает все. Что сделает адрес действительно уникальным? И можно ли сегодня создать новый центр притяжения? Зададим этот вопрос эксперту в вопросах недвижимости, руководителю отдела маркетинга и продаж жилого комплекса «Делюкс-класса Заман» Елене Кадич. Программа «Недвижимость» с побуднем на Business FM Казань.
11: Недвижимость на Business FM.
12: Знай меру.
13: Для слушателей старше 13 лет.
12: Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки – это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год.
14: Знай меру на Business FM.
15: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Реклама на Business FM в Казани.
17: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
18: Международная специализированная выставка «Казань нефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
19: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
20: Британские ученые доказали. Курица появилась раньше яйца. С помощью мощного компьютера ученые смогли смоделировать процесс создания яичной скорлупы. Оказалось, что главную роль при формировании скорлупы имеет белок, который вырабатывается в яичниках кур, и без него образование яиц невозможно. Вне куриного организма ему взяться просто неоткуда. Этот белок выступает в качестве катализатора для ускорения развития яичной скорлупы. Об этом протеине знают уже давно, но то, что без него процесс создания яйца невозможен, выяснилось только сейчас. Ученые надеются, что данное открытие может быть использовано в промышленных целях, например, при разработке новых материалов. Но главное, они нашли ответ на логический парадокс, над которым бились еще древние греки. Что было раньше, курица или яйцо? Курица. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
19: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Украинский беспилотник сдетонировал в Белгороде, в результате ранен мирный житель. Об этом сообщил оперштаб региона. Энергодар обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в понедельник. Предварительно полное отключение продлится около суток, написал Пухов в своем Макс-канале. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. Йеменские мятежники хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара с помощью беспилотников по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сария. По его словам, атака была ответом на имевшее место нарушение воздушных границ Йемена саудовскими беспилотниками. Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей на федеральной территории Сириус. Президент подписал соответствующий указ. Сириус внесен в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут обладать земельными участками на праве собственности, говорится в документе. Дожди усилятся в московском регионе к середине недели, что приведет и к падению дневной температуры. В среду воздух прогреется лишь до плюс 20. К пятнице погода улучшится. Неделя в столице завершится солнечными теплыми выходными с температурой до плюс 29, сообщили в гидрометцентре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Директора по продажам вторичной инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через нейросеть. По данным ТАСС, девушка сгрузила в китайскую нейросеть дипсекрет служебных документов, в том числе об участии в тендере и отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего и как часто сотрудники загружают служебные документы в нейросети? КАМАЗ передумал переводить сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет. Это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели, как минимум до октября, говорит сообщение компании. У руководства появился осторожный оптимизм по динамике продаж во второй половине года. И крупнейшие за 80 лет пожары продолжают уничтожать леса Франции. С начала сезона там выгорело уже 115 тысяч гектаров леса. Минэкономики Франции происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Пожары уже подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо. Подробности на Бизнес FM. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Как уточняет ТАСС, женщина занимала должность директора по продажам инженерной компании ГК «Энергопроф». Она была уволена за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что девушка загружала в китайскую нейросеть DeepSecret служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании, в том числе файл с данными о зарплатах сотрудников, документы об участии в тендере, отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в генеративную модель, не уточняется, но на практике это происходит регулярно и без четких внутренних правил. Это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии Фокина.ai Дарья Фокина.
3: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит, должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе — завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям — не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
2: Дарья Фокина, основатель студии efokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы о финансовой аналитике и личные беседы россиян с нейросетью DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот, с ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, и это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели, как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бабцов.
4: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. Вот у нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагугин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год — это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним — это все равно, что сравнивать с средней температурой по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает. Рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как наметили в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. Крупнейшие за 80 лет пожары продолжают уничтожать леса Франции. Начало сезона во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель Минэкономики страны. Происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жирунда огонь уже охватил 42 тысячи гектаров лесов. Эвакуировано более 220 тысяч человек, свыше 13 тысяч предприятий. А пожары также подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
5: Ariane Group, entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
6: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safran, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ariane 6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигателях. двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
2: На данный момент тушение пожара во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе из Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. Эксперты при этом отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель и даже месяцев. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. А за первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишут и ведомости, ссылаясь на отраслевое издание «БК-медиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Наши комедии тоже никому не интересны. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат... Сборы этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
2: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкает пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовской Аравии и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
8: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
9: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
8: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так несколько не обычно я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
2: Сергей Звитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперт объясняет двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Лев Ландау. Верховным судьей всякой физической теории является опыт. Без экспериментаторов теоретики скисают. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В Макс добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать истории у пользователей iOS в Макс, не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17.48 на Москве вы слушаете «Бизнес FM». Российский рынок акций начал неделю ростом. Индекс Мосбиржи доходил до отметки сегодня 2224 пункта. Рост был почти 3%. Сейчас 2209 пунктов. Но пока рынок пытается закрепиться выше 2200. Главный сюрприз дня – обвал нефтяных котировок. Brent проваливалась ниже отметки 88 долларов за баррель. Но сейчас уже почти 90. Пока снижение 7%. Но рубль слегка слабеет, ну, точнее, сейчас на четверть процента слабеет к доллару через курсы. Что происходит? Сейчас обсудим. У нас на прямой связи старший аналитик Сберинвестиций на рынке акций Денис Иконников. Денис, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Ну, сначала с фондового рынка. Сейчас главный вопрос, хватит ли у него сил закрепиться выше 2200 пунктов. Ну, что может быть триггером для смены тренда или, наоборот, для продолжения?
14: Ну, на наш взгляд, рынок акций продолжает поддерживаться решением Центробанка понизить ключевую ставку на заседании прошлую пятницу. Вероятно, этот фактор продолжит оказывать поддержку сегодня и завтра. Кроме того, очень важна цена на нефть. Мы видим сейчас коррекцию, но если боевые действия возобновятся на Ближнем Востоке, то вполне вероятно, что мы увидим поход на 100. Это, конечно, будет дополнительный драйвер для дальнейшего роста рынка акций.
2: Ну вот сегодняшнее снижение там на 7-9% как-то участников торгов не сильно напугало, тем не менее был рост, хороший рост, но сейчас остается, прежде всего, растут сегодня металлургические компании. Если нефтегазовые снижаются, то вот металлурги сегодня устроили такое небольшое ралли, и Полис там растет порядка 7%, уже даже 8,5%, и ММК, и Северсталь там по 6-7%. На ваш взгляд, вот такой ралли среди металлургов, насколько оно оправдано?
14: Ну, в основном это связано с большим падением котировок металлургов в последние месяцы. Мы видели, что компании обновляли минимумы за последние даже десятилетия. И сейчас на фоне снижения ставки участники рынка откупают самые простейшие бумаги, которые в том числе и металлурги.
2: Угу. Ну и наш рубль как-то слабо реагирует на упавшую нефть, там снижается, ну вот сейчас вот к юаню на 3%, 11,52 текущие котировки, там к доллару через кросс-курс там на 0,3, 77,95 курс. А почему, собственно, вот практически отвязывается наш фондовый рынок от нефти, и как-то и рубль слабо реагирует?
14: В настоящее время участник рынка больше уделяет внимание заседанию Центробанка, и мы полагаем, что вот снижение ставки все еще будет отыгрываться, и ждем ослабления рубля до 11,8 за юань к концу недели. Ну, соответственно, почему же не реагирует на цену на нефть? Потому что еще непонятно, что будет происходить на Ближнем Востоке. Участник рынка находится в неопределенности, и поэтому пока что не связывают факторы рубля и нефти.
2: Ну что ж, каких, на ваш взгляд, величин может с текущих еще порасти российский фондовый рынок без каких-то существенных новостей, новых драйверов?
14: Ну, в настоящее время сложилась вполне себе неплохая ситуация. Если Центробанк будет также последователен в решениях по ключевой ставке и инфляция продолжит все-таки снижаться такого роста в последний месяц, при этом рубль будет слабеть, а цены на нефть могут подрасти, то можно даже ожидать в ближайшей неделе 2-300 по индексу Мосбиржи.
2: Но если все-таки почитать материалы Центробанка и то, что говорила Набиуллина, комментируя свои решения, то Центробанк повысил прогноз по траектории снижения ключевой ставки, то есть она будет проходить более медленно. Не исключено, что уже в этом году даже и не будет снижаться или снизится там еще на 0,25%. И на будущий год резко повышен прогноз по средней ключевой ставке аж на 2,5% пункта. Вот это рынок, на ваш взгляд, почему не учитывает?
14: Мы Мы чуть более оптимистичны в прогнозах по ключевой ставке. Мы полагаем, что сентябрь действительно Сбербанк возьмет паузу, но ждем по одному снижению в октябре и декабре до конца года. То есть мы ждем 13,5 на конец этого года и 12 на конец следующего года. Эти факторы весьма позитивны для не только для рынка облигаций, но и для рынка акций.
2: Спасибо, старший аналитик Сбер-инвестиции на рынке акций Денис Иконников. Был у нас на прямой связи. Текущее значение индекса Мосбиржи 2215 пунктов. Индекс РТС 895. Нефть Brent снижается на 7%, чуть выше $90 за баррель. Курс юаня на Мосбирже 11.53.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту «Саутгемптон, Нью-Йорк». Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в три раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиарда. К этому дню расходы уже составили полтора. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Бизнес FM. Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. Еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
17: Потребности и желания. Что, зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
18: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно, но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
17: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них один ребенок. Российская армия в течение дня продолжала наносить удары по портам и морским судам Украины. Как сообщили Минобороны России, поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения ГСМ порту Одесса, резервуары с ГСМ порту Черноморский, сухогруз в порту Николаева. Об этом сообщила Минобороны России. Краснодарский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к пожизненному заключению Демьяна Кеваркьяна, организатора преступной группировки, причастной к убийству аниматоров в Краснодарском крае. Двое участников группировки, Анатолий Двойников и Арам Татасян, осуждены на 25 и 23 года лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Большинство россиян, 77%, высказывается за специальную маркировку продуктов, изображений и технических решений, созданных и разработанных искусственным интеллектом, либо с его участием. Таковы данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом каждый второй, 51% россиян, считает такую маркировку жизненно необходимой, еще каждый четвертый, 26%, склоняется к тому, что она была бы полезной. Каждый шестой, 16%, не видит необходимости в такой маркировке, оставшиеся 6% респондентов не знают, что сказать по данному поводу, отмечают социологи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Удмуртия утром отразила самую массированную атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле дроны пытались атаковать сортировочный центр в Валбере. Склад не был поврежден и уже возобновляет работу. Россия на поле будет действовать аккуратно, но настойчиво, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. При более смелых действиях возрастает риск потерь. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальной задачи и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. Морской терминал КТК в Новороссийске возобновил приемы и отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. А Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работы КТК? Подробности на Бизнес FM. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
19: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали, и пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий у них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. Ну и Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
2: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий, ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате падения осколков в Ростове-на-Дону повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, также социальные учреждения, кафе, складские помещения, автомобили, отметили местные власти. Около полусотни человек находится в пункте временного размещения, там же развернут медицинский пункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта, пострадавших нет. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Госдума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными, крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Президент также заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
21: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Возникает вопрос. Еще смелее? И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
2: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата: «А за Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
22: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех.
3: за Путина, за победу, за Россию.
2: Чуть ранее, еще до встречи с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. Работу 8-го созыва Вячеслав Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Морской терминал КТК возобновил прием от

0: что подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые бы загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ним проводили беседу воспитательную, но тем не менее уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы. Финансирование, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Минэнерго Казахстана, заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК в Новороссийске будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
2: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Реклама на Business FM в Казани.
5: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
7: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известны медальеры того времени.
8: История денег на Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
10: Плита Холтермана, самая большая груда кварца, содержащая самородное золото, была обнаружена в Австралии на руднике Хилленд в Новом Южном Уэльсе в 1872 году. При длине в 144 сантиметра, ширине в 66 и толщине в 10 сантиметров вся плита весила 285 килограммов, из которых менее трети, 83 килограмма, пришлось на чистое золото. Обнаруживший плиту золотодобытчик из Германии Бернхард Элизабет Холтерман хотел выкупить ее целиком у своего партнера по компании «Звезда надежды», но согласия не получил. Плита была отправлена в переплавку для извлечения из нее золота, а Холтерман вскоре рассорился.

0: компаньоном и покинул компанию.
1: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
2: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах. Продолжит Ольга Кашинская.
5: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в Университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес FM рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
6: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
5: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
7: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовится система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
5: Больше всего стобальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
8: Право выбора.
3: Для слушателей старше 12 лет.
9: Вот уже третий год в Татарстане успешно реализуется ставший традиционным конкурс «Всей семьей на выборы». Он проводится при поддержке Центральной избирательной комиссии республики и стартовал в начале 2024 года. Любая татарстанская семья может поучаствовать в нем.
10: Историческая справка. В советское время поход на избирательный участок был настоящим праздником, который воспринимался как общее семейное событие. Это было самой настоящей традицией той эпохи. Люди приходили на участки всегда в хорошем настроении. Играла музыка, в буфетах подавали деликатесы и сладости, а также дефицитные товары. Для многих поколений жителей нашей страны выборы были искренним проявлением патриотизма и ответственности за будущее государства. Все члены семьи в выходной день шли дружно и сплоченно на избирательные участки.
9: Сегодня эта традиция не только сохраняется, но и активно поддерживается. Конкурс всей семьей на выборы – тому подтверждение, комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
11: Для избирательной системы конкурс всей семьей на выборы – это история. История развития избирательной системы уже. И мы понимаем, что вот когда мы говорим о патриотизме, о гражданском долге, мы как раз вспоминаем этот конкурс, когда действительно семьи рассказывают о себе, семьи идут на избирательные участки. Поколение младшее смотрит, как голосует старшее поколение. Это очень серьезные традиции, которые мы закладываем сейчас, и они обязательно будут работать в ближайшие десятилетия.
9: Андрей Кондратьев. Алгоритм участия в конкурсе очень прост. Жители республики могут снять короткий видеоролик о своей семье и желании прийти на выборы депутатов Государственной Думы. Видео необходимо закончить фразой «Наша семья идет на выборы» и отправить на электронную почту пресс-службы Центральной избирательной комиссии Татарстана до 10 сентября. Как показывает история, конкурс всей семьей на выборы – добрая традиция нашей республики. Ведь не секрет, что общее дело объединяет и сплачивает. Напомним, что выборы в Госдуму в нынешнем году будут проходить в течение 3 дней – с 18 по 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни страны и Татарстана.
8: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
1: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
12: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
13: Прошло время, год, два, три. Супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч. Игнорирование было. Потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду. Его просто парировать, пишешь отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана, и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них. У них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад был сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
12: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
14: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные жилые домики, временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
12: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
9: Локация решает все. Что делает адрес действительно уникальным? И можно ли сегодня создать новый центр притяжения? Зададим этот вопрос эксперту в вопросах недвижимости, руководителю отдела маркетинга и продаж жилого комплекса «Делюкс-класса Заман» Елене Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
16: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
3: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
19: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
20: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: 18 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Аликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.
0: Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультаций. Количество желающих пройти в Россию из Эстонии через пункт пропуска в Нарве по утрам перед началом работы эстонских погранслужб достигает 300 человек. Сопредельный пункт пропуска в российском Ивангороде работает штатно, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Как отмечают на таможне, график работы КПП «Нарва-1» и сроки проведения контроля эстонскими госорганами приводят к тому, что часть граждан, прибывающих в Нарву в течение дня, не успевает пройти через границу и остается до открытия пункта пропуска на следующий день. Американские компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, тратят рекордные суммы на лоббирование своих интересов в Вашингтоне, замечает Financial Times. OpenAI за год удвоила эти расходы, потратив в первом полугодии 2 миллиона 200 тысяч долларов, а траты Anthropic выросли почти втрое, достигли 3,5 миллиона. В числе основных тем лоббирования входят федеральные правила, регулирующие выпуск новых моделей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 18.30, студия Алексей Панцельев. Здравствуйте. КАМАЗ передумал переводить сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет. Это позволит предприятию продолжать работу в режиме 5-дневки, как минимум до октября, говорит сообщение компании. Руководство появился осторожный оптимизм по динамике продаж. Однако этот оптимизм разделяют не все. Директора по продажам столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через нейросеть. По данным ТАСС, девушка сгрузила в китайскую нейросеть дипсекрет служебных документов, в том числе об участии в тендере и отчеты о сделках, сочла это грубым нарушением трудовых обязанностей, для чего и как часто сотрудники загружают служебные документы в нейросети. И крупнейшие за 80 лет пожары продолжают уничтожать леса Франции. С начала сезона там выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Власти называют это не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Только в департаменте Жеронды эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Подробности на Business FM. КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов нарастет. Это позволит предприятию продолжать работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели как минимум до октября, говорит в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее запланировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бобцов.
22: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. У нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагугин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год — это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним — это все равно, что сравнивать средней температурой по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно можно сказать, что рынок наш не выздоравливает. Рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
6: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отметили на заводе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. А сейчас с теми, кто в теме, сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики и как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
20: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
7: Шадаев вот на ЦИПРе сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается. То есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше. Но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше. Бизнес зарабатывает меньше. Соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
5: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
7: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
5: Связано это...
7: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
5: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
7: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
5: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего, в вашей компании?
7: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решать бизнес-задачи. Сейчас тренд пошел на то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад, ну даже 2 может быть, IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. Они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Но это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замечаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть десятая часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры. Какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить 3,4 миллиарда долларов на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
5: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они
7: дадут
5: результат?
7: В модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
5: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди маршрутизируются и выполняют иные задачи.
7: Текучесть очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. Это у меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, но затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, рентабельность вырастет.
5: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками. В случае с вашей компанией все еще актуально.
7: Мы поднимаем качество. То есть мы можем выбирать людей. Но, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров, уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающего за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека. Да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такого уровня людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
5: И на ЦИПРе, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны, эффективны, нужны?
7: Ну, мы как не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которым мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да. В этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. Они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а, по-видимому, оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот. Ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
5: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: С генеральным директором компании «Диасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. Мультимедиа-арт-музей. Вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлено 38 проектов российских и зарубежных художников, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Биеннале объединяет искусство, науку и цифровые медиа, а ее программу дополняют лекции, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные занятия для детей и мероприятия на крыше музея. Подробнее на mam.art 12+. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия. На Бизнес FM.
4: Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотную и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра.
20: Знай меру на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В Макс добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать историю у пользователей iOS в Макс, не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В 18.48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Российский рынок акций к вечеру сохранил позитивный настрой. Индекс Мосбиржи закрывает основную сессию выше 2200 пунктов, ну, а точнее где-то примерно 2214. Главный сюрприз дня – обвал нефтяных котировок. Brent проваливалось ниже отметки $88 за баррель, сейчас почти 90, снижение на 7 с лишним процентов. Причина – надежды на перемирие на Ближнем Востоке. Рубль немного ослабел примерно на 0,5%, а доллар на внебирже чуть выше 78 рублей. Поддержку оказывает налоговый период. Экспортеры продают валюту для платежей в бюджет. Официальный доллар снизился на копейку. Банк России дает за него 78 рублей 2 копейки. Обсудим у нас на связи старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Сергей Галиничев. Сергей, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
6: Ну, начнем с нашего фондового рынка, который продолжил рост, который начался в пятницу на том, что Центробанк понизил ключевую ставку аж на 25 базисных пунктов, хотя, надо сказать, что резко повысил прогноз по средней траектории ставки и в текущем, и в следующем году. Но вот на чем мы растем, вот на этих 25 пунктах, или есть ли еще какие-то триггеры?
11: Я думаю, что отскок начался немножко раньше. Это уже вторник, среда, скажем так, от низов, да, где-то 950 пунктов по московской бирже. Наверное, была там явно выражена, я бы сказал, перепроданность. Да, начали закрываться какие-то, наверное, короткие позиции. Кто-то начал покупать, собственно, все это по цепочке, да, после большой перепроданности. Вот вылезло 10% отскок. А снижение ключевой ставки на 0,25, как говорится, погоды сильно не делает, но для настроений хорошо, да, цитируя практически уже классическое такое высказывание. Скажем так, это было неожиданное решение ЦБ, учитывая рост инфляции недели к неделе, последние несколько недель. И, собственно говоря, все ждали сохранения, да, и снижение ключевой ставки, да, в итоге вот показало, что ЦБ готов продолжать вот этот вот тренд на снижение, на смягчение ДКП. Наверное, это вот стало как бы еще одним дополнительным катализатором к отскоку. И более того, сейчас уже там 10% снизов, посмотрим, что будет дальше.
6: Но уже 14 с лишним, мы выросли от низов прошлой недели. Ну, там очевидно было, да, что пытались, что называется, отжать акции у ВТБ, у держателей бумаг ВТБ, Сбербанк, чтобы получить хорошие дивиденды. Кто-то проваливал рынок специально, ну, провалили, на этом отскочили неплохо. Кстати, гэп по Сбербанку даже закрыли дивидендные, что редко бывает. Ну, вот что дальше? Собственно говоря, на чем еще нам дальше-то расти?
11: Я думаю, дальше возможно, вполне возможно, некая торговка текущих уровней, да, наверняка будет попытка снова вернуться к падению, и тут уже, смотря какой фонд перевесит, но в целом, если вот там, с точки зрения геополитики рассуждать и ждать приезда, да, кто неоднократно уже анонсировался, посланников Трампа, скажем так, или если снова будет новый заход по нефти, да, тут нефтегаз поддержит. Соответственно, думаю, что на текущих уровнях рынок будет требовать уже более серьезных каких-то катализаторов, нежели просто технический отскок. Если с точки зрения геополитики продолжится мирный трек и снова будет расти нефть, вот думаю, что это может быть следующим, скажем так, факторами продолжения роста там, 2300, 2400, наверное, будет это амбициозно, можно ожидать. В целом фон, наверное, я бы сказал, не меняется. У нас там, по-прежнему, да, с точки зрения, широко скажем, да, геополитики, мы все начинаем ощущать себя все больше и больше. Довольно жесткая денежно-кредитная политика, да, с повышением средних, скажем так, аспектов. Вот, то есть фундаментально риски остаются, но если будут какие-то дополнительные факторы, можем еще подрастить. Я бы так сказал.
6: Сергей, а вот то, что Центробанк повысил среднюю траекторию ставки, причем резко повысил там на 1,5% пункта, по-моему, на текущий год, и аж на 2,5% пункта на год следующий, там, вплоть до 12,5%. А вот это рынок как-то учитывает, закладывает свои расчеты? Или он пока живет чем-то иным?
11: Да, повторю вас, что рынок живет пока чем-то иным, и да, снижение ставки и довольно мягкая риторика, несмотря на явный рост и инфляционных ожиданий, и инфляции денег у дели, и попытка вот изобразить, что текущий рост это просто, скажем так, результат временных факторов. При этом резкое повышение до конца года и на 27 год, это, я бы сказал, немножко такие противодействующие вещи, которые, ну, как бы вызывают в связи с патологией такой некий экспертивный диссонанс такого инвестора и профессионала или любителя. Но как раз-таки вот обычные инвесторы живут как раз-таки сиюминутным каким-то импульсом, да, о том, что снижение ставки на 10% это положительно, когда этого не ждать.
6: Mm-hmm. Случился нежданчик.
11: Есть вопросы.
6: Некоторые называют это решение Центробанка политическим. Согласны или нет?
11: Согласен.
6: Ну, не будем дальше обсуждать. По нефти поговорим. Довольно резко сегодня корректируется. Котировки там на 7 с лишним процентов сейчас. Там, и, там было и где-то в районе 9 снижения. Все это в надежде на то, что мир на Ближнем Востоке вот-вот того и гляди наступит. Как вы считаете, вот это вот снижение, оно надолго? И где вы считаете, что нефть может остановиться?
11: Где остановиться, я думаю, что вот предыдущие минимумы, там, когда снижались чуть ли не до 70, я думаю, что это вряд ли. Текущее снижение, в принципе, никого не должно удивлять, да, это классический Трамп, классическое развитие вот этой ситуации, когда мы две недели долго бомбим, потом объявляем перемирие, и опять там призрачные заходы на переговорный процесс, который, как мне кажется, да, реально точки не собирается. Поэтому я думаю, что нефть еще растет, и это, в принципе, также может поддержать наши котировки. Сегодня наши нефтегаз проседает, как раз-таки на коррекции на нефти. Я думаю, что это может стать следующим, скажем так, толчком к росту нашего рынка. Вряд ли там все закончилось, по крайней мере, так не кажется.
6: Спасибо, Сергей Голенищев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций», был у нас на прямой связи. Ну, фондовый рынок закрылся по основным торгам на отметке 2212 пунктов.
12: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Тоже отдых.
23: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
14: Тоже отдых на Business FM.
24: Все золото мира.
25: Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологии владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году.
24: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 18:58 московское время. У микрофона Сардар Валикулиев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них один ребенок. Размещение иностранных военных контингентов на Украине будет означать интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России, заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совбеза по ситуации на Украине. Она подчеркнула, что Россия не пойдет на псевдодоговоренности по урегулированию конфликта на Украине, если они не будут учитывать национальных интересов России. Йеменские мятежники хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара с помощью беспилотников по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сария. По его словам, атака стала ответом на имевшее место нарушение воздушных границ Йемена саудовскими беспилотниками. Ранее Минобороны Королевства сообщило, что системы ПВО перехватили несколько дронов, запущенных с территории Ирака. По данным саудовских военных, аппараты пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шарке-эр-Рияде. Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей на федеральной территории Сириус. Президент подписал соответствующий указ. Сириус внесен перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут обладать земельными участками на праве собственности, говорится в документе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 7 вечера. В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, сообщил губернатор Слюсарь. Крым вновь частично остался без электричества. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии, заявили власти. В Сарапуле дроны пытались атаковать сортировочный центр в Альбере. Склад не был поврежден, уже возобновляет работу. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, а при более смелых действиях возрастает риск потерь, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами. Сегодня Госдума 8-го созыва завершила свою работу. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальной задачи и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риск роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. И морской терминал КТК в Новороссийске возобновил прием отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работы? Подробности на Бизнес FM. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс в Альбере. Склад не был поврежден, персонал эвакуировали. Комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
3: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, то есть не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. В соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали. И пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий в них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт. когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. Ну и Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
6: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дрона выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана, однако в ночь на воскресенье было неожиданно тихо, говорят местные жители в обстановке Евгения Перельчук.
9: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
15: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на Дон, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
5: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь. С субботы на воскресенье вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо.
15: Суббота на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
5: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
15: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
5: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
15: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
9: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
9: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. Вслед приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней Палаты палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент также заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
1: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
6: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех пяти думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата: «За Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
2: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу,

0: Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано возобновление работы КТК, говорил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ним проводили беседу воспитательную, но тем не менее уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансовые, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Минэнерго Казахстана заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
4: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
2: История денег на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Казани в этом году закрылось больше бизнесов, чем открылось. В частности, ликвидировано свыше 10

0: 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а новых создано около 8 тысяч. Как сообщил замглавы исполкома города Эльдар Шакиров, главные причины ухода с рынка – это рост налоговой нагрузки и высокие кредитные ставки. Лидером по числу открытий и закрытий остается сфера торговли и услуг. На втором месте – строительство, на третьем – транспортировка. Сейчас в Казани работают порядка 84 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а число самозанятых превышает 170 тысяч. Сектор малого и среднего бизнеса остается значимым для экономики города. Он формирует почти 43% валового территориального продукта Казани. В первом квартале 2026 года оборот МСБ достиг 396 миллиардов рублей. Рост показали торговля, общественное питание и платные услуги. Товарооборот Татарстана с Китаем за 10 лет вырос почти в 13 раз. Об этом на пресс-конференции, посвященной международному форуму «Ростки», сообщила глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. По словам главы АИР, республика развивает прямое сотрудничество с китайскими регионами. Регион заключил 8 соглашений с провинциями КНР. Между Казанью и Китаем также выполняются регулярные рейсы в Шанхай и Санью. Казань поддерживает побратимские связи с 6 городами Поднебесной, а в республике работает несколько производств китайской корпорации «Хайер». В Казани также действует генконсульство КНР, а в Пекине – торгово-экономическое представительство Татарстана. Одним из основных направлений сотрудничества Минулина назвала транспорт и логистику. Четвертый международный форум «Ростки. Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. В программу войдет более 100 мероприятий, в том числе свыше 50 деловых сессий по промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, здравоохранению и другим направлениям. В Казани впервые с начала сезона два пляжа признали пригодными для купания. Роспотребнадзор Татарстана выдал санитарно-эпидемиологические заключения 19 из 25 официальных пляжей республики. В итоге в Казани можно безопасно отдыхать на пляжах озера Большое Лебяжье и Комсомольский. Ранее ни один из 5 официальных пляжей Казани не соответствовал требованиям ведомства. Сейчас в список безопасных для купания также вошли пляжи в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге и других муниципалитетах. Подробный список разрешенных пляжей доступен на нашем сайте bfm.ru. Акбарс продлил контракт с вратарем Тимуром Белялловым на 2 года. Об этом казанский клуб объявил в своих соцсетях. По данным нескольких инсайдеров, зарплата Белялова в Акбарсе составит около 65 миллионов рублей за сезон. Вместе с казанской командой голкипер в минувшем плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала. Тимур Белялов родился в Нижнекамске, является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и признавался лучшим вратарем сезона в КХЛ. В Казани одобрили капремонт дома Тупицына на улице Большая Красная, 30. Специалисты подтвердили, что работы не нанесут ущерба историческому облику здания и не повлияют на его сохранность, сообщает ГТРК Татарстан. Дом Тупицына построили в 1851 году по проекту архитектора Фомы Питонди для купца Николая Тупицына. Позже в здании разместилось дворянское собрание, а в 1894 здесь открыли богадельню. В советское время дом занимала санэпидемстанция, сейчас в нем находится управление Роспотребнадзора по Татарстану. Объект имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. В здании планируют укрепить конструкции, отремонтировать крышу, провести гидроизоляцию фундаментов, заменить инженерные системы, окна и двери, выполнить внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Завтра в Татарстане прогнозируют грозы со шквалистым ветром и плюс 28. На прошлой неделе Татарстан располагался на периферии уральского антициклона, поэтому в регионе преобладала сухая, жаркая погода. Однако завтра из-за прохождения активных атмосферных фронтов циклона ожидаются дожди и грозы. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр. В то же время в Казани во вторник будет переменная облачность и кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, локально возможен град. Днем будет до плюс 27. В среду днем снова начнутся дожди с грозами, возможно кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду и град. Днем плюс 25-30 градусов. Венер Дельмеев, служба информации бизнеса ФМ Казань.
1: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу — материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры? Продолжит Ольга Кашинская.
3: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
4: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
3: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
5: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
3: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
6: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
3: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
7: Бизнес-фиаско. Для слушателей старше 12 лет. Исаак Ньютон погорел на обыкновенной финансовой пирамиде. Гениальный английский физик вложился в компанию Южных морей, которая обещала огромные прибыли за счет торговли рабами из Латинской Америки. На самом деле никакого бизнеса не велось, а стоимость акций компании подогревалась за счет проплаченных газетных статей. В 1720 году афера была на пике. За несколько месяцев акции компании выросли с 350 до 700 фунтов за бумагу.
8: Ученый ринулся скупать акции, и тут последовал обвал. Компания Южных морей сделала знаменитого англичанина беднее на 23 тысячи фунтов, что по нынешнему курсу эквивалентно 4 миллионам долларов. Именно тогда расстроенный Ньютон произнес следующую фразу: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы».
7: Бизнес-фиаско на Бизнес-ФМ.
9: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
11: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-004-8054.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
15: Деньги. 20 марта 1535 года на Руси была проведена денежная реформа, результатом которой стало формирование единой монетной системы. Из обращения изъяли московскую и новгородскую деньгу, место которых заняли новгородская серебряная копейка, московская сабельница и полушка.
7: История денег на Бизнес ФМ.
14: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Украинский беспилотник сдетонировал в Белгороде. В результате ранен мирный житель. Об этом сообщил оперштаб региона. Южный окружной военный суд приговорил 22 годам лишения свободы мужчину, передававшего сотрудникам разведки Украины данные новороссийской военно-морской базы, включая расположение военных кораблей. Об этом журналистам сообщили в суде. Состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В его ходе была подчеркнута необходимость проведения референдума в Армении по вопросу вступления в Евросоюз. Песков отметил, что Путин и Пашинян обсуждали двусторонние отношения стран. Разговор прошел по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Россельхознадзор остановил ввоз в Россию через Белоруссию более 39 тысяч свежесрезанных роз из Армении по поддельным документам. Ограничение на поставки этой продукции действует с 22 мая. Как сообщает служба, автомобиль, перевозивший запрещенные к ввозу цветы, был задержан на Смоленской таможне. Большинство россиян, 77%, высказываются за специальную маркировку продуктов, изображений и тех решений, созданных и разработанных искусственным интеллектом либо с его участием. Таковы данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом каждый второй, 51%, считает такую маркировку жизненно необходимой. Еще каждый четвертый, 26%, склоняется к тому, что она была бы полезной. Каждый шестой, 16%, не видит необходимости в такой маркировке. Оставшиеся 6% респондентов не знают, что сказать по этому поводу, отмечают социологи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19.30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Соболи вне санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Как можно оценивать такое исключение и что значит для российского мехового бизнеса? КАМАЗ передумал переводить сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет. Это позволит предприятию продолжить работу в режиме 5-дневки, как минимум до октября, говорит в сообщении компании. У руководства появился осторожный оптимизм, однако его разделяют не все. Сборы российского кино за рубежом резко снизились до 3 миллионов долларов за первое полугодие. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, по данным БК Медиа. Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а самыми прибыльными странами – Перу, Италия и Турция. Почему российское кино теряет позиции за рубежом? Подробности на Business FM. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивает как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
3: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала «Евроактив», именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
4: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было – для итальянских и греческих фирм можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свою. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
3: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
5: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайским компаниям. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
3: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
6: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
7: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
6: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали, но соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
3: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, и это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели, как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бабцов.
8: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. У нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагугин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год — это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним, это все равно, что сравнивать средние температуры по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15 процентов к прошлому году, это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае, можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить сокращенную неделю рабочую или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как намекнили в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. А за первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишут и ведомости, ссылаясь на отраслевое издание «БК-медиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
9: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно смотреть. Наши комедии тоже никому не интересны. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
2: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкает пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
10: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, вот это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
11: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
10: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
2: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперт объясняет двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакт.

0: Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Фёдор Достоевский. Счастье не в самом счастье, а лишь в его достижении. Наизусть. На Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В Макс добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать историю у пользователей iOS в Макс, не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В 19:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом он сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фанабет», глобальным амбассадором, которой он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и не связан с политикой. Комментирует спортивный обозреватель «Бизнес FM».
6: Гуреевым. Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
5: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес FM. Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал. Он уже назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном. В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начну с торговых центров. Сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города, выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитата, относящимся к неформальным социальным группировкам. Патрулировать молы будут совместно социальный центр «Контакт» и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. Продолжает мысль директора Петербургского городского центра социальных программ и профилактики ассоциации социальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
4: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуации, когда в тех же самых торгово-развлекательных комплексах, в парках, в скверах, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят в контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. И специалист подходит к ребятам, начинает с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. И, исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека. Цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
7: Какие ориентиры? Как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
4: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствуют что-либо не потому, что они склонны к этому, а где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
5: Денис Еремин, директор Петербургского городского центра «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей, рассказывает журналист «Бизнес-ФМ» Санкт-Петербург Максим Тихонов.
8: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно. Дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
5: Максим Тихонов, журналист «Бизнес-ФМ» Санкт-Петербург, в том же документе отмечает, что первое полугодие в Петербурге более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в социальных сетях. В частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года.
9: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиона. К этому дню расходы уже составили 1.5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на Бизнес FM.
1: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
2: В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно. И при том в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
10: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них один ребенок. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в понедельник. Предварительно полное отключение продлится около суток, написал Пухов в своем канале в Максе. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По его словам, речь в разговоре также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Французские правоохранители с 6 июля задержали 162 человека по подозрению в организации поджога на фоне охвативших страну масштабных лесных пожаров, заявил премьер республики Себастьян Лекарню. Он подчеркнул, что этот сезон стал для Франции беспрецедентным в плане пожаров. По его словам, с января в стране уже выгорело свыше 116 тысяч гектаров, а число зарегистрированных очагов пожаров превысило 13 500. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек. 8 ранено, сообщил губернатор Слюсарь. Крым вновь частично остался без электричества. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать сортировочный центр «Валверес». Склад не был поврежден, уже возобновляет работу. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, а при более смелых действиях возрастает риск потерь, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами уходящего созыва. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение соцзадач и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. Морской терминал КТК в Новороссийске возобновил прием отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работы КТК? Подробности на Business FM. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Валберес». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали. Комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорят журналисты из Ижевска Анна Киршина.
13: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. В соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали, и пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий в них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить порт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
5: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек, пострадало еще 8. Местные жители, в городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана, однако в ночь на воскресенье было неожиданно тихо, говорят местные жители. Об обстановке Евгений Перельчук.
14: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярным, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
15: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом. И старый порт недалеко, и новый тут тоже недалече.
16: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
15: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
16: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
15: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
16: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
15: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном западный строй. Городок вот там.
14: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. ограждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся в нации, если честно. Потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
14: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по трем портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. Членом приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижняя палата Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент также заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
18: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется.
19: Возникает вопрос. Еще смелее. И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
5: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата, «за Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
20: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
5: Чуть ранее, еще до встречи с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. На работу 8-го созыва Вячеслав Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Морской терминал КТК возобновил приемы, отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстана.

0: устройством, и это было осознанным ударом и так далее. Но опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы. Финансирование, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
1: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Минэнерго Казахстана заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
6: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Наизусть.
9: Фридрих Ницше.
10: Зачастую мы отвергаем чье-то мнение только потому, что нам не нравится тон, в котором оно выражено.
8: Наизусть. На Business FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Казани в этом году закрылось больше бизнесов, чем открылось. В частности, ликвидировано свыше 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а новых создано около 8 тысяч. Как сообщил замглавы исполкома города Эльдар Шакиров, главные причины ухода с рынка – это рост налоговой нагрузки и высокие кредитные ставки. Лидером по числу открытий и закрытий остается сфера торговли и услуг. На втором месте – строительство, на третьем – транспортировка. Сейчас в Казани работают порядка 84 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а число самозанятых превышает 170 тысяч. Сектор малого и среднего бизнеса остается значимым для экономики города. Он формирует почти 43% валового территориального продукта Казани. В первом квартале 2026 года оборот МСБ достиг 396 миллиардов рублей. Рост показали торговля, общественное питание и платные услуги. Товарооборот Татарстана с Китаем за 10 лет вырос почти в 13 раз. Об этом на пресс-конференции, посвященной международному форуму «Ростки», сообщила глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. По словам главы АИР, республика развивает прямое сотрудничество с китайскими регионами. Регион заключил 8 соглашений с провинциями КНР. Между Казанью и Китаем также выполняются регулярные рейсы в Шанхай и Санью. Казань поддерживает побратимские связи с 6 городами Поднебесной, а в республике работает несколько производств китайской корпорации «Хайр». В Казани также действует генконсульство КНР, а в Пекине

0: торгово-экономическое представительство Татарстана. Одним из основных направлений сотрудничества Минулина назвала транспорт и логистику. Четвертый международный форум «Ростки России и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа. В программу войдет более 100 мероприятий, в том числе свыше 50 деловых сессий по промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, здравоохранению и другим направлениям. В Казани впервые с начала сезона два пляжа признали пригодными для купания. Роспотребнадзор Татарстана выдал санитарно-эпидемиологические заключения 19 из 25 официальных пляжей республики. В итоге в Казани можно безопасно отдыхать на пляжах озера Большое Лебяжье и Комсомольский. Ранее ни один из пяти официальных пляжей Казани не соответствовал требованиям ведомства. Сейчас в список безопасных для купания также вошли пляжи в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге и других муниципалитетах. Подробный список разрешенных пляжей доступен на нашем сайте bfm.ru. Акбарс продлил контракт с вратарем Тимуром Белялловым на 2 года. Об этом казанский клуб объявил в своих соцсетях. По данным нескольких инсайдеров, зарплата Белялова в Акбарсе составит около 65 миллионов рублей за сезон. Вместе с казанской командой голкипер в минувшем плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала. Тимур Белялов родился в Нижнекамске, является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года и признавался лучшим вратарем сезона в КХЛ. В Казани одобрили капремонт дома Тупицына на улице Большая Красная, 30. Специалисты подтвердили, что работы не нанесут ущерба историческому облику здания и не повлияют на его сохранность, сообщает ГТРК «Татарстан». Дом Тупицына построили в 1851 году по проекту архитектора Фомы Питонди для купца Николая Тупицына. Позже в здании разместилось дворянское собрание, а в 1894 здесь открыли богадельню. В советское время дом занимала санэпидемстанция, сейчас в нем находится управление Роспотребнадзора по Татарстану. Объект имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. В здании планируют укрепить конструкции, отремонтировать крышу, провести гидроизоляцию фундаментов, заменить инженерные системы, окна и двери, выполнить внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Завтра в Татарстане прогнозируют грозы со шквалистым ветром и плюс 28. На прошлой неделе Татарстан располагался на периферии уральского антициклона, поэтому в регионе преобладала сухая, жаркая погода. Однако завтра из-за прохождения активных атмосферных фронтов циклона ожидаются дожди и грозы. Об этом предупреждает региональный гидрометцентр. В то же время в Казани во вторник будет переменная облачность и кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, локально возможен град. Днем будет до плюс 27. В среду днем снова начнутся дожди с грозами, возможно кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду и град. Днем плюс 25-30 градусов. Венер Дельмеев, служба информации бизнес FM Казань.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Fabrique Nationale», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
3: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Business FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
4: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
5: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить, 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана, и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад был сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
4: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерна составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
6: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные, домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
4: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Business FM.
3: Знай меру.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Парсек. Единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. «Знай меру» на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование.
1: Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «squeeze» — «выжимки». История денег на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против России начинают больно бить по экономике и соцсфере самой Европы, указал он. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране так же, как на нефти из Венесуэлы. «Мы получаем много денег, миллиарды и миллиарды долларов из Венесуэлы. То же самое произойдет и с Ираном», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти. Численность слонов в Мозамбике за 7 лет увеличилась более чем вдвое, с 9114 до 22718 особей. Об этом сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на результаты, проведенные в 2025 году национальной переписи крупных млекопитающих. В природоохранном ведомстве связывают это со значительным снижением масштабов браконьерства, усилением охраны природных территорий и развитием трансграничного сотрудничества. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, а в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужны, говорят в IT-компаниях. Но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Соболи вне санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Как можно оценивать такое исключение, что значит для российского и европейского мехового бизнеса? И сборы на российского кино за рубежом резко снизились до 3 миллионов долларов за первое полугодие. Это самый низкий показатель за последние 6 лет по данным БК. Медиа самыми прибыльными странами стали в этом году Перу, Италия и Турция. Почему российское кино теряет позиции за рубежом? Подробности на Business FM. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
3: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
4: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
3: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
5: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
3: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ помощником Коллабис Сергей Козлов.
6: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которые все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. И это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
3: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивает как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
7: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
8: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России, и напрямую в ЕС отправить.
7: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
9: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
7: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
10: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
11: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
10: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают. Но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
7: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бакомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» на столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
12: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Наши комедии тоже никому не интересны. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат... Сборы этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
2: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкает пятерка стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Зуитов.
13: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
14: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
13: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так несколько не обычно я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
2: Сергей Зуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперта объясняет двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. И во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
15: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
0: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год к году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. В Турецкой Алании таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций закрыл понедельник уверенным ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2% с четвертью, закрепился на отметке 2213 пунктов. Главный драйвер инерции пятничного сюрприза ЦБ, который, вопреки ожиданиям, снизил ключевую ставку до 14%. Инвесторы продолжают отыгрывать это решение, и на сцену вышли новые лидеры, металлурги, некоторые компании финсектора, а вот акции нефтяных компаний оказались под давлением. Причина цены на нефть. Брент ушла ниже $90 за баррель на фоне локального затишья на Ближнем Востоке. США рано приостановили взаимные удары, рынки закладывают возможность деэскалацию. При этом рубль немного снизился на торгах на 0,5% к юаню. К завершению торгов курс 11,55. Официальный курс доллара на вторник снизился на копейку до 78 рублей и 2 копеек. Итоги торгов подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
17: В целом рынок, если мы говорим про акции, в первую очередь торговался в плюсе. На самом деле продолжилось движение прошлой недели. Напомню, что в начале недели прошлой был некий такой технический отскок после падения сильного, и пятничное заседание ЦБ приятно, наверное, я бы сказал, удивило участников рынка. Да, были некие заниженные ожидания и понижение ставки, отсутствие, несмотря на то, что да, кто-то говорит, что комментарий стал более жестким, но пресс-конференция Эльвиры Сахипзадовны была, в общем, достаточно такая ровная, и рынок как-то приободрился, начался рост, и сегодня мы, я бы сказал, что продолжили вот этот пятничный рост в российских акциях. Да, есть нефтянка, которая на фоне падения цен на нефть выглядела сегодня слабо, но если мы берем акции не нефтяного сектора, то там можно отметить, что тот же Сбер вырос на 2,3%, сильное движение показал Озон, Полюс вырос на 8%. Если говорить про рынок бондов, то здесь тоже небольшой, но рост. Основная его доля, конечно, разумеется, пришлась на прошлую пятницу, поэтому, в принципе, для российских инвесторов, особенно если они не сидели в нефтянке, то, в принципе, все было достаточно неплохо. Рубль остается на месте. Тут, наверное, надо ждать просто более сильного снижения ключевого ставки. Это будет главным триггером для того, чтобы российская валюта начала как-то снижаться относительно доллара, относительно юаня. Ну а на мировых рынках, да, наверное, главное событие — это такое перемирие, возобновление переговоров между США и Ираном. Ну и, соответственно, нефтяные котировки на это прямо сильно отреагировали. Ниже $90 за баррель ушла Brent, WTI торгует в районе 82, поэтому здесь временный, пока что, да, выглядит как будто временный, но откат.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Аналитики ждут сохранения позитива, но с оглядкой на нефть ожидают, что 28 июля около 6 вечера по Москве премьер Израиля встретится с президентом США Трампом. Как сообщил Нетаньяху, премьер-министр заявил, что в Вашингтоне он собирается поговорить с Трампом об Иране. Ну и также ожидает, что 28 числа Трамп встретится с Зеленским, который отправляется в США. А по словам экспертов, рынок продолжает перекладываться между секторами. Это может поддержать дальнейшее восстановление. Главный вопрос, хватит ли драйверов для движения к 2250 пунктам. В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. Более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты, Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода части западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
18: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, условно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апрель текущего года это 16 тысяч компаний. Что касается географии, это в первую очередь Китай. Это более 58% из новых регистраций. Это страны СНГ, это Турция, Эмираты, Индия. Интересует и электронная коммерция, и розничная торговля, строительство, промышленная электроника, электроника, фармацевтика, да, косметика, логистика.
19: Некоторые иностранные компании, они закрывались. Вот каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
18: В России нет стабильной, долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее. Но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская. И, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда. Но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции к бизнесу, который приходит. Санкционный пакет продолжает нарастать, и часть бизнеса, наверное, не сможет задержаться надолго. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись, и ушли, что касается именно глобальных компаний. Конечно же, сюда приходят не такие крупные глобальные компании, которые уже не так боятся санкций.
20: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. Сам по себе рекорд регистрации еще не означает, что отношение иностранного бизнеса к российскому рынку изменилось. А насколько устойчив нынешний приток, рассуждает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев.
21: Вряд ли можно говорить о том, что как-то принципиально изменилось отношение, в том числе иностранного бизнеса, к российскому рынку за последние 2-3 года. В целом тенденция та же. Тут и политические факторы превалирующие, хотя для кого-то из соображения финансового результата и конъюнктуры на рынке тоже, конечно, сказывается, потому что не все компании видят здесь хорошие перспективы. Главная сложность сейчас – это, конечно, увеличение потребительского спроса. Некоторые сегменты рынка достаточно сильно конкурентные, с низкой маржинальностью. Для кого-то оказалось, может быть, неожиданным, что спрос после определенного всплеска начал тормозиться и сейчас либо стагнирует, либо снижается. Это главные такие факторы. Ну и рост издержек, который весь бизнес получил за последний год, он достаточно сильный.
20: Павел Самеев, «Бизнес.Дром». По прогнозам эксперта, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке. Кроме того, Госдума одобрила продление упрощенной перерегистрации бизнеса в специальных административных районах до конца 2027 года.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед Архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них один ребенок. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на регион природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70 потребителей, оставшихся без света, сообщил Максканале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что 25 июля на область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши и повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран напрямую через посредников попросил о встрече с американской стороной и подтвердил готовность провести переговоры для возможного заключения сделки. При этом Трамп добавил, что Вашингтон и Тегеран ведут хорошие переговоры, и далее будет видно, к чему они приведут. По его словам, есть высокий шанс на достижение результата, однако если этого не произойдет, США просто вернутся к ударам по Ирану. Россельхознадзор остановил ввоз в Россию через Белоруссию более 39 тысяч свежесрезанных роз из Армении по поддельным документам. Ограничение на поставки этой продукции действует с 22 мая. Как сообщает служба, автомобиль, перевозивший запрещенные к ввозу цветы, был задержан на Смоленской таможне. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону увеличилось до 5 человек. 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Агарис. Он не поврежден, уже возобновил работу. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. В свою очередь, армянский премьер сказал, что референдум будет возможен только после того, как Ереван подаст официальную заявку на членство, сообщили в его канцелярии. При этом Пашинян попросил президента России решить вопросы, связанные с российскими ограничениями на армянский экспорт. О чем говорит этот звонок Пашиняна в Москву? И морской терминал КТК в Новороссийске возобновил прием и отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. Казахстан заявлял о посягательстве на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работы КТК, подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. А в обстановке Евгений Перельчук.
4: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
5: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на Дон, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
6: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь. С субботы на воскресенье вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
5: Суббота на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
6: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
5: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
6: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
5: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
4: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
4: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
20: Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в разговоре с Николом Пашиняном. Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе армянской стороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения Москвы и Еревана. Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения референдума на предмет того, что в какую сторону хочет идти Армения, вступить в Евросоюз или остаться в ЕС, отметил Дмитрий Песков. Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей, фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
3: судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть, все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
20: Аршалуис Мгдисян, журналист из Армении. При службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. ВУЗы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Продолжит Ольга Кашинская.
8: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад, а всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений в 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана.

0: на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует, и поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
1: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев, в том числе и Ран Хикс. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
2: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление, но 97,2 – это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
1: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Самое большое зеркало с золотым покрытием общим диаметром 6,5 метров было изготовлено для телескопа Уэбба. Золото было выбрано из-за его максимальной эффективности, поскольку оно отражает около 99% инфракрасного излучения и превосходит в этом любой другой элемент таблицы Менделеева. Основной материал зеркал телескопа Уэбба – бериллий, а толщина золотой пленки на поверхности составляет всего около сотни нанометров. Общие затраты чистого золота составили всего 48 граммов. Это масса нескольких обручальных колец или мяча для гольфа. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5%.

0: 1,7% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 23, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 17, завтра днем до плюс 27, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Резко похолодает в среду, до плюс 17 будет облачно, временами дождь, но уже с четверга погода постепенно начнет улучшаться, и в выходные вновь до 26-27 градусов тепла. 21.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Морской терминал КТК возобновил прием отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстана. Работу терминала у Новороссийска ранее приостанавливали в целях безопасности. 17 июля несколько танкеров, перевозивших нефть в интересах Казахстана, были атакованы украинскими дронами близ инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. КТК – это основной экспортный путь нефти для Казахстана. При этом партнеры республики по проекту не только России, но и американские компании Chevron и ExxonMobil. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что после обращение главы «Шеврон» Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на работающие в интересах США суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано возобновление работы КТК, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ним проводили беседу воспитательную, но, тем не менее, уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но, опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансирования, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Минэнерго Казахстана заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК. Собрать первоклассников в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей. Это экспертные оценки, которые приводят столичные СМИ. Впрочем, даже в прошлом году опросы показывали затраты в среднем вдвое больше этой цифры. Что о своих тратах говорят родители, о ценах сами производители и сети, об этом Наталья Шашина.
4: Траты на сборы школьника, которые еще называют индексом рюкзака, цифра условная. Все зависит от брендов, требований школы, региона, да и просто количества того, что покупается. Например, в прошлом году опрос ВЦИОМ показывал, что в среднем семьи тратят на гардероб, канцелярию и учебники для ребенка 52 тысячи рублей. Для Москвы это 2,5 прожиточных минимума на ребенка. У москвички Леси Дудко младший сын в сентябре пойдет в 5 класс обычной столичной школы. Она только готовится к закупкам, и ожидает, что самой затратной частью станут канцтовары.
5: Мы ходим, как правило, в дом книги. Ну, ребенок все-таки уже будет переходить в 5 класс. Ему хочется какие-то красивенькие ручки, красивенькие карандашики, те же ластики, там какие-то подставки. Для меня вот эта часть всегда самая затратная. Обязательно там сумка для сменной обуви мы покупаем. Покупаем пенал, туда очень много ручек, очень много карандашей, очень много ластиков. Это все теряется бесконечно и постоянно.
6: Модные тенденции какие-то обозначаются, которые тоже по кошельку могут ударить?
5: Ну, конечно, хотят. Думают о том, что вот мне не просто футболку там обычную с Вайлдберриса, а мне вот футболку с каким-нибудь логотипом белую, чтобы я ее испачкал через 2 дня или через день. Ну, а мы, как родители, естественно, пытаемся найти какой-то консенсус и балансировать в этом во всем.
4: Пример того, что и в канцелярии ценового предела нет, то, что недавно геометрический набор для школьника выпустила Шанель. Сет из линейки, треугольника и транспортира в чехлах из телячьей кожи и с фирменным логотипом обойдется в $1,350. Впрочем, в российских магазинах, где продаются канцтовары, цены на ручки, карандаши и тетради остались на уровне прошлого года, уверяет председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац.
7: На текущий момент закупки в офлайн-магазинах специализированных по ценам стали выгоднее, чем на маркетплейсах. Это существенное кардинальное отличие по сравнению с прошлыми годами. Так устроен канцелярский рынок, что на нем был некоторый избыток предложения, и поэтому в этом году цены именно в магазинах не изменились, а вот на маркетплейсах за счет роста комиссий, за счет роста рисков, за счет роста стоимости логистики цены существенно выросли.
6: Ваши закупочные насколько выросли в этом году?
7: На текущий момент закупочные цены практически не вырастали. На ручки, на карандаши, на тетрадки цены совершенно точно не выросли.
4: Некоторые продавцы на Wildberries, впрочем, в последние несколько дней специально снижали цены, поскольку не могли вывести товар со складов маркетплейса. На цены давит и внимание антимонопольщиков. ФАС направила письмо в крупные сети, торгующие одеждой, канцтоварами и книгами, предлагая ограничить наценки. А есть ли рост у самих производителей? Вот что говорит Иван Милованов, глава компании «Ирми», которая производит детскую и подростковую одежду, в том числе школьную форму.
8: Поставщики все те же самые у нас были. Цены они тоже удержали. Относительно прошлого года наша продукция никак не подорожала. То есть в среднем в розничной сети и так и выходит, наверное, да. Средняя вещь, например, брюки 4000, там верха, наверное, 1005-6. Если на полный комплект, они там 15 тысяч одежда, ну и плюс принадлежности и прочее.
4: Впрочем, есть и дополнительные затраты. Например, ежегодные сборы родительского комитета на подарки именинникам, чаепития, экскурсии и поздравления учителям. По словам родителей, например, в Москве такие сборы варьируются в районе от 5 до 10 тысяч рублей в год. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок на воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
9: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
10: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
11: Да, я знаю, что вы обязаны поднять.
10: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
11: Я не буду спускаться.
9: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера Озон из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
12: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже. Соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
13: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
12: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
9: В объяснениях Вкусвилла говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
14: Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все, точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решения и не реагирует сиюминутно на давление.
9: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. В Белгородской области в результате последних ударов беспилотников один человек погиб, еще двое ранены, сообщил региональный оперштаб. В понедельник с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 11 регионами, а также Азовским и Черным морями. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По его словам, речь в разговоре также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Трамп выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Премьер Ирака Али Аз-Зейди поручил органам безопасности расследовать заявление Минобороны Саудовской Аравии относительно нанесения ударов беспилотниками по королевству, запущенными с иракской территории. Некоторое время назад Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что системы ПВО королевства перехватили несколько дронов, направленных с территории Ирака в сторону саудовских нефтяных объектов. Экс-глава ФИДЕ Кирсан Элимжинов объявил об уходе из шахмат. Он сообщил «Коммерсанту», что не только отказался от участия в выборах главы организации, но и вовсе решил завершить работу в этой сфере, заняться собственными проектами. Ранее от участия в выборах главы ФИДЕ отказался ее действующий руководитель Аркадий Дворкович. Как отмечает «Коммерсант», в связи с этим впервые более чем за 30 лет организацию возглавит нероссийский представитель. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле». Главные темы.
2: В Москве 21.30, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, а при более смелых действиях возрастает риск потерь, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами уходящего созыва. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Соболев вне санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Как можно оценивать такое исключение? Что значит для российского и европейского мехового бизнеса? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными, крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент также заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
15: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
2: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата: «За Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
16: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
2: Чуть ранее, еще до встречи с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страной и противостоять попыткам врагов России посеять панику. И работу 8-го созыва Вячеслав Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужные, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
17: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
18: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
17: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается. В связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Anlim Варламова Дарья.
19: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
17: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ помощником Колабис Сергей Козлов.
20: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. И это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
17: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Мех Соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивает как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
4: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
21: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России, и напрямую в ЕС отправить.
4: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
22: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
4: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остаются рабочие. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
3: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
5: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
3: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нет русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают. Но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
4: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: КАМАЗ передумал уходить на четырехдневную рабочую неделю. Число заказов растет, это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной пятидневной рабочей недели, как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на четырехдневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся трех недель составит традиционные две недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бабцов.
6: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. Вот у нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагугин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год – это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним, это все равно, что сравнивать средние температуры по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производят. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15 процентов к прошлому году, это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или, как АвтоВАЗу, устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как намекнули в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
1: Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства.
7: В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
1: История денег на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
8: Вторая свежесть. Вот что за вздор. Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая.
1: Наизусть. На Business FM.
10: Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался.
1: Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций закрыл понедельник уверенным ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2% с четвертью, закрепился на отметке 2213 пунктов. Главный драйвер инерции пятничного сюрприза ЦБ, который, вопреки ожиданиям, снизил ключевую ставку до 14%. Инвесторы продолжают отыгрывать это решение, и на сцену вышли новые лидеры, металлурги, некоторые компании финсектора, а вот акции нефтяных компаний оказались под давлением. Причина – цены на нефть. Brent ушла ниже 90 долларов за баррель на фоне локального затишья на Ближнем Востоке. США и Иран приостановили взаимные удары, рынки закладывают возможную деэскалацию. При этом рубль немного снизился на торгах на 0,5% к юаню. К завершению торгов курс 11,55. Официальный курс доллара на вторник снизился на копейку до 78 рублей 2 копеек. Итоги торгов подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
24: В целом рынок, если мы говорим про акции, в первую очередь отторговался в плюсе. На самом деле продолжилось движение прошлой недели. Напомню, что в начале недели прошлой был некий такой технический отскок после падения сильного и пятничного заседания. заседание ЦБ приятно, наверное, я бы сказал, удивило участников рынка, да, были заниженные ожидания и понижение ставки, отсутствие, несмотря на то, что да, кто-то говорит, что комментарий стал более жестким, но пресс-конференция Эльвиры Сахипзадовны была, в общем-то, достаточно такая ровная, и рынок как-то приободрился, начался рост, и сегодня мы, я бы сказал, что продолжили вот этот пятничный рост в российских акциях. Да, есть нефтянка, которая на фоне падения цен на нефть выглядела сегодня слабо, но если мы берем акции не нефтяного сектора, то там можно отметить, что тот же Сбер вырос на 2,3%, сильное движение показал Озон, Полюс вырос на 8%. Если говорить про рынок бондов, то здесь тоже небольшой, но рост. Основная его доля, конечно, разумеется, пришлась на прошлую пятницу, поэтому, в принципе, для российских инвесторов, особенно если они не сидели в нефтянке, то, в принципе, все было достаточно неплохо. Рубль остается на месте, тут, наверное, надо ждать просто более сильного снижения ключевых ставки. Это будет главным триггером для того, чтобы российская валюта начала как-то снижаться относительно доллара, относительно юаня. Ну а на мировых рынках, да, наверное, главное событие — это такое перемирие, возобновление переговоров между США и Ираном. Ну и, соответственно, нефтяные котировки на это прямо сильно отреагировали. Ниже 90 долларов за баррель ушла Brent, WTI торгует в районе 82, поэтому здесь временный, пока что, да, выглядит как будто временный, но откат.
2: Илья Голубов, директор по инвестициям у Каренко. Аналитики ждут сохранения позитива, но с оглядкой на нефть ожидает, что 28 июля около 6 вечера по Москве премьер Израиля встретится с президентом США Трампом. Как сообщил Нетаньяху, премьер-министр заявил, что в Вашингтоне он собирается поговорить с Трампом об Иране. Ну и также ожидает, что 28 числа Трамп встретится с Зеленским, который отправляется в США. А по словам экспертов, рынок продолжает перекладываться между секторами. Это может поддержать дальнейшее восстановление. Главный вопрос, хватит ли драйверов для движения к 2250 пунктам. В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. Более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты, Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода части западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
0: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Что касается географии, это в первую очередь Китай, это более 58% из новых регистраций. Это страны СНГ, это Турция, Эмираты, Индия. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, да, косметика, логистика.
9: Некоторые иностранные компании не закрывались. Вот каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
0: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее. Но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская. И, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда. Но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции к бизнесу, который приходит. Санкционный пакет продолжает нарастать, и часть бизнеса, наверное, не сможет задержаться надолго. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись, и ушли, что касается именно глобальных компаний. Конечно же, сюда приходят не такие крупные глобальные компании, которые уже не так боятся санкций.
2: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. Сам по себе рекорд регистрации еще не означает, что отношение иностранного бизнеса к российскому рынку изменилось. А насколько устойчив нынешний приток, рассуждает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев.
12: Вряд ли можно говорить о том, что как-то принципиально изменилось отношение, в том числе, иностранного бизнеса к российскому рынку за последние 2-3 года. В целом тенденция та же. Тут и политические факторы превалирующие, хотя для кого-то из соображения финансового результата и конъюнктуры на рынке тоже, конечно, сказывается, потому что не все компании видят здесь хорошие перспективы. Главная сложность сейчас – это, конечно, увеличение потребительского спроса. Некоторые сегменты рынка достаточно сильно конкурентные, с низкой маржинальностью. Для кого-то оказалось, может быть, неожиданным, что спрос после определенного всплеска начал тормозиться и сейчас либо стагнирует, либо снижается. Это главные такие факторы. Ну и рост издержек, который весь бизнес получил за последний год, он достаточно сильный.
2: Павел Самеев, «Бизнес.Дром». По прогнозам эксперта, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке. Кроме того, Госдума одобрила продление упрощенной перерегистрации бизнеса в специальных административных районах до конца 2027 года.
13: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
14: Главный психологический признак сна – не потребность в отдыхе, а потеря интереса к миру. Ведь наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, несет с собой в том числе и невозможность выносить его непрерывно. Наизусть. На Бизнес FM.
15: Между делом с Кирой Альтман.
16: Потребности и желания. Что зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
18: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно, но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
16: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюса. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставке среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
5: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
17: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на Дон, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
19: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь. С субботы на воскресенье вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
17: Суббота на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
19: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
17: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
19: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
17: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
5: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
5: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по трем портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации из-за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок в сфере ИИ, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
3: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, Nvidia и далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать под обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых технорм, закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование, при условии, если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия, а именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать, и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 2027 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 2028-2030 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. А через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
4: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад. А всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений. 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление. Уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
6: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде. Поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует, и поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить

0: пятников было 543, то есть сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
1: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Все золото мира. Золотая коллекция Британского музея собрана практически со всего мира. Одним из самых любопытных ее экспонатов считается модель персидской колесницы периода Ахеменидов. Этот макет из золота размером примерно 8 на 20 сантиметров довольно точно и детально копирует боевую колесницу персидской армии 4 века до нашей эры. В упряжке 4 лошади, на самой колеснице возничий с вожжами в виде золотых нитей и вторая более крупная человеческая фигура, вероятно, полководец. Все это часть амударинского клада, который был найден в 1877 году в развалинах городища в Древней Бактрии на территории современного Таджикистана. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Увлекулиев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от депозитария 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшую долю 31% пришлась на коммерческий сегмент 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Активная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek.

0: Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
1: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало задачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях. То есть, когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона. Я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
0: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
2: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах, а задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
0: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии и Фокина.ai Дарья Фокина.
3: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать дипсика и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерировали с искусственным интеллектом.
0: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
5: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 пятилитровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
6: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
7: Да, я знаю, вы обязаны поднять.
6: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
7: Я не буду спускаться.
5: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
8: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже. Соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
9: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
8: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел на встречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
5: В объяснениях «Вкусвилла» говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
10: «Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все, точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решения и не реагирует сиюминутно на давление.
5: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet. Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Business FM.
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который привозил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже 3 турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
4: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Наизусть. Марк Твен. Когда мне было 14, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот человек поумнел за последние 7 лет. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт.
4: IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты, где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в России список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punch Bowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальное подтверждение гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий за регистрирование человека с неправильными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералок-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур, также был ограничен ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
17: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротства сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть. Но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
4: Аршалуис Мгдисян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
18: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
19: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
18: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается. В связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
20: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
18: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков – это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы «Мегаплан» и базы знаний с ИИ-помощником «Коллабис» Сергей Козлов.
1: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал ИИ-агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. И это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
18: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Бизнес FM.
15: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
21: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует и электронная коммерция, и розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
22: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
21: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее. Но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская. И, безусловно, она дороже, чем Китай и Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда. Но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
15: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
11: Реклама.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
25: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
26: История денег на Business FM.
27: Вначале был бизнес.
28: Как появлялись города?
18: Козловка, 8 тысяч жителей.
0: Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года.
27: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
26: Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мех Соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
6: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
7: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
6: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед Научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
8: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
6: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
3: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
5: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
3: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нет русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают. Но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
6: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
15: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более $3 миллионов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик-2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
9: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
15: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
10: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
12: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
10: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
4: Сергей Зуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
26: «Другим наука» с Сергеем Корзуном.
13: В стандартном человеке массой 70 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует. Переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродной эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
26: «Другим наука» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вазон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен.
1: Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюса. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ГНА максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
17: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
19: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом. И старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
20: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь. С субботы на воскресенье вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
19: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
20: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
19: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
20: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
19: Сирена есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
17: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
17: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по трем портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок в Кореи, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
11: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компании типа Intel, Apple, NVIDIA и далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать. Вот обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых технорм, закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование, при условии, если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия, а именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать, и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
15: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 27 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 28-30 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. Через нейросеть девушка загрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети, подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Гашинская.
2: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад, а всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений, 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
18: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде, поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
2: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев. В том числе и РАНХИКС. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
21: По Москве у нас средний балл всех тех

0: у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по Олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
1: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Уликулеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
5: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование

0: искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях. То есть, когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
1: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
2: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах. А задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
1: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии ИИ Фокина.ai Дарья Фокина.
3: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
1: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
5: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
6: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
7: Да, я знаю, но вы обязаны поднять.
6: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
7: Я не буду спускаться.
5: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным, тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
8: Заказ на 20 этаж, в доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет, а тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
9: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
8: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье.
5: В объяснениях «Вкусвилла» говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
10: «Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все, точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решения и не реагирует сиюминутно на давление.
5: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет». Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Business FM.
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
4: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
13: когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
13: Если не находишь покоя в самом себе, то бесполезно искать его в другом месте.
11: Наизусть. На Бизнес FM.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужны, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. С
4: Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в России список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальные подтверждения гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералок-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
18: по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть, все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротства сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
19: Аршалой Симгдесян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Бадоев продолжит.
20: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
21: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных сетей добиваться результатов. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
20: Диасофт – это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании «Анлим» Варламова Дарья.
22: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
20: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
23: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора
0: тот, кто управляет и моделями, и агентами, он выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, и какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. И это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
20: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
19: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранная компания открылась больше, чем закрылась. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
2: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апрель текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует и электронная коммерция, и розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
3: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
2: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения со своей налоговой системы. Мы не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
19: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
11: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
23: Ростов-на-Дону. 1 100 000 жителей. В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в устье реки Темирник была построена таможня, через которую велась торговля со странами Средиземного, Черного и Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость.
11: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Все золото мира.
23: Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация с учетом огромной сложности извлечения драгметалла могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3500 тонн желтого металла.
11: Все золото мира на Бизнес ФМ. Наизусть. Марк Твен.
23: Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, и единственное, у которого есть для этого повод.
11: Наизусть. На Бизнес ФМ.
23: Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
1: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
19: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
7: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
9: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социально возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделить в России и напрямую в ЕС отправить.
7: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
24: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италии и Греции заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
7: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остаются рабочие. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные «шуб туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
5: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50%. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
6: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
5: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
7: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
19: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более $3 миллионов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
8: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
19: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
10: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
12: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
10: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
4: Сергей Зуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
23: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
23: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюса. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали.
14: Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
16: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
17: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом. И старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
18: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь. С субботы на воскресенье вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
17: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
18: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
17: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
18: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
17: Сирена есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
16: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
25: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос. Удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
16: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по трем портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
19: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок сфер. Говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, NVIDIA. И далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать. Под обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых тех норм закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование при условии, если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересное условия, а именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы, из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
19: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 27 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 28-30 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. Через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети, подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
2: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад. А всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений. 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление. Уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
1: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде, поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
2: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев. В том числе и Ран Хикс. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
3: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление. Но 97,2 – это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100.

0: и Музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Читинского отделения серого цвета – «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ.
2: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Увлекулиев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по LegalTech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
7: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях, то есть когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный

0: интеллект показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
1: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
2: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах, а задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
1: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии и Фокина.ai Дарья Фокина.
3: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
1: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
5: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
6: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
7: Да, я знаю, но вы обязаны поднять.
6: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
7: Я не буду спускаться.
5: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным, тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
8: Заказ на 20 этаж, в доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет, а тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
9: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
8: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, все.
5: В объяснениях «Вкусвилла» говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
10: «Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решения и не реагирует сиюминутно на давление.
5: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет». Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Business FM.
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
4: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Что-то непривычное, давным-давно забытое происходит сегодня на подмосковном загородном рынке. Первичная загородка заметно активизировалась. За второй квартал число проектов с застройкой стало больше на 15%. Вывод такого объема новых проектов произошел впервые за 12 месяцев. И на те же 15% выросло количество продаж коттеджей и участков без подряда, отмечают в компании «Инком недвижимость». В отдельно взятом элитном сегменте, по данным NF Group, суммарный объем предложения достиг рекордного показателя за последние 8 лет. Наконец, первого квартала на первичном столичном загородном элитном рынке Подмосковья представлены 815 лотов. Это максимум с 2018 года. Суммарно в экспозиции сейчас находятся 33 высокобюджетных поселка, 26 в премиум-сегменте и 7 в делюксе. Загородный рынок фактически вышел из многолетней паузы. Как подчеркивают в NF Group, девелоперскую активность подпитывает устойчивый спрос. Скажем, в первом квартале заключены 60 сделок. Это на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом в структуре покупок преобладали земельные участки и таунхаусы 43% и 42% соответственно. На коттеджи пришлось только 15%. Как считают аналитики, эта статистика отражает в первую очередь дефицит коттеджей. Даже несмотря на то, что сейчас коттеджи занимают 42% девелоперского предложения, а год назад эта доля составляла всего 33%. Основатель компании «Дата» Артем Кузнецов признает, вторичка пока остается основным рынком, где можно купить готовый дом. Но первичка почти всегда вне конкуренции, если клиенту важен не столько быстрый переезд, сколько современная архитектура, единая концепция среды, новый уровень инфраструктуры и долгосрочный инвест-потенциал. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели. Но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM.
4: Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в России список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу, пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальные подтверждения гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен Safe Act? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование не граждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования не граждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералок-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
17: С судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть, все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
4: Аршалой Симгдесян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
18: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
19: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
18: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
20: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
18: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ помощником Колабис Сергей Козлов.
21: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора,
0: тот, кто управляет и моделями, и агентами, он выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. И это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
18: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
21: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
22: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
21: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системы. Мы не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай и Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
4: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». «Гуслицкие деньги». Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год к году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. В Турецкой Алании таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
6: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболь, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
24: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социально возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделить в России и напрямую в ЕС отправить.
6: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
25: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
6: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб структуры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Бизнес-ФМ менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
3: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
5: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
3: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
6: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
4: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин-2» и «Финик-2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
7: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «Коты Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
4: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
8: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
9: А во в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
8: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
4: Сергей Зуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче, избирательнее, высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
10: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
12: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году, механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации – не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект и право на забвение. Умерла. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно, долго и дорого. Хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения. Но это только первые шаги консенсуса о том, что считать успешным удалением в нейросетях до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных постулировано, про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
10: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 миллиона 426 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюса. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали.
14: Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
17: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
19: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом. И старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
20: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь. С субботы на воскресенье вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
19: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
20: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
19: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
20: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
19: Сирена есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
17: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
26: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос. Удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
17: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по трем портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок сфер. Говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, NVIDIA. И далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать. Под обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых тех норм закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование при условии, если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересное условия, а именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
4: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 27 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 28-30 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. Через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети, подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
1: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители Олимпиад. А всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений. 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление. Уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
2: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде. Поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
1: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев. В том числе и Ран Хикс. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
11: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление. Но 97,2 – это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
1: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах.

0: Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Улукбаев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по LegalTech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
5: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях. То есть, когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
4: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование использования генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России.

0: За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
1: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах, а задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
0: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии и Фокина.ai Дарья Фокина.
2: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek, и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
0: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: А даже если видеопостановочный, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
4: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
5: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
6: Да, я знаю, но вы обязаны поднять.
5: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
6: Я не буду спускаться.
4: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
7: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
8: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
7: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на это, беречь свое здоровье, силы.
4: В объяснениях Вкусвилла говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
9: Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решение и не реагирует сиюминутно на давление.
4: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet. Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Business FM.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
3: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
10: Между делом с Кирой Альтман.
12: Почему у понятия «манипуляция» такая плохая репутация? Спрашиваю об этом психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана.
13: Ну вот надо определиться, что вы имеете в виду манипуляцией. Если это намеренная стимуляция какого-то действия другого человека, да еще во вред этому человеку, то это вот манипуляция, которая, конечно, нежелательна. Но просто мы социальные существа. Мы все время манипулируем друг другом. В том смысле, что вот я сейчас вам что-то говорю, там есть элементы убеждения. Это естественное дело. Если уж что-то я говорю, значит, я хочу, чтобы это вы восприняли именно то, что я говорю. Здесь масса на вас идет воздействия, хотя я это специально не делаю. Но человек запрограммирован на манипуляцию. Я смотрю вам в глаза, невольно я делаю такие глаза и такие мимику и движения, чтобы вас уговорить. Это прямая манипуляция. Более того, я еще суггестивные действия делаю. Это немножко приглушить вашу бдительность. Каждый человек этим занимается, особенно если это разговор такой, ну, заинтересованный. Поэтому я уже вот прямо сейчас вот занимаюсь этой манипуляцией. Но это естественная коммуникация между двумя людьми. Как только я сейчас прекращу, вы начнете разговаривать со мной, то же самое, тем же самым делом будете заниматься. Но когда это намеренно, и это делается таким образом, чтобы вы приняли решение в мою пользу, но это делается вербальным воздействием, скрытым, то есть там есть какой-то такой подтекст, который вы можете не уловить. Вот Это категория манипуляций, но она не приветствуется. И, конечно, какая там у нее будет репутация у такого метода.
12: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в России в список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punch Bowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу, пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальное подтверждение гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
16: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильным поддельными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералок-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
15: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службы армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
17: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть сельском хозяйстве. Они, конечно же, продавались в России до этого, но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротства сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
15: Аршалуис Мгдесян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между странами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
18: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
19: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных сетей добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
18: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается. В связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании «Анлим» Варламова Дарья.
20: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
18: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
21: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, он выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, и какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
18: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Business FM.
15: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранная компания открылась больше, чем закрылась. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
1: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апрель текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует и электронная коммерция, и розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
2: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
1: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее. Но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская. И, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда. Но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
15: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
10: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей.
10: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
23: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
10: Культ наличности на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
24: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. турецкой Алании таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
0: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
5: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социально возник, если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию, что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
0: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
6: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайским компаниям. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
0: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
7: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
8: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
7: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
0: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
15: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бакомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
3: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
15: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
4: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
9: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
4: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
15: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
13: Галлюцинировать могут не только большие языковые модели, но и обычные граждане. Почудилось.
12: Если другим почудилось то же самое, это можно сфотографировать, то это реальное явление, оптическая иллюзия или, возможно, мираж. А вот сторонние голоса, которых не слышат окружающие, это почти точно галлюцинация. Она бывает слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, тактильной, соматической, даже все вместе. Разовая галлюцинация – не диагноз. Около 10% людей испытывали это хотя бы однажды. Нереальные образы при засыпании и пробуждении считают пограничным состоянием перехода между сном и бодрствованием. Сальвадор Дали засыпал с железным ключом в руке, чтобы из-за грохота при его падении не упустить момент перехода в гипногогическое состояние и творить дальше. Но частые галлюцинации уже требуют как минимум проконсультироваться с врачом, поскольку идут в комплекте с целым спектром заболеваний от шизофрении и биполярного расстройства до ПТСР и послеродового психоза. Триггерами нередко становятся травмы головы, сильный жар, отравление, передозировка и абстиненция. Экстренная медицинская помощь необходима при образах и действиях, которые ведут к самоповреждению или агрессии. А безобидные галлюцинации при сохранении самоконтроля, особенно на фоне недавнего острого горя, часто вообще не требуют медикаментозного вмешательства. Единой и окончательно доказанной модели появления галлюцинации пока нет. Наиболее правдоподобное объяснение – предиктивная обработка. Мозг строит прогноз и сопоставляет его с ощущениями. Обычно поступающие от органов чувств сигналы исправляют ошибку прогноза, но при сбое мозг может гораздо слабее реагировать на новые входящие.
14: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
17: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
18: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом. И старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
19: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
18: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
19: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
18: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
19: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
18: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирена работает в основном вот западный стройгородок, вот там.
17: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос. Удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
17: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
15: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации из-за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок в сфере артиллерии, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компании типа Intel, Apple, Nvidia и далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать. Вот обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых тех норм закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование при условии, если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия, а именно это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать, и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
15: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 2027 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 2028-2030 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. Через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети, подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
2: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад. А всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений в 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритет порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
10: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде. Поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
2: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев, в том числе и РАНХИКС. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
5: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление. Но 97,2 – это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
2: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической

0: Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Увлекулеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшую долю 31% пришлась на коммерческий сегмент 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
4: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях, то есть когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
3: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
5: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом

0: контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах, а задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
1: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии ИИ Фокина.ai Дарья Фокина.
2: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek'а и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
1: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
4: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
5: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
6: Да, я знаю, вы обязаны поднять.
5: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
6: Я не буду спускаться.
4: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
7: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже. Соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
8: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
7: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы
4: В объяснениях Вкусвилла говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
9: Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решение и не реагирует сиюминутно на давление.
4: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet. Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
3: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Недавно я разговаривала с одной предпринимательницей, и в какой-то момент она сказала фразу, которая меня зацепила. «У меня в команде нет звезд. Это осознанная стратегия. Я нанимаю людей, которые умеют играть в одной команде, а не тех, кто приходит с ощущением собственной исключительности». И я задумалась, действительно ли сегодня компании хотят нанимать именно звезд? Или рынок постепенно меняет критерии сильного кандидата? Давайте обсудим. Далеко не всегда компания выигрывает, нанимая самого известного на рынке кандидата. Один яркий сотрудник способен усилить команду, но может и нарушить сложившийся баланс, если его стиль работы не совпадет с культурой компании. Поэтому, возможно, главный вопрос при найме сегодня звучит уже не кто тут самый известный и успешный, а кто поможет этой команде добиться большего результата. Если вам нравится такой подход, где не надо перекупать звезд, а при этом фокус смещается на формировании эффективной команды, то рекомендую посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Называется «Человек, который изменил все». По сюжету генеральный менеджер бейсбольной команды не мог позволить себе покупать самых дорогих игроков. Вместо этого он начал искать тех, кого рынок недооценивал. И именно эта стратегия привела команду к рекордной серии побед. Кстати, существует миф, что работа хедхантера – это исключительно переманивать руководителей, предлагая им больше денег. На практике все интереснее. Хороший хедхантер гораздо чаще ищет не самую известную фигуру на рынке труда, а человека с максимальным потенциалом под конкретную задачу. Иногда именно такие специалисты оказываются недооцененными рынком. Они могут не строить личный бренд и даже не выступать на конференциях, но при этом обладают нужной экспертизой и способны дать многое компании.
10: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультаций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели. Но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в Россию список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальное подтверждение гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли в Флориду, Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералок-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
15: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть. Но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
3: Аршалуис Мгдисян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
16: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
17: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но этот тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
16: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается. В связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Anlim Варламова Дарья.
18: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
16: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ помощником Колабис Сергей Козлов.
19: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. И это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
16: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Business FM.
3: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
20: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, примерно апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
0: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
20: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
3: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
10: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Северодвинск, 180 тысяч жителей. В 1936 году у Никольского устья Северной Двины началось возведение судостроительного завода. Возникший рядом рабочий поселок в 1938 получил статус города, а еще через 20 лет — современное название. Как появлялись города на бизнес-ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
21: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия – на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мех «Соболя» вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
1: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
2: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
1: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
22: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
1: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остаются рабочие. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Бизнес-ФМ менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
23: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь, поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
24: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
23: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
1: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
3: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор директор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
5: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «Коты Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
3: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
6: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
7: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
6: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
3: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
8: Что-то непривычное, давным-давно забытое происходит сегодня на подмосковном загородном рынке. Первичная загородка заметно активизировалась. За второй квартал число проектов с застройкой стало больше на 15%. Вывод такого объема новых проектов произошел впервые за 12 месяцев. И на те же 15% выросло количество продаж коттеджей и участков без подряда, отмечают в компании «Инком недвижимость». В отдельно взятом элитном сегменте, по данным NF Group, суммарный объем предложения достиг рекордного показателя за последние 8 лет. На конец первого квартала на 15%. первичном загородном элитном рынке Подмосковья представлены 815 лотов. Это максимум с 2018 года. Суммарно в экспозиции сейчас находятся 33 высокобюджетных поселка, 26 в премиум-сегменте и 7 в делюксе. Загородный рынок фактически вышел из многолетней паузы. Как подчеркивают в NF Group, девелоперскую активность подпитывает устойчивый спрос. Скажем, в первом квартале заключены 60 сделок. Это на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом в структуре покупок преобладали земельные участки и таунхаусы 43 и 42% соответственно. На коттеджи пришлось только 15%. Как считают аналитики, эта статистика отражает в первую очередь дефицит коттеджей. Даже несмотря на то, что сейчас коттеджи занимают 42% девелоперского предложения, а год назад эта доля составляла всего 33%. Основатель компании «Дата» Артем Кузнецов признает, вторичка пока остается основным рынком, где можно купить готовый дом. Но первичка почти всегда вне конкуренции, если клиенту важен не столько быстрый переезд, сколько современная архитектура, единая концепция среды, новый уровень инфраструктуры и долгосрочный инвест-потенциал. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Бизнес.ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Бизнес.ФМ. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
11: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
12: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
13: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
12: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
13: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
12: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
13: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
12: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
11: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений, площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся в